все бури, все лютых разгоняющий, сущих на острове.

Отця пламенно прославите святий Запада, от падшего от истины восставились и почитание их в Церкви Православной, о любителю преподобных

проповедавший там христианство древнее, приял еси гонение ради праведности Твоей, душу Твою приготовляя Царствие Небесного ради.

Иоанне, талико распространил Иси сердце свое, яко не тесно вмещается в нем множество почитающих тебя человек от различных племен и народов. Призрено убожество словес наших, обаче от любви тебе приносимое, и помози нам, угодниче Божий, то не отныне очищайте себе от всякие скверны плоти и духа, работающие Господи весь со страхом и радующийся Ему с трепетом. И что воздам и тебе за радость полную, и уже ощутихом, зрящие в храме святем мощи Твоя святые и прославляющие память Твою. Воистину неимомы чим воздати, точию аще начнем себе исправляти, бывающие нови вместо ветхих. Сия благодать и обновление буди нам ходатай, святи Иоанне, помози нам в немощих, исцели болезни, помози в житейских и семейных делах, утоли раздоры церковные, уврачуй страсти молитвами Твоими. Представлены же от сего временного во иное житие вечное, мне же настави тебя, пречистая владычица, от Дигитрия Росения Русского, чудотворную своей иконою Коренокурскую, и я же спутник ты явился Иси в день представления своего. Радующийся ныне в лице святых, славящих единого в Троице, славимого Бога,

0: Братья и сестры, вы слушали акафист святителю Иоанну Максимовичу, архиепископу Шанхайскому и Сан-Францискому, который представился ко Господу 2 июля 1966 года.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, передачи православного радио Санкт-Петербурга посвящены 130-летию со дня рождения, 100-летию принятия монашеского пострига и 60-летию со дня представления ко Господу святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского чудотворца. Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию воспоминания о святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Франциском, его келеника, духовного сына, архиепископа Чикагского Петра Лукьянова. Запись предоставлена Святоуспенской Святогорской лаврой.
1: В первую очередь я хотел сказать, что за границей никто из архиереев на слава тебе, показавшему нам свет, не осеняет трикири дикирими. И я, и владыка Иоанн не осенял, и так меня учил, я тут на его родине. Я говорю владыке: владыка, разрешите, я осенять не буду. Владыка говорит: как же, народ подумает, что вы забыли. Я говорю: пускай. Ну, в общем, мы с владыкой торговались, владыка говорит: хорошо, можете не осенять. Так что это просто память того, что служу на родине владыки Иоанна и хотел соблюсти как можно точнее то, чему от него учился в смысле литургики. Так, владыка знал нашу, мою семью еще по Шанхаю. И отец и мать родились до революции в России, но отец родился на Дону, мать на Волге. Отец, хотя родился на Дону, но учился в Омском кадетском корпусе, и корпус отступал с Колчаком. И так отец закончил корпус на Русском острове и во Владивостоке. И в то же лето, 22-го года, Владивосток пал, и отец перешел границу в Корею, из Кореи в Китай. Мать также со своей семьей, бабушка была молодой вдовой, четверо детей, так они тоже отступали на восток и попали в Китай. И в Шанхае мои родители познакомились, там венчались, там родились мои два старших брата, мой близнец, третий брат, и я, мы уже родились в Сан-Франциско. Но владыка нас знал с самого начала нашей жизни. И я помню владыку, пожалуй, уже сознательно с 56-го года, когда мне было 8 лет. И мне тогда уже, владыка, я понимал, что это святой человек. Я не, если бы меня тогда спросили, я бы ничего не мог ответить, но вокруг владыки была какая-то, ну, не знаю, что-то так притягивало, и люди понимали, что это необыкновенный человек. Я сейчас сам себя перебью и скажу, что существует мнение, что владыка юродствовал. Я категорически с этим не согласен. Он был архиерей Божий, а юродство – это так себя держать, чтобы над вами смеялись. Владыка никогда бы не позволил высмеивать такой высокий сан архиерея, пожалуй, наивысшее, что есть на земле. Архиереи – преемники апостолов, и владыка был умнее этого. Такое мнение, я думаю, существует, потому что владыка ходил босиком, но никогда не в соборе, никогда не на торжественных службах, а владыка со дня монашеского пострига спал сидя. И у него были отекшие ноги. Ему было трудно носить обувь. Он в Китае носил такие дешевые китайские туфельки. И одни остались после него, я их держал, и я привез, и владыка собирается передать потом обители. В Сан-Франциско он носил сандалии, но в приюте у себя дома и служил иногда на босу ногу, потому что ему было больно. Я как-то мы, он служил в Старом соборе, и он оставался на кафедре до Великого Славословия. И тогда на славу и ныне входил в алтарь, и, значит, слава тебе, показавшим на свет, говорил. И вот кончилось или помазание, он остался на кафедре, я смотрю, он с одной ноги, это я говорю, владыка, вам мешают? Я нагнулся ему под подрясник и расстегнул сандалии. И владыка, значит, ноги, значит, и знаете, как мой ребенок, знаете, потом надо идти в алтарь, смотрю, он, значит, это самое, старается ногу, ноги в сандалии, но я опять нагнулся ему, застегнул. Так что владыка, затем был случай, владыка служил в Старом соборе в Сан-Франциско, и к нему подошел, это был будний день, подошел помощник старосты, владыка вышел на клирос, он никогда в алтаре не разговаривал, и задал ему какой-то вопрос практически там хозяйственный. Владыка что-то отвечал. И я даже смотрю на владыку, думаю, владыка, what's wrong? В чем дело? Владыка что-то так ответил. Помощник старосты пожал плечами и пошел. А владыка на меня посмотрел и сказал, я после литургии не могу сразу ни на чем сосредоточиться. Владыка весь уходил в службу. Но это не юродство. Он жил потусторонним миром. Так что я не согласен, когда говорят, что он юродствовал. Но вернемся, значит, то, чему, о чем я говорил. Владыку, значит, я помню хорошо уже с 56-го года, когда мне было 8 лет. Затем владыка приехал в Сан-Франциско в 59-м году и был почти 4 месяца. И я тоже ему прислуживал, и как-то, вы знаете, чувствовалась какая-то особая благодать от него. И даже я в 59-м году, мне было уже 11 лет, но я это чувствовал. В 62-м году владыка Тихон, который был в Сан-Франциско, заболел, у него он был в автомобильной аварии, и от удара он сидел впереди, он упал и колени себе повредил. У него ноги это самое мешали, болели. И он поехал лечиться в Нью-Йорк, где был известный русский врач, доктор Князев. И в это время приехал его викарий из Лос-Анджелес, владыка Антоний Сенкевич. Но владыка Антоний подошел к постройке собора очень своеобразно, я так скажу. И, в общем, получилось, в Сан-Франциско получился раскол. Некоторые поддерживали владыка Антония, некоторые говорили, владыка Тихон так благословил. В общем, были разногласия и фактически раскол в колонии. И на соборе 62-го года владыка Тихон просил владыку Яна приехать в Сан-Франциско, поскольку большая часть Сан-Францисской колонии – это были бывшие шанхайцы. Там собирались подписные листы и тому подобное. И владыка Ян сам не сказал, эти листы ничего мне не говорили. Я приехал исключительно потому, что владыка Тихон меня просил. В общем, приехав в Сан-Франциско, владыка застал, значит, смуту в колонии. Он мне сам говорил, я эту паству знаю по Шанхаю. Они могут делать ошибки, но злоумеренно вредить церкви они не будут. И владыка заступился за свою бывшую шанхайскую паству. Те, которые поддерживали владыку Антония Сенкевича, подали в суд. И здесь тоже сказалось, вот судья, который возглавлял судебное дело, был католик, Но, вы знаете, в судах есть определенный протокол, определенный это самый порядок. И вот владыка опоздал на суд, и когда он вошел, люди встали и пропели «Тон Господен». И судья хотел было ударить молотком, что тишина, соблюдайте порядок, но, по-видимому, что-то почувствовал и не остановил. Это, пожалуй, может быть, один из немногих случаев, что такое вот произошло в суде. В общем, в 63-м году владыка Тихон скончался. Кончина владыки Тихона тоже была праведная, владыка рассказывал. Была суббота Акафиста, по-новому 30 марта, столетие со дня рождения митрополита Антония. И владыка Тихон пребывал в Троицком монастыре, ему провели аппарат, чтобы он мог слушать богослужение. На запричастном его духовник взял зары и пошел в келью. Владыка Тихон встал, перекрестился, сделал земной поклон, причастился, прочитал благодарственные молитвы и лег. А в это время в храме уже началась панихида. И когда запели со святыми упокой, владыка Тихон перекрестился и скончался. Владыка Иоанн полетел на его похороны. Была еще зима, снег был. И когда обносили гроб владыки Тихона вокруг храма, появился рой пчел и крутился над гробом. Так что, я думаю, владыка Тихон тоже когда-нибудь что-то Господь явит. Он в действительности был такой святой жизни. Он был инспектором Харьковской семинарии, тогда еще архимандритом Тихоном Троицким, так что его в Харькове о нем знают. Ну и вот владыка Иоанн суд, в общем, оправдал владыку, и владыка взялся за постройку собора. И при нем собор закончили, но ни роспись, ничего еще не было сделано. В 66-м году владыка собрался ехать с иконой в Сиэтль. Я его сопровождал раз на такую поездку. А тут я решил, что поеду к брату. Ну и владыка поехал автомобилем с отцом, владыкой Нектарием. И в субботу, 19-го по старому, 2 июля по новому, в Сиэтле скоропостижно скончался. Он служил литургию, и затем отец Андрей Наконечный поехал с иконой объезжать некоторых больных, которые не могли в храме быть, а владыка пошел навестить вдову-матушку предыдущего священника, а потом пришел в покои, которые были ему отведены, и те, кто его сопровождали, остались внизу, владыка поднялся на второй этаж, и они услышали падение тела. Я это просто говорю, что немножко люди перепутали, это сказано, что владыка скончался перед иконой, нет, иконы не было, он сопровождал икону в Сиэтле. Это мелочь, но просто я свидетель всего этого, так что владыка собирался на кладбище, и вот упал эти двое. Один из них – это отец Сережи Пальпова, а другой – Никита по фамилии Хрущев, но никакого родства. Но они, поднялись наверх, и владыка старался встать. И сказал им, со мной никогда такого не случалось. Но они его посадили в кресло, которое здесь у вас сейчас. И владыка сидел, и потом начал задыхаться и предал свой дух. В тот же день я с облачением и с моим вторым братом мы вылетели в Сиэтль, и владыка Нектарий и я владыку омыли, облачили. А это была суббота. А в понедельник государственный праздник американский, 4th of July, День независимости Америки. Все уезжают обычно, суды закрыты. Законом запрещено перевозить через границы штатов небальзамированное тело. И за мой брат как раз был один из тех, который вместе вот с Кальфовым, там это, все телефоны обрывали. Представьте себе, в субботу ночью было дано и от штата Вашингтон, и от Калифорнии разрешение доставить небальзамированное тело авионом в Сан-Франциско. Это тоже, само собой, чудо. Так что все, даже вот американцы, по-видимому, чувствовали что-то. Владыка скончался, и хотели его погребсти в соборе. А интересно то, что когда еще строили, вот отделывали подвал, Владыка сказал моему брату, второму, как раз который со мной летал, говорит, обрати особое внимание на эту комнату, это моя комната. Это, она потом стала усыпальницей. Так что сразу, значит, тоже, чтобы Владыку похоронить под собором. Католики годами старались этого добиться. В Сан-Франциско очень маленький город. И занимают всю свою территорию. И по закону в Сан-Франциско не разрешают хоронить. В общем, отпевание было в четверг на Рождество Иоанна Крестителя. В понедельник целая группа поехала в городское управление. Я там был. И за 5 минут городское управление проголосовало изменить закон. И было дано разрешение похоронить Владыку в склепе. Так что даже вот такие вещи. Знаете, те, кто прославляют Бога, Бог их прославляет. Владыка, как я сказал, всю жизнь жил церковью. И вот богослужениями. Владыка каждый день служил божественную литургию. И у него был, он поминал очень много людей. Его просили часто молиться. Я сам знаю, одна женщина подошла к Владыке и сказала, Владыка обычно, когда его просили молиться, он говорил, помолюсь. Вот одна женщина, я знаю ее, и она сама мне рассказывала, она подошла к Владыке и сказала, у моей матери рак. А еще мать не была такой пожилой. Владыка сказал, помолюсь. И потом через несколько дней увидел ее в храме и сказал, приготовьтесь. Обычно Владыка говорит, помолюсь, а тут сказал, приготовьтесь. Так что Владыке что-то Господь открывал. Владыка очень, что касалось богослужения, он был очень строг. В личной жизни он был очень скромным, но в храме он был князь. И он меня заставлял, когда ему держал чиновник, он даже не перелистывал страничку. Я должен был следить за его глазами и перелистывать. Я потом сообразил. Мне было 14 лет, и я уже знал литургию, потому что надо было ее следить. Так что как-то мы были в Нью-Йорке, и тоже еще рассказываю. Те, кто никогда с Владыкой не летали, Владыка входил в самолет, иконой благословлял пилота. Чепуха такая. Владыка никогда ничего на показ не делал. Он, конечно, садясь в кресло, конечно, молился и крестился, когда самолет поднимал. Но, как знаете, что-то такое демонстративное никогда. Но люди, которые его никогда в жизни не видели, никогда с ним не путешествовали, вдруг знатоки. Я по просьбе Владыки Антония Сан-Францисского, преемника Владыки Иоанна по кафедре, написал свои воспоминания в 91 году к 25-летию кончины. Но я приехал в Иерусалим с Владыкой Лавром, и подходит одна. Спасибо вам, я очень мне понравилось, что вы написали. я только с одним не согласна. Я сразу сообразил, в чем дело. Я говорю, что владыка, вы считаете, что он не родствовал? Да. Я говорю, а вы его в жизни когда-нибудь видели? Нет. Я говорю, мы с вами разговариваем. Говорю это к тому, что люди часто, чтобы как-то выдвинуть свое мнение или какой-то свой взгляд, стараются приписать это святым людям, чтобы себя как-то... И чушь иногда просто пишут. Как я говорю, что вот ходил это, и пилота благословлял иконы, и все. Ничего подобного, ничего подобного. Владыка никогда ничего себе такого не позволил бы. Владыка навещал его две вещи. Это богослужение и навещать больных. В Сан-Франциско тогда было 17 больниц, и владыка все больницы распределил по священникам, а сам посещал все. Я вел запись, кого мы посещали, и раз в месяц священники должны были присылать свой рапорт, кого они навестили. И я должен был сверять. И потом владыка священник говорит, вы не всех посетили, потому владыка каждый день служил, каждый день был на вечерней, утренней, и занимался епархией, делами, и еще успевал посетить все больницы. На Пасху сестричество готовило маленькие такие коробочки, там был маленький куличик, яичко, еще что-то, и мы это всем больным, кого навещали, тоже давали. А на Рождество там орешки были, еще что-то, и тоже такие, я ходил с такими мешками, и на это Рождество по старому стилю, мы идем с рождественскими подарками, на нас смотрят, ну ничего. Владыка так хотел, и люди это очень ценили. Так что мне иногда трудно говорить о Владыке, потому что многое что личное. Он мне говорил, и он мне как-то сказал мне, я вижу через тебя, так что я думаю. Но сейчас задним числом я вижу, что он мне говорил вещи, которые архиерей должен делать. Он не говорил. Я как-то высказался по одному вопросу и задел одного архиерея. Он мне сказал, когда тебе будет столько лет, тогда можешь критиковать архиерея. Так что что-то он видел. И меня это даже пугает, потому что я не чувствую, что я исполнил или исполняю все то, чему он меня учил, но надеюсь с Божьей помощью все-таки как-то что-то достичь. Так что пример еще. Человек, который владыку никогда в жизни не видел, мне никто этого не говорит, что знает, что я могу, знаете, сразу посадить человека. Но один человек всем говорил и довольно широко расправил. Владыка никогда не улыбался, никогда не смеялся. Это так неверно. Владыка так любил шутить. Я вам, кажется, вам рассказывал. Насчет висит на потолке. Да? Владыка мне говорит, вот тебе загадка. Висит на потолке зеленая и лает. Он говорит, это армянская загадка, как будто бы это сразу же все решил. Я говорю, владыка, не знаю, селедка. А почему она висит на потолке? А потому что я ее там повесил. А почему она зеленая? А потому что я хочу. А почему она лает? Чтоб ты не угадал. И сам смеется. Владыка знал жизнь. Владыка понимал жизнь, был строгим, но понимал жизнь. И вы знаете, бывали случаи, там кто-то вне церковного брака начинал жить, и все. Владыка строг был, но и в то же самое время понимал. Я помню такой, один такой случай. Русская вышла, ну, граждански венчалась с американцем. Не церковный брак. Мы ехали автомобилем, она жила вне Сан-Франциско. Владыка сказал, нужно остановиться. И мы зашли в дом, она была очень рада. Владыка служил краткий молебен, потом иконой пошел благословлять дом. И когда увидел, что это спальня, повернулся и вышел, не благословил. Так что дал знать, что он... Но посетил человека, посетил. Так что я с Владыкой дважды был на балу. Было прославление Иоанна Кронштадтского, 64-й год. Был народ в соборе, но не столько, сколько нужно было бы в такой день. И обычно мы после всеночной ехали в какую-нибудь больницу. А больницы уже после всеночной часов 9 закрыты. Но Владыку никогда не останавливали. Уже свет выключен, все. Владыка шел в себя и... Никто никогда Владыку не остановил. Я говорю, что-то от Владыки исходило, и люди это чувствовали. Ну, в общем, обычно мы после всеночной ездили в какую-нибудь больницу, и тут мы сели. А не было у Владыки автомобиля, конечно, сам он не водил, но в том смысле я брал и прихиального автомобиля. И было дежурство. Люди добровольно, значит, брались возить Владыку куда надо. И вот в субботу вечером... Это даже крестный моего брата. Так что мы сели в автомобиль, и Николай Владимирович спрашивает, в какой госпиталь? А Владыка сидит и говорит, на бал, в русский центр. И мы приехали, музыка. Это... Владыка ничего не сказал, он просто вошел, обошел зал и вышел. И было достаточно. Я сам видел, как общественные деятели под скатерть залезали. А на следующий день Владыка по всем храмам издал указ, что те, кто были на балу, не могут ни прислуживать, ни петь в хоре. Так что, а второй раз тоже в субботу был бал. И, ну, там Владыка попросил микрофон и обратился со словом. Это был казачий бал, и Владыка сказал о том, какую роль казачество играло в истории России, в обороне России и тому подобного. И это самое пробрало. А вот первый раз, наверное, он просто вышел, это было достаточно. Я думаю, он испортил все настроение. А одна женщина, знаете, увидела Владыку и даже не сообразила, и кричит, Владыка приехал, надо чай Владыке. Последнее, что Владыка бы там на балу попросил бы чай. Так что Владыка, я говорю, он знал жизнь, он понимал жизнь, он любил шутить. Он для нас, для молодежи, в архиерейском доме, в подвале устраивал за свой счет вечеринки. Он спускался на 5-10 минут, а потом уходил. Но он хотел, чтобы... Он знал, где мы, чтобы не то, что где-то куда ходили. И я в этом вижу, вы знаете, для меня это имеет большое значение, что можно знать жизнь, можно любить жизнь, можно, знаете, даже и посмеяться, улыбаться, и все равно Богу угодить. Знаете, некоторые считают, что святые ходят, только в пол смотрят, и, знаете, ничего подобного. Владыка был такой жизнерадостный и в то же самое время угодил Богу. Готовясь к прославлению, было постановление Синода освидетельствовать мощи. Но это делалось тайнообразующе, потому что не знали, что и как. Открыли крышку. А я, когда Владыку отпели, я закрыл гроб, и этот ключ положил себе в карман. Да он у меня хранился все это время. Я его привез из Джорнобила, но гроб весь проржавел. И не могли открыть. Мне просто пришлось взломать. Владыка был похоронен в облачении пасхальном с серебряной нитью. Это все это заплесневело, гроб проржавел, облачение позеленело, и он был весь цвета, ну, вот такого. И это потом мы выяснили, это какая-то что-то, я не знаю, какая-то что-то, реакция какая-то, которая села на тело. И когда омыли его, он был вот как рука у вас в резнице, черная вся, высохшая, но целая. Целая. Он абсолютно был целым, владыка. И борода, и все. Малюсенькая часть носа, чуточку и слева. А я вспомнил, мне говорили, что у Серафима Саровского один палец. Все-таки земля.
2: У Дмитрия Ростовского.
1: Я сам не видел, мне говорили, значит, я перепутал. У Дмитрия Ростовского, значит, земля и земля. Молюсь, а у владыки чуточку на носу было. И очень крепкое тело. Но когда мы его облачали, легко руки продевали и все. Так что прославление прошло очень торжественно. И тоже хотели с гробом обойти вокруг квартала. В Сан-Франциско много китайцев, вообще дальневосточников. Они очень и суеверные, и боятся покойников. И тут думали, а что, если на нас будут? Надо в городское управление, это все. Одна русская работала в похоронном бюро. И она владыке Антонию сказала, обходите, не волнуйтесь. И так оно и было. Все, что касается владыки Иоанна, все как-то само собой получалось. Так что это действительно великий святой нашего времени, и его святость, что он каждый день служил и молился о здравии и упокоении, и навещал больных. Насчет его шуток, я, кажется, вам рассказывал, так мы приехали в больницу, попросили список больных, и мы по фамилиям догадывались, греки ли, или сербы, или русские, но я это все записывал. От служащей госпиталя, она была по ту сторону, это прилавка, и, знаете, такая немножко полненькая, с бородавкой, нос картошкой, и она, когда отошла, владыка на меня посмотрела и говорит, ей паспорта не нужно. И мне говорят, владыка никогда не шутила. При мне за несколько дней до отъезда в Сиэтл владыка позвонил в редакцию русской газеты в Сан-Франциско, которая называется «Русская жизнь», и владыка предиктовал объявление, что на праздник Иоанна Рождество Иоанна Крестителя будет торжественное богослужение. И приехал митрополит, и другие кирии, и было очень торжественное служение. Владыка сам при мне дал объявление в газету, но владыка скончался, и они это не напечатали, потому что напечатали расписание, значит, отпевание, все. Но я свидетель, как владыка сам сказал редактору, будет это самое объявление сделайте, что будет торжественное богослужение. Так что...
2: Это был день отпевания.
1: Да. Да. И отпевание, поезд опаздывал, владыка Филарет не летал. Очень в редких случаях. Он и поезд опаздывал, и отпевание, значит, служили литургию, были владыка Леонтий Чилийский, был владыка Верки из Джорданвилла, был владыка Савы Эдмонтонский, владыка Нектари, и ждали владыку митрополита, и он только под вечер приехал, так что отпевание было вечером. И начали мы в 6 и закончили где-то после полночи. Во-первых, потому что все архиереи проповедовали, было много очень молящихся приехало, можно сказать, со всего мира, потому что владыку знали. И это уже тогда существовали эти самолеты, джетс, так что из Европы прилететь это 12 часов, это не так сложно уже было. Так что отпевание владыки было в действительности торжественным. Похоронили его под алтарем, двумя этажами ниже, и эту усыпальницу расписали, там сделали такую как часовню, и там в день кончины всегда рано утром бывала литургия, и люди приходили, и потом шли на работу. Когда было прославление, было решено переносить службу на ближайшую субботу. И мне это очень не нравится, потому что это как раз каждый год совпадает с американским праздником независимости. И многие, даже русские из Сан-Франциско, едут на 3 дня куда-нибудь отдохнуть. Я не знаю, может быть, у вас есть вопросы, может быть, о владыке что-нибудь. Я могу ответить. Я старался сказать то, что, наверное, вряд ли вы читали, то, чему я был свидетель. Он присутствовал на всех экзаменах закона Божия, во всех школах города, и всегда спрашивал детей житие их святого. И попадались такие, одна девочка была капиталина, и владыка знал.

То есть теплота не будет ощущаться как обычное тепло, внутреннее веяние не будет восприниматься как физическое пульсирование и так далее. Верным признаком того, что на молитве Иисусовой человека коснулась благодать, будет внутренняя тишина, мир, любовь, умиление, глубокое переживание своей греховности, осознание величайшей нужды в Спасителе нашем, Господе Иисусе Христе. Слезы тоже являются внешним признаком благодатной молитвы. Но о слезах нужно сказать подробнее. Они станут духовно вредными, если вызваны, например, обидой, саможалением, злостью, отчаянием, гордостью. Как же в таком случае быть со слезами? О даре слез можно и нужно молиться. И все же благодатные слезы приходят тогда, когда приходят. Они приходят с благодатью и не зависят от нас напрямую. А если слезы зависят не от благодати, а от нашего падшего естества или от злых духов, то эти слезы неблагодатные и прелестные, что особенно видно на примере страстных слез, злых, гордых, отчаянных или сладострастных. Их нужно пресекать и в них каяться. Слезы, о которых мы непременно должны заботиться, это слезы не внешние, а внутренние. Это очищающий покаянный плач души перед Господом. Таким плачем, бесспорно, является внимательная молитва Иисусова. Глава 25. Пост. Исихазм – это аскетический путь жизни. Православная аскетика – это всеобъемлющий разумный пост, душевный и телесный. Пост души состоит в том, чтобы не грешить в мыслях и чувствах, а также в том, чтобы никого не осуждать, не обманывать, не говорить, пока тебя не спросили, не искать суетных развлечений. Особенно важно отсекать всю излишнюю информацию. Пост тела состоит в том, чтобы жить просто. Это всеобъемлющее понятие «просто» относится и к устройству быта, и к выбору одежды, и к общению с людьми. В отношении пищи необходимо следовать православному уставу о постных днях. Вообще же пост – это стояние на посту, на страже, на охране своей жизни во Христе от врагов, видимых и невидимых, и от их искушений. Глава 26. Молитва, причастие, исповедь. Исихазм очень тесно духовно смыкается с таинством причастия тела и крови Христовых. Не случайно афонские монахи Каливады, ратовавшие в XVIII веке за непрестанное причастие, подразумевая частую практику причащения, одновременно являлись и ревнителями непрестанной молитвы Иисусовой. Понятно, что в буквальном смысле непрестанно причащаться невозможно. А вот непрестанно молиться молитвой Иисусовой можно. Сравним таинство святого причастия с огнем, которым возжигается фитиль лампады в душе. А Иисусова молитва в таком случае – это масло, которое поддерживает горение фитиля лампады от причастия до причастия. Такую же роль Иисусова молитва играет и по отношению к другим таинствам Церкви. Главная трудность в отношении таинства причастия в том, что мы быстро теряем полученную благодать, а постоянная Иисусова молитва как раз помогает сохранять благодать от причастия до причастия. По этой причине пустынножители исихасты, подолгу не имеющие возможности причащаться, тем не менее могут сохранять благодать от одного принятия святых тайн до другого. Отдельно скажем еще об исповеди, ибо исихазм непрерывно связан с этим важнейшим для христиан таинством. Ежедневное исповедание помыслов и личное покаяние в начале молитвенного правила является, как уже говорилось выше, основой, на которой впоследствии строится исповедь перед священником. При этом личное покаяние перед Господом не может заменить церковного таинства исповеди. Посему искателю непрестанной молитвы желательно прибегать к таинству исповеди при любой имеющейся возможности. Согласно сложившейся благочестивой практике, таинству причастия всегда предшествует таинство исповеди.
Но если

0: причащаться без исповеди не принято, то ничего не мешает исповедаться как можно чаще, даже если не можешь причаститься. При этом после исповеди в храме исповедь исихаста не заканчивается, ибо делание Иисусовой молитвы по существу является непрестанной исповедью перед Господом. Ведь в молитве человек признает себя грешным, нуждающимся в помиловании.
1: Братья и сестры, вы слушали главы из книги монаха Салафиила Филиппьева «Исихаст. Практика молитвы Иисусовой». Читал Александр Александров. Продолжение следует.

Иисусова молитва. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Тихая молитва мне поможет победить уныние, тьму кромешную. Действие молитвы этой дивно, благодатью Божьей исцеляет. Слезы покаяния чудо ливнем душу всю любовью омывают. Сердце радость неземная посетила, словно ангелы запели сладкогласно. В Божьем имени святая сила, над которой темнота не властна.

0: Дорогие дети, сегодня вы услышите рассказ Андрея Грунтовского из книги «Ландышевая страна».
1: Июль накатил, макушка лета, жарко, полям нужен дождик, и грядкам нужен, и грибам, и нам, конечно. А вон и тучка набежала. Эй, тучка, дождик пущи, дам тебе гущи. Дождик недолгий, грибной, а значит, и радуга будет. Выйдешь из дому, а она уже раскинулась на весь белый свет. Мы маленькие были, бежим в поле за радугой, кричим, песни поем, а в поле клеверу, видимо-невидимо, уже и пообсохло все, уже и шмель, откуда взялся после дождя, летит за медом. А мы вырываем цветочки клеверные и жевать, сладко, вроде как тоже мед едим. А по полям, по холмам коровье стадо большое, не сосчитать. Вот уж кто клевера поест. Клевер красный, а молоко белое. Как так получается? Уже и радуги нет. А мы все бежим себе по тропиночку, а кругом тррррр, чи-чи-чи-чи-чи-чи, жу, ци-ци-ци-ци-ци-ци, кузнечики балуют. Июль — месяц кузнечиков. На гору забежим и с горы кубарем. Кто быстрее? Ух, дух захватывает. Голова закружится, упадешь в траву, руки раскинешь. Запах-то какой от травы муравы, господи. Лежишь, один глаз откроешь, травинки, былинки, жучки какие-то ползают, пробегают мимо, в зрачок заглядывают. Чего это такое свалилось к нам большущее? Вот побежали рассказывать подружкам. Муравей откуда посреди поля? Тащит чего-то, не оглянется. Работяга. Гусеница ползет, маленькая, зеленая, косиножка на длинных своих лапках. Ой, а кто это там за шиворот заполз? Не червяк ли? Вскочил и бежать. А домой прибежим прямо к печке. На приступочке ведро с квасом. Корки хлебные плавают. Квас-то свой, домашний, бабушкин. Тут и ковшик. Сам в море, а хвост на заборе. Пьешь долго, все не напиться никак. Сама-то бабушка больше гриб пьет. Вот он на шкафу в банке сидит, шевелится. Живой, наверное. Пить страшно. А еще из колодца любил пить. Вода холодная, ключевая, журавель тяжелый. Мне маленькому пустое ведерко и не утопить никак. Но наловчился кое-как, а поднимать легче. А вокруг колодца черная смородина. Я, бывало, наберу пригоршню в рот, да и запивать из ведерка. А еще землянику любил. Пойдем с бабушкой по грибы. Да все по болотам, по ложбинам, комары зы-зы-зы-зы-зы-зы. Я устану, а не столько грибов наберу, сколько у бабушки из-под носа утащу. Она пока наклоняется, да режет, а я шесть-шесть, целиком с ножкой, с мхом и в корзинку. А выйдем на горку, она говорит, ну, поешь земляничку-то, притомился, поди. Я ползу на четвереньках по склону, не знаю, где и корзинку бросил, сапоги и те скину. Земляники полон рот. А на горе и малина, да уж и не до малины. Устал, лег навзничь, замер. Сердце бьется, солнце палит. Кузнечики, а запах, запах. Когда идешь, либо сидишь, не видишь, не чуешь, а ляжешь в траву, и в другой мир попал. Может, так Адам лежал, кузнечиков слушал. Вот и вечер. Ты не спишь, балуешься. И я, бывало, не спал, когда жил у бабушки с дедушкой. Только я тихо-тихо сидел. Дедушка, расскажи про войну. Дедушка смеется. Какую? Я ведь три войны прошел. И начинает рассказывать. Вот я и сижу, тихо-тихо. А мелкий народишко пошумит, пошебуршит, да попритихнет. Тоже слушает. Есть ведь чего послушать. На столе лампа керосиновая. Мотыльки летят, крылышками хлоп-хлоп, пыльца осыпается. Один над самой лампой пролетел, опалился и упал. Бабушка говорит, что они только один день живут. Не знаю, правда ли это. Как так? Один день. Таракан со света бежит. Он, таракан, что? Известно дело, вор. А летучий народец на свет. Вот их сколько к окошку нашему прибилось. В стекло тычутся. Их-то видно, а за ними тьма бездонная, жуть. Им страшно, наверное, там за окном, вот и просится. Вот гигантский комар лапами по стеклу перебирает. Ох, такого-то я и сам боюсь. А я сижу на скамеечке, слушаю, слушаю, вот засну. А дедушка рассказывает про окружение, про Синявинские болота, про блокаду. Я-то все это наизусть знаю. Да вот одно прошу, расскажи, да расскажи. А за печкой сверчок, часы, что ли, заводит. Спустил пружинку и опять ки-ки-ки-ки-ки. Вот и он умолк, заслушался дедушку. 30 лет прошло с лишним, и сверчок, кажется, все тот же. Нету бабушки, и дедушки нет. Истории, что я помнил наизусть, я забыл. Помню только лампу керосиновую, мотыльков, тьму за окном и этих ночных, летучих на стекле. Вот как они лапками перебирают. Ну, спи, засни. Бабушка говорила, Петр и Павел час убавил, а Илья пророк 2 часа уволок.
0: Милые дети, вы слушали рассказ из книги Андрея Грунтовского «Ландышевая страна». Читал автор.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Никифора, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Иоанна с прихожанами, монаха Салафиила, иерея Евгения, иерея Александра, заключенного протоиерея Сергия, заключенного воина Иоанна, заключенного Алексия, заключенного Сергия, Кирилла, болящего Даниила, болящей Галины, болящего Александра, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящего Петра, болящей Нины, болящей Ирины, болящей Любови, болящего Павла, Людмилы, Николая, Фатинии, болящей Зинаиды, путешествующей Татьяны, болящей Лидии, Василия с очадами, болящей Натальи с очадами, болящего Симеона, болящей Людмилы, Александра со сродниками, Марины, Александра, Владимира, болящей Людмилы, болящей Людмилы, болящего Петра, болящей Елены, Виктора, Ксении с очадами, Антония, Владимира, болящей Людмилы, Александра, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексия, Ольги с очадом, тяжко болящего Александра, Марии, Вероники, Ольги с очадами, болящего Олега, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны со сродниками, путешествующего Святослава со сродниками, Зои, Димитрия, путешествующего младенца Евы, путешествующей Екатерины, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящей Марии со сродниками, болящей Наталии, болящей Анастасии, Константина, Кирилла, Киры с очадами, болящей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, болящего Леонида со сродниками, болящей Валентины, болящего Дмитрия, Андрея, болящей Натальи со сродниками, Надежды с очадом и сродниками, Ирины, Андрея со сродниками, Анны, Людмилы с очадами, Андрея, Татьяны, Елены, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Андрея Ткачева и философа-публициста-политолога Павла Щелина.
1: Здравствуйте, дорогой Павел.
2: Здравствуйте,
1: и все те, кто будет видеть наше общение, ради кого это и делается, кроме того, что нам всегда полезно и приятно общаться. Я начну с того, что лучшие люди Израиля в древние времена произносили примерно такие слова, неоднократно они встречаются в Писании: «О, если бы ты сошел! Если бы ты сошел». Ну и там дальше уже, допустим, у Исаии, у других пророков: «Горы бы растаяли от лица твоего». Значит, почему бы ты сошел? Потому что без тебя что-то мы не справляемся. Как-то вот сойди, вмешайся как-то в эту всю нашу историю, сделай то, что нужно, потому что у нас не получается. Но если ты сойдешь, то будут горы плавиться. Как это уже было, когда Моисей получал на Синае заповеди, и гора горела, и подходить было страшно, и громы, и гласы, и, в общем, это было одновременно ужасно, не хотели больше повторять это. И с другой стороны, там Гедеонов, это событие с Гедеоновым руном, когда проверял Гедеон Бога, что ли, так, что действительно Бог будет с ним, и выпросил у него два знамения. На руне роса, а на земле сухо. А потом на земле роса, а на руне сухо. И там говорит, что Господь сошел, как дождь на руно. Потом в псалмах уже говорится. Вот мы подобрались к этому тексту символа веры, где как раз говорится, не «о, если бы ты сошел», а «что было, когда ты сошел». Вот. И никакие горы не расплавились, ангелы пели, но горы не расплавились. И как дождь на руно. Вот. Нас ради человек, наше ради спасения, сшедшего с небес. Вот мы, значит, подходим сегодня к этим словам символа веры. До сих пор мы говорили, какой он Христос, значит, что он прежде век, что он у Отца, что он равен Отцу, свет от света и прочее, единосущный, и что им все сотворилось, им же вся быша. Вот там такое большое перечисление возвышенных истин о достоинстве Божьего Сына до воплощения. А вот теперь он воплощается и ради нас. Вот дальше уже мы будем цепляться за оттенки смыслов, за глубинные смыслы этих всех живых слов, для того, чтобы завести их в гущу нашего современного мышления, чтобы нам было за что схватиться и не утонуть. Что вас в этом всем цепляет в первую очередь?
2: Ну, для начала можно поздравить, можно не поздравить. Мы теперь находимся уже не за скобкой, а внутри скобки. Это я делаю отсылку к то, что вы поделились историей про еврейский алфавит, про первую букву, которая правначале. И вот все, что мы говорили до этого, оно было за этой скобкой. То есть это тайна до творения, тайна всех век, и мы, в принципе, ничего бы об этом вообще знать не знали бы, если бы нам это все не открылось. А вот с этих слов начинается на самом деле исторический текст. Вот внутри символа веры начинается история. И я вот сам, честно говоря, до нашей с вами встречи не обращал внимания, Грешин, насколько вот структура символа отражает вот именно исторические движения. То есть сначала мы говорим о вечности, о тех временах, которые были до всех времен, а потом внезапно начинается время. И вот интересно, что вся вот эта огромная человеческая история от Эдема до, по сути, воплощения Христа воплощена в этих четырех словах, вот в этом очень маленьком промежутке, но насколько он нам важен, потому что мы в нем и живем. Я именно говорю «нас ради человека», «нас нашего ради спасения». Потому что, вообще-то, давайте по-честному спросим, насколько это мы проговариваем, даже будучи православными, а человеку современному, человеку светскому, вообще странно, что нас спасать-то вообще? Что значит «нас ради»? Что вообще значит, зачем вот это? Зачем приходило это воплощение? И здесь не обойтись без разговора об Эдеме. Ну, собственно, я думаю, то, что на самом деле вот эти слова, они иным языком, но они каждый раз напоминают нам о событиях в райском саде. О человеке, о месте человека во всей огромной мозаике, картине творения, которую ему уделил Господь. И что, в общем, произошло в райском саду, и как мы в дальнейшем живем после этого райского сада. Потому что, вот, например, Афанасий Великий так говорит, что наша вина послужила поводом к его пришествию, и нашим преступлением вызвано человеколюбие слова, чтобы Господь пришел к нам и явился среди людей. Мы стали побуждением к его воплощению. Для нашего спасения он показал он столько человеколюбия, что принял на себя человеческое тело и явился в нем. Другими словами, вот здесь на историю входим мы. Ну, входит наш праотец Адам в лице, и все мы в лице его. Поэтому здесь, наверное, ну, я бы предложил нам поговорить о той теме, которая на самом деле людей всех очень волнует, ты с кем не поговоришь. И очень большое, сложное, на самом деле, очень легко здесь оступиться, а именно об Адаме, о первородном грехе, о событиях в райском саду и почему Христу пришлось воплощаться в каком-то ключе, чтобы от чего он, соответственно, нас спасать.
1: Да, у меня вот что возникает, какая мысль. Он пришел для всех людей, то есть нас ради человек – это общечеловеческое исповедание, то есть во всех коленах, языках, племенах есть и будут люди, которые воспримут жертву Христа как жертву, принесенную за них. Будут люди, которые скажут, это не для меня, это не мне вообще, это я этого не просил, короче, я, в общем, я не хочу этого вообще, отстаньте от меня. А будут те, которые отзовутся на жертву Христа и скажут, что это за меня, для меня, и будут благодарны Богу, безмерно благодарны, что это для меня все. Но вот чтобы прийти для всех, ему нужно было сначала сделать себе среду для пришествия, то есть это пятачок избранничества, он должен был избрать народ, через который нужно было прийти. Сначала к своим пришел, свои не приняли. То тут здесь возникает как бы историческое место еврейства. То есть зачем Израиля. Оно нужно? До Израиля, да. До Израиля, Ветхозаветный Израиль. Зачем оно нужно? Им свойственно думать, что просто Бог нас полюбил больше, чем всех людей на земле, и наши отцы понравились ему больше, а мы семя их. И, следовательно, мы наследуем как бы эту избыточную любовь к нам. Ну и все, и больше тут думать не о чем. Просто нас любят, а других нет. Или нас любят сильно, других любят меньше. А на самом деле нет. На самом деле было бы мило на таком эгоизме утверждаться. Но это эгоизм опасный и несправедливый. Дело в том, что да, чтобы для того, чтобы Богу прийти для всех, сначала ему нужно было бы прийти для... То есть вы вырастите себе сначала народ целый, оградить его законом, дать ему целый такой, значит, сильный импульс к поиску праведности, наказывать его временами, снимать с него стружку прям-таки до жестокости иногда, потому что у него есть свои планы, эти планы надо выполнять. А потом, когда народ созрел, появляется Мария, через Марию воплощение, тогда уже для всех.
2: Уже мы пойдем, мы уже забежим.
1: Да-да-да, для всех. Вот как бы вот здесь я услышал, это нас ради человек, и вот эта интернациональная миссия, так сказать, это экуменическая миссия, или вселенская миссия христианства.
2: Вселенская,
1: она...
2: правильно
1: сказать. Да, правильно, да, вселенская миссия христианства для всех родов, и даже, ну, и для живущих, умерших и нерожденных. Она вот совершается через один избранный народ, и именно в этом воплощении ему определяется место, это высокая роль, как бы как раз и дается ответ на то, зачем это все. Вот именно для этого и больше ни для чего. И если захотите что-то другого, то захотите не того, чего надо.
2: Да, но здесь тогда зацеплюсь за вселенскость, потому что, опять-таки, святые отцы пишут об этом как очень большой космической драме, которую мы, наверное, все ощущаем, но забываем. Почему драма вселенская? То есть правильно, ну, насколько я понимаю, сказать, ради всей человеческой природы. Вот такое есть философское понятие «природа». То есть даже не просто для народа, а для человечности, вот, или человековости. Вот что-то типа такого на русском языке это будет звучать. То есть то вот вы, отец Андрей, человек, я человек, Вася человек, Мойша человек, Мумбумба человек и так далее. Вот мы все люди. Вот в этом смысле у нас действительно есть что-то общее. Вот то, что Христос пришел спасать, это наше так называемое общее. Но почему спасать? Ну тогда надо, наверное, вспомнить, каким человек был сотворен. А сотворен человек был очень особенным образом. Человек был сотворен так, что святые отцы пишут, что ничего не было выше во всем творении, чем человека. Человек был сотворен, вот очень интересно, безгрешным, бесстрастным, соответственно, бессмертным, но способным к изменению. Вот та высокая планка человека. И каким образом это единственное могло быть, это могло быть только в постоянном... То есть это то, что скрывается за словами «по образам и подобию Божию». То есть мы были условно сотворены в завете, в доверии, в постоянном общении с источником жизни, им же вся быша, то есть вот этот образ Эдема как образ райского сада, и в этом состоянии мы бы так и пребывали. В каком-то смысле рай для нас состояние естественное. Вот это очень, мне кажется, важно понимать, что вот состояние рая — это не состояние для человеческой природы противоестественное, исключительное. Но по замыслу Творца это то, что в котором мы такими и должны были бы быть. То есть мы не должны были бы падать из рая. Это момент принципиальный. А то, может, часто возникает вот это представление о том, что вот наша здесь земная жизнь — это норма. Ну, точнее, мы так вот... У нас тут постоянное внутреннее противоречие, а рай — это где-то там и далеко, и вообще не про нас. Это действительно сейчас так, но оно так сейчас, а не так, как было во творении. И вот здесь, соответственно, центральное место Адама, потому что в чем смысл, как, опять-таки, святые отцы говорят об этом, не о том, то, что, вот, знаешь, как ребенок съел конфетку, и, соответственно, за это его наказали. Чаще всего люди так думают о, соответственно, ну, в моем опыте, может быть, вы поправите его первородном грехе. А в том, то, что вот, вот то, что описывается в первых двух в главах книги Бытия, по сути, человек нарушает отношения с Богом. Он разрывает свою связь с Богом. То есть, как пишут святые отцы, смерть души, то есть так подобно тому, как смерть тела — это отделение от него души, так и смерть души — это отпадение ее от Духа Святого. И вот в раю случилось отпадение человека от Духа Святого, и, соответственно, раз произошло это отпадение, то вот ту свою способность к перемене, отсюда вот, кстати, возникает современный вызов, ну, современный вообще большой соблазн всяких извращений, потому что мы действительно человек безгрешен, но способный к перемене, а, соответственно, и способный к греху. В этом его, скажем так, залог нашей свободы воли. И вот этой свободой человек так распорядился, так возгордился он своей славой, так он возгордился, ну, действительно, высшее, опять-таки, творение во всем мире, что вот эту связь причастную с духом жизни он нарушил. И проблема стала не в том, то, что человеку вынесли приговор, что он вот теперь не может заходить в рай, а так вот он, пожалуйста, а в том, что человек стал таким после событий в Эдемском саду, что он не может находиться и пребывать рядом с Богом. Вот в чем главная была трагедия Адама. В том, что в результате его решения он и потомки его утратили в себе силу, ну не то, что утратили в себе вот качество некоторое, которое могло бы, ну мы бы сказали, качество причастия божественного, вот качество причастия Богу, качество причастия духу жизни. А как скажете, вот такое доказательство от обратной общей нашей природы, и почему Адам общий, ну действительно праотец? А увидеть-то это очень просто. Мы же все умираем. Вот это очень важный момент, что смерть — это и есть следствие нашего падения. Смерть как противоестественное состояние. И вот когда говорят, что нас ради человека нашего спасения приходит Христос, он приходит в мир людей, которые умирают. И вот здесь на самом деле очень хочется остановиться и сделать большую, ну, паузу в нашем разговоре. Потому что вот этот трагизм смерти это то, на что особенно мы сегодня глаза закрываем радикально. Мы все, что на нас хватает, это жить таким образом, чтобы делать вид, что смерти нет. Но при этом она есть. И вот в этом парадоксе мы, соответственно, и несем свое трагичное бытие. То есть человек оказался в какой ситуации? С Богом он быть после грехопадения не мог. Да, то есть, соответственно, он, соответственно, не будучи с ним, он умирал. Но умирать он в строгом смысле до конца не хотел, и вот дальше там начинается вся эта история, которую мы читаем на страницах Ветхого Завета.
1: Насколько мне известно, вот в традиции иудейской, там книги Бытия, вот эти первые главы читаются совсем не сразу. То есть их дают читать только для уже взрослых людей, созревших и прошедших школу вот этой всей экзегетики, герменевтики всего на свете, чтобы они понимали вообще, что к чему, вот это, потому что иначе это не поймется, оно проскочится. Я, если так отреагировать на те самые сказанные, то вот если рай – это наша природная среда обитания, то, по сути, все наши стремления – это как-то генетически, по этой генетической памяти сотворить или воссоздать вокруг себя какой-то подобие некое рая, как бы туда вселиться, как бы, значит, так прочее. Но ведь не только это. Ну, как один араб мне говорил, где там мы так разговорились, говорит, богатые не хотят рай, они на земле себе рай сделали. Какой-то был такой социалистически настроенный раб. Я спрашиваю, как у вас? Говорит, я что-то, мы разговаривались о чем-то, говорю, как у вас тут жизнь? Говорит, жизнь у нас, как везде, тяжелая. Говорит, народ хороший. Говорит, народ-то у вас хороший вроде. Говорит, народ хороший, правители плохие. Говорю, почему плохие? Потому, ну, как бы, почему плохие? Потому что, говорит, они в рай больше не верят. Говорит, потому что они рай себе на земле построили.
2: Как бы, это неправда. Вот это вот, да?
1: Это не, да, я согласен, я здесь такая слабая позиция, уязвимая для критики, но вот это насчет того, что рай себе на земле построили, то есть люди строят себе рай на земле, но это безуспешные попытки, к сожалению, или к счастью. Но интересно, что вот у кого-то сказано из отцов, что Адам был в раю, и в Адаме был рай. То есть рай был не только снаружи, рай был еще внутри. И вот эта заповедь, земледельческая заповедь Адаму, возделывать и хранить Эдемский сад, она также относилась и к земле его сердца. Он должен был возделывать землю своего сердца благими помыслами и должен был хранить ее от вот этих всех нападений извне, которые потом в виде змея к нему льстиво пришли, там, или змеи и жены. То есть это аскетическая практика, которая должна была... Так, то есть мы угадываем в Адамовой жизни в раю некое такое бодрственное состояние над своим сердцем, и что он должен был двигаться вперед, занимаясь внутренним миром своим, не только внешним, как бы быть садовником по профессии. Он должен был беречь свой внутренний мир и двигаться к Богу. Григорий Ниский, кажется, пишет, что тварь получила приказ стать Богом, да? Что он должен был двигаться к Богу, в богообщении возрастать, чтобы со временем быть допущенным до всех этих таинств и до древа познания, там, если нужно, до всего этого можно было бы допустить там, на каких-то этапах созревшего, повзрослевшего и аскетически закаленного Адама. Вот, и поэтому это такая очень взрослая задача, то есть это не должно просчитываться.
2: Он узнал, что он может измениться, но чтобы он изменился, то есть что значит древо познания? То, что мы подвержены изменениям, мы способны изменяться. Но мудрость требует, чтобы ты не изменился во грех. Но в итоге первым действием, которое происходит в саду, происходит изменение во грех. Потому что что такое грех? Грех – это промах мимо цели. В чем вот трагизм? Ну, съел яблоко, не съел яблоко. Дело не в яблоке, а дело в том, что было нарушено отношение доверия между человеком и Богом. Ну, то есть Господь, как Отец, как бы дает указание, ну, не то, что указание, просьбу, доверие. Ты этого не сделай. Из чего? Из любви ко мне, из доверия ко мне. И ты этот акт доверия нарушает. То есть вот это комьюнион, причастие, то есть оно этим актом и разрывается. И более того, следующим актом, когда тебе дается возможность встретиться лицом к лицу со своим поступком, ведь что делает наш, условно, праотец, как и все мы, я не я, женщина во всем виновата. То есть это есть очень... Вот Семен Новый Богослов в 45-й слове так и пишет, что Господь почему так в Райском саду несколько, он раз за разом, он там порядка 3 раз дает человеку возможность покаяться. И то есть он пишет, святые отцы, что если бы было бы акт покаяния, то и падения бы не было, то падение сразу бы обратилось бы, вот преобразилось бы, и Господь бы, в общем, без всей вот этой дальнейшей истории. Но вместо акта покаяния произносится фраза, которую каждый, наверное, женатый человек произносит, к сожалению, чаще, чем хотелось бы, «Жена, которую ты дал мне». Вот это вот великий, так сказать, наш мужской, как это, ты почему так сделал? Ну вот, в общем,
1: ну... Говорит, за то, что ты послушался голоса жены своей, значит, там, да, это все они, это все мужики должны хорошо выучить, да. Но они и так это знают, даже если Библию не читают.
2: Не, но здесь же это принципиальный именно момент, что перекладывание ответственности. То есть в чем трагизм райской истории, то, что все перекладывают на всех ответственность. Адам на Еву, Ева на змея, змей вообще как бы там сбоку стоит и тоже как бы типа, змеи, по сути, на них показывают, а типа, а ты их таким создал, что они, соответственно, меня слушают, а не тебя слушают. И, в общем, вот это отношение единства, доверия, энергетической полноты рассыпается. И происходит ни много ни мало космическая катастрофа вселенского масштаба. Вот мы говорили о вселенскости, я тут позволю тоже слова Симеона Богослова. Вот он говорит очень такой глубокий поэтический текст. Вот для того, чтобы быть обрабатываем в потах и трудах, и так давать ему то немногое, что произрастает на потребу его для поддержания жизни, а если не будут обрабатываем, оставаться бесплодной и произращать лишь тернии и волчицы. Так земля изменилась. Затем и все твари, когда увидели, что Адам изгнан из рая, не хотели более повиноваться ему преступнику. Солнце не хотело светить ему, ни луна, ни прочие звезды не хотели показываться ему, источники не хотели источать воду, и реки продолжать течение свое. Воздух думал не дуть более, чтобы не давать дышать Адаму, согрешившему. Звери и все животные земные, когда увидели, что он обнажился от первой славы, стали презирать его и тотчас готовы были напасть на него. Небо некоторым образом устремлялось было пасть на него, и ни земля не хотела носить его более. Но и только Господним запретом как бы этот завет был сохранен. Так об этом пишет, соответственно, Симеон Новый Богослов. То есть вот этот распад доверия и промах мимо цели, распав доверие человеком с Богом, он производит радикальную перемену. Не только с самим человеком, не только вовне, но и внутри. Весь мир меняется. Отсюда очень много вопросов, когда именно происходит вот действительно событие райского сада, именно хронологически, потому что здесь могут начинать люди спорить, но символически и исторически вот Писание прослеживает эту связь четко. Та вот земля, которую мы знаем, с болезнями, со смертью, с творением, с терниями, это плод грехопадения. То есть это плод радикальной перемены, которая случилась в Эдемском саде. Соответственно, потом и дело восстановления тоже будет делом вселенским, а не делом частного человеческого спасения, частной человеческой жизни. Вот эта связь личного и вселенского, она в этих словах прослеживается фундаментально. И мы это осознать ее можем действительно очень через сознание довольно четко. Почему у человека было такое особое место? Потому что он был поставлен на пересечении мира невидимого и мира видимого. Именно человек может воспринять невидимые смыслы, невидимые вот эти, скажем так, свойства божественных имен, по сути, и дать их тому, то, что вокруг него ходит. Твари-то вокруг него были бессловесными, а человек был словесным. И вот этот огромный труд, по сути, наполнение материи смыслом через дачу их имени, это и есть то садовничество, в том числе, который Адам был призван это сделать. Но поскольку теперь он мог это делать только не точно, а как он будет делать это точно в отрыве от источника, собственно, всех этих имен, то, соответственно, вся вселенная изменилась. И вот в нее пришел грех, в нее пришла смерть, и вот это дало нам тот мир, в котором мы живем. И в котором мы даже сейчас продолжаем жить. Это очень важный момент. То есть в той мере, в которой то, что дальнейшие части символа веры не вошли в нашу жизнь, мы продолжаем жить в этом мире. Это тоже важно.
1: Ну да, то, что мы живем, это само собой парадоксально, потому что мы живем в царстве смерти. Свет во тьме светится, просто и тьма его не объяла. А так-то мы живем в царстве смерти. Николай Сербский говорит, мы боремся с грязью, потому что грязь – это смерть. Мы боремся с голодом, мы хотим кушать, там, поддерживаем, там, утоляем аппетит, потому что голод – это смерть. Мы заболевшие лечимся, потому что болезни – предвестники смерти. Мы боимся одиночества и тишины, потому что как только ты сядешь в тишине и одиночестве, тебе придет совесть и начнет разговаривать с тобой о смерти. То есть мы живем в этом царстве, как бы в этом порченном мире, который держится только одной милосердием Божьим.
2: И мир не хочет быть смертным. То есть вот тонкий момент, что, по сути, Святой Отец говорит, что мир-то сам тоже смертным быть не очень хочет. Он не хочет всей этой энтропии.
1: Ну, он смотрит на нас с надеждой, да, на это, да. В ожидании явления сынов Божиих. Вот я, у меня много есть таких хороших таких как бы реакций, что ли, благодарных на еще тот рассказ по книге «Бытия», там мы еще вернемся к нему. Я вот о чем думаю сейчас. Вот мы заговорили об Адаме, как источнике, из которого проистекла вся последующая человеческая природа в этих множестве личностей. Все люди в это единый источник, а от одной крови, как там пишет апостол, расплодил множество людей по земле. Ну вот, смотрите, долгое время жизнь людей на земле была такова, что люди не признавали себя произошедшими из одного источника. Каждое племя там имело свое тотемное животное, имело свою мифологию о своем происхождении. Какие-то народы изводились...
2: Да.
1: Да, какие-то народы выводили себя из каких-то богов, там кто-то от кого-то, там, ну, самое банальное, там, Эней, там, или Ромул, там, или что-нибудь еще. По историческим меркам совсем недавно большинство людей стало мыслить о себе как о потомках одной супружеской пары, Адама и Евы. Потому что исторически совсем недавно все народы имели свои мифологии, свои генеалогии, свои космологии, как бы они ни были примитивны. И все еще там у них своя праматерь, свой праотец, там, какие-то свои боги, свои богини, из-под ногтей которых... с грязи их слепили. В общем, они все-то там как-то... И вот только недавно, исторически недавно, большинство человечества согласно с тем, что мы произошли от одной супружеской пары, от одного начала. И даже в развитии своем, при всех своих уродливых проявлениях, этот глобализм современный, он все-таки... глобализм, то есть он как бы говорит о том, что есть даже вот это в китайской этой теории единой судьбы, там это одна планета, одна судьба, вот это у них там есть такая, какие-то политологические предложения, то есть это проскакивает, потому что, ну, китайцы, русские, скажем, там японцы, корейцы, они до недавнего времени вообще не считали себя одной судьбой, одним народом, не плывущими в одной лодке. Я вот к чему говорю. Что на сегодняшний день как бы и планетарные изменения в жизни людей, и победа Христа на самом деле, это такая тайная победа благодати, привели к тому, что мы согласны, многие из нас, большинство из нас, быть может, что мы произошли из одной пары супружеской, и трагедия этой супружеской пары родила нашу испорченную природу, и что для того... Короче, вот эта вся библейская проблематика становится понятной для всего мира, ну, может быть, исторически очень недавно.
2: А я здесь рискну поспорить. Да, исторически совсем недавно, но тут вот как раз мы даже здесь делаем большую подмену, потому что вот это единство, вы абсолютно правильно подметили, оно может быть единственным только, как пишет апостол, во Христе, нет ни эллины, ни
1: да,
2: иудеи.
1: Да, конечно.
2: А вот без Христа... Как бы и эллин прекрасный, и иудей прекрасный, и никакого единства быть не может. Как раз вот все эти разговоры о человечестве без Христа, это же тоже, по сути, очередная ложь, которую мы очень, очень активно потребляем, и оно имеет прямое отношение к смерти и бессмертию. Мы хотим восстановить этот Эдемский сад, но без Христа. Через нашу технологию, через наши усилия, через наши политические проекты, но без ответа на самый главный вопрос. И поэтому здесь как бы не в осуждении нам было признание вот этого человеческого родства. Потому что в каком-то смысле мы же это тоже единство как признавали только на словах, так и признаем только в массе своей на словах. Это же тоже очень важный момент. И это правильно, потому что нет никакого этого единства, если ты не находишься у единой чаши. Но это, мне кажется, это мы уже там, во единую святую соборную апостольскую церковь с вами забежали.
1: Но все равно это важно, да.
2: Просто иначе это очень легко облучиться. Даже вот просто у нас язык нас уже настолько обманывает, что мы все это... Поэтому я когда говорю о единой общечеловеческой природе, это не значит, что там над этой природой нету и дополнительных, если угодно, лиц. Да? То есть у каждого там народа, племени действительно есть свое лицо. Вы серба от русского отличите. Как, хотя, казалось бы, кто бы, ну, очень близкий по духу и по прочим, но различное. Вот это все человечество, которое нам предлагается, оно же предлагается как «это все не важно». А важно вот просто человек. Но вот просто человек никогда важен не был. И более того, он может быть важен только если этот человек имеет имя. Да? То есть если только Бога человек есть. Да? Только если есть Адам и если есть новый Адам Христос. Вот тогда разговор о человечестве может быть осмысленным. Все остальные разговоры о человечестве — это лишь очередное строительство Вавилонской башни, которое мы знаем, как заканчивается. И вот это, ну, мне кажется, в нашей с вами беседе это очень важно отметить.
1: Спасибо, это очень хорошо, спасибо большое. Это прекрасное замечание, которое ставит точки над «и» и расставляет акценты. То есть, действительно, если мы говорим о едином человечестве, не упоминая имя Иисуса Христа, именно не упоминая сознательно, не провозглашая, то мы лепим нечто большое и единое для возглавления одним обманщиком. То есть это будет антихристос, как бы это, значит, это будет единое человечество. Собственно, что и является вожделенной целью конца истории, это единое человечество, обезбоженное до последних мер и согласное возглавиться каким-то, значит, исчадием ада, каким-то воплощением, не воплощением сатаны нет, но сосудом дьявольским, каким-то человеком греха.
2: Человек греха, греха, сын погибели, да.
1: Да, и сын погибели, да. Совершенно верно, да. Ну что ж, тем более, тогда будет очень органично вернуться опять-таки в райский сад умом и как бы сделать еще, акцентироваться на том, почему же так тяжко согрешил Адам, при том, что вроде бы ничего такого злого не сделал. Ну, скажем, он же не убил никого в раю там, и там не знаю. Да. А что ж такое, такие тяжкие последствия? То есть для этого надо будет еще раз вспомнить, что сказал змей. Потому что он там напаковал им в нескольких предложениях такую массу лжи жене сначала. Он говорит, правда ли, что Бог запретил вам есть от всех деревьев в раю? То есть уже там ложь.
2: Поставил под сомнение завет.
1: Да, как в наших социологических опросах. Там, значит, когда тебе там, кого вы выбираете, Ельцина или Зюганова, как бы, значит, а третий есть, как бы, третьего не будет. Значит, уже ясно, что я не голосую тогда. Значит, он говорит ей, она говорит, ну, сказал, что нет, она говорит, нет. Она пошла на разговор, да все это мы можем есть, вот только вот это вот есть не может. Говорит, потому что мы умрем. Говорит, нет, не умрете. Там же нет, не умрете, он же обещает им бессмертие, да, а он же обещает им свое бессмертие, которое дать не может. Не умрете, но он знает Бог, что вы станете как боги и познаете добро и зло, то есть он обвиняет Бога в утаенных знаниях,
2: да, дескать, у гнозис.
1: Бога есть некая сокровенная, да, сокровенный гнозис, который он не открывает, не уважает нас, как бы, он тебя не слушает, он тебя не уважает, значит, такое, и он тебе, значит, угрожает какой-то смертью, которой нет. Он говорит, на самом деле дьявол говорит, да никакой смерти не будет, все в порядке. Говорит, вы в буй, как боги будете. Он обещает им какое-то божественное равенство, то есть и они это съедают. Ну, по крайней мере, жена съедает это полностью. Вот. И потом она уже после этих слов она уже увидела новыми глазами, уже глазами соблазнившегося человека, что плод и приятен по виду, и хорош в пищу, и дает знание, он вожделенный. Вот эти три штуки соединились в одно. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. То есть получается, что это было очень невинное занятие. То есть лукавый вложил в эти несколько слов всю сумму своего ядовитого лукавства. И он научил людей изначала вдруг принять мысль о том, что Бог не благ, что он хранит от тебя, таит от тебя запретные какие-то тайны, что ты достоин быть Богом еще, когда захочешь, тогда и будешь Богом. Бери и ешь, как бы, и будешь как Бог. То есть это получается механический путь получения божественной славы. Это все он запаковал в одно предложение, и оно пошло гулять по крови. То есть можно сказать, что потом у потомства Адама и Евы как бы та же бацилла, тот же инфекция.
2: Вот,
1: тоже, как
2: это, бы, в этом смысле, да, грех, это очень важно, воспринимается как бацилла, и здесь тогда тоже усилит. Вообще всем рекомендую, вот мне кажется, вот именно, если два святоотеческих текста, которые, ну, тексты лучше всего помогают вспомнить это вот Семен Новый Богослов в своих проповедях об Адаме, вот, например, в 45-м, в 10-м слове он много прямо об этом очень, в 37-м пишет, и Афанасий Великий, слово Бога воплощение. Очень короткий достаточно текст, но там это еще вам более подробно и красиво раскрыто. Так вот, в 37-м слове вот святой Семен подмечает, что почему никто из нас не может, даже если бы хотел, согрешить, как Адам в буквальном смысле слова. Подобно Адаму мы грешим постоянно, а вот как Адам мы согрешить не можем. Потому что у Адама вообще никаких других причин для греха не было, кроме своей чистой воли. Вот вообще в чистом виде он в буквальном смысле пребывает в раю. Более того, вот вы упомянули славу, очень важно, что Адам уже облачен славой. И вот это очень важный момент, что Адам, пребывая в раю, находится в полном облачении божественной славы. Почему, допустим, вот эта нагота они не воспринимали как наготу наши праотцы? Потому что они уже были в этой славе, в этой божественной славе бессмертия. Они уже изначально были ей одеты. Но вот этот очень интересный момент, Адам не знал, что он может ее потерять. Вот в этом особенность еще очень важного запрета. То есть, творя грех, Адам не мог подумать, что есть вот этот промах или перемену, то, что он может этой славы лишиться. То есть, вот парадоксально, в чем был великий обман, что, обещая бессмертие, по сути, лишалось бессмертия, которым Адам уже овладевал, но не замечал. И вот это в нашей жизни же постоянно. По-моему, у Антония Великого есть вот эта гениальная фраза, что отпадаем мы от Бога по трем причинам. Сожалеем о прошлом, не замечаем, не ценим настоящее и боимся будущего. Вот в этой формуле змея ровно это произошло. Адам не заметил то, чем он уже обладал. Ну и Ева, но прежде всего Адам. То есть он не заметил, что он уже был, вот по сути, ну, в этой божественной шехине, вот в божественном шехине, в святая святых, то он уже там был. Он уже был облачен бессмертием, он уже был облачен славой. И только, но поэтому, именно поэтому, то есть промыслительно, у него не могло быть, у него не было смирения. Почему говорится, что смирение — высшая добродетель, а гордость — высший грех? Потому что единственный первый грех Адама точно такой же, как грех сатаны — гордость. Он из гордости пошел есть этот плод. У него не было смирения, потому что он и не мог как бы себе подумать, зачем мне смиряться, я же уже вершина всех вершин, я же уже облачен. И опять, я это говорю рациональным словом, но по сути святые отцы пишут, что это все происходит на каком-то глубоком интуитивном уровне. Это не то, что Адам себе сел логизм выстраивает, знаете ли, и дебаты сам с собой делает, но вот на интуитивном уровне это, соответственно, скажем так, происходит. То есть ты уже обладаешь нетленным телом, ты уже, повторюсь, обладаешь безгрешным телом, ты уже обладаешь, вот, по сути, и бесстрастным телом. Ты, все это у тебя есть, но ты это не заметил, и в итоге происходит распад. Мы уже поэтому так согрешить не можем, потому что мы рождаемся уже унаследовав, и мы уже рождаемся с склонностью к греху, мы рождаемся, соответственно, подверженные изменениям, мы рождаемся, соответственно, в смертном теле. Адам родился в бессмертном теле. Вот это главное, то, что мы как бы должны понимать, почему его грех так важен. Ну, в отличие от, скажем так, того, что последовало.
1: Ну, тут великая цена потери, как будто да. Вот, то есть вообще достоинство вещей, явлений, предметов, событий, это же, в общем-то, цена потери или угроза истинной потери, да. Когда ты вдруг понимаешь, что это касается и близкого человека, которые могут ускользнуть от тебя навсегда, и родные уходят.

0: Нет, то есть он, только потеряв это, понял, что он потерял. Вот в этом как бы его фундаментальная трагедия.
1: Да, раю мой раю, мене ради насажденный, ради Евы затворенный, да. Это такие духовные стихи там были на Руси, такие про это Адамов плач. И у Силуана Афонского есть целая глава об Адамовом плаче. Он говорит, что человек, который достиг плача о Вселенной, как бы, который достиг вот этого сострадательного состояния, это чувствование этой великой трагедии, которой было грехопадение Адамова, и чувствует эту великую нужду в Искупителе, и благодарит его всем сердцем за то, что он пришел и сделал это дело искупления, он входит в меру Адамовых слез и плачет обо всем творении. И его нельзя утешить, как бы, кроме только Дух Святой утешает его, и больше других утешений ему больше здесь не положено. И он, это плач Адама, да, он беспрестанный, как бы, он глубокий, он касается всей твари, не только человека, но вообще всей твари, которая пострадала из-за Адама. Вот так в 20 веке, как бы, тамбовский крестьянин, ставший афонским монахом, не получивший никакого, не то что систематического, вообще никакого богословского образования, просто опытным образом знавший Бога, высказал такие самые глубокие вещи, которые, может быть, вообще существуют после Семена Нового Богослова. Значит, потеря. Почему нужно, да, человека всегда настраивать на то, чтобы он оценил, переоценил, пропустил через сердце все, чем он обладает? Потому что эти дары могут забраться в одну секунду, эти подарки могут отниматься.
0: И опять вот этот дар. То есть вы сказали, да, вот что еще, как бы, в каком смысле мы все подобны Адаму, потому что все, что мы... Вот это тонкий момент. То есть Адам-то свою бессмертие, славу и вот, ну, все по сути, божественность не будет насильно причастность Богу, тоже он же получил его в дар. Но, как я понимаю, вот получилось то, что вот в результате искушения мы не заметили это как дар, а восприняли это как собственность. Вот это онтологическая разница между даром и собственностью. Вот в каком-то смысле грехопадение, оно и про это. То, что вот мы все, что мы, как бы, то, что нам даруется, мы начинаем воспринимать как обладание. А ведь все, что мы имеем, вообще все, это действительно дар. Это вот, знаете, это, поэтому все этот тезис либерализма очень, как бы, с точки зрения, например, православного, очень забавный, где он говорит, что там, ты этого достоин, ты этого заслужил, ты сделал то, это твое, священное право частной собственности. Ну, это другая, скажем так, вера, прямо вот именно вера, потому что вот православие и христианство говорит, что в строгом смысле ничего своего у нас вообще нет. Все, что у нас есть, вообще это дар. Даже то, что ты заработал, это дар тебе, потому что ум свой тебе, простите, достался от самого себя, то, что у тебя есть способность там к тому-то или к тому-то, а здоровье ты получил сам свое, там то, что ты там не лежишь на печи, ходить не можешь, это ты тоже сам себе все сделал, да? И так далее, и тому подобное. Но вот это очень адамовское. То есть это все подобие той славы. То есть любое благо, которым мы обладаем, это малюсенький отблеск той вот полноты божественной славы, вот этой, ну, в которую святые, мы, которой мы должны будем облачиться снова, которая была в раю и которую мы потеряли.
1: Ну да, как бы, что ты имеешь, что ты не получил. А если получил, то что хвалишься, будто не получил. Да, ну как бы у Павла там спрашивают, как Павел спрашивает там, чем ты хвалишься, что у тебя есть, чего ты не получил. Плюс, да, там, умение читать, там, языка общения, ну, это же даренные вещи. Надо же оценить их действительно как подарок.
2: Братья и сестры, вы слушали беседу протоиерея Андрея Ткачева и философа-публициста-политолога Павла Щелина.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, затем рассказ об иконе Божьей Матери, именуемой Маденская Косинская, житие святителя Левки Исповедника, евангельское чтение с толкованием, акафист святителю Иоанну Сан-Францискому Шанхайскому Чудотворцу. В нынешнем году исполнилось 130 лет со дня рождения святителя Иоанна, 100 лет принятия монашеского пострига Михаила Максимовича в честь своего святого предка, святителя Иоанна Тобольского Максимовича. 2 июля – 60-летие со дня блаженной кончины святителя Иоанна Сан-Франциского. Мы предложим вашему вниманию воспоминания о святителе Иоанне, его келейника, духовного сына, архиепископа Чикагского Петра Лукьянова. Далее беседа с представителями русского фонда святителя Иоанна Сан-Франциского Никитой Камшилиным и Марианной Гонией. Душеполезное чтение. 3 глава книги монаха Салафиила Филиппьева «Исихаст. Практика молитвы Иисусовой». Передача детям продолжит нашу программу, а в завершении – продолжение толкования символа веры, подготовленного протоиереем Андреем Ткачевым и философом Павлом Щелиным.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, возлюбленные братья и сестры, мы вновь собрались в храм Божий, чтобы исповедовать свои согрешения, вольные
3: и невольные.
2: Все мы много согрешаем. Апостол Павел, который больше всех потрудился, как все апостолы, а он называл себя первым грешником. От них же первый есть нас. Они эти слова вошли в молитву перед святым причащением. И мы должны помнить, что, живя в миру, мы все многое согрешаем. Не человек, и же жив будет, и не согрешит. Поэтому будем стараться жить по заповедям Божьим. Как говорил святитель Митрофаний Воронежский, творяй благо,
3: бегай благо, спасен будешь.
2: Тоже, возлюбленные братья и сестры, Господь предлагает нам в сегодняшний день, чтобы мы становились лучше, добрее и несли в мир свет Христов. Вы, наверное, все помните слепорожденного.
3: Да, батюшка, помним.
2: Помните?
3: Да, конечно.
2: Исцелил его Господь.
3: Исцелил.
2: Сколько раз книжники, фарисеи, архиереи вызывали его на суд?
3: 3 раза, батюшка.
2: Да. И он последний раз спросил, может, и вы хотите стать вы, его учениками?
3: Да.
2: И вот сегодня мы будем смотреть, что можно и мы, как книжники фарисеи, слепы, не видим в своих согрешениях вольных и невольных. Кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему, и видел ты Его, и говорит Он с тобою. Иоанн, 9 глава, 37 стих. Нас поражает этот вопрос слепорожденного. Как это он, получивший такое неожиданное, такое величайшее благодеяние, как исцеление от ужасного своего недуга, еще не понял, откуда пришло это исцеление? Всю жизнь он страдал, не видя Божьего света. Тут вдруг открылось его телесные очи. Неужели же не должны были прозреть и его очи духовные, и открыть ему, что он находится в присутствии Сына Божия. Но видно, и слепому легче прозреть, чем раскрыть очи веры жалкому, сомневающему человечеству. Господь говорит с нами иногда, а мы спрашиваем еще, где Он, почему Он нас оставил. В нашем духовном мире совершаются чудеса, и теперь скрыто от глаз человеческих. Нередко творится великий переворот в человеческом сердце, что оно перерождается под влиянием высшего вдохновения, и люди не знают, чему приписать непонятную перемену. Тогда-то Господь говорит нашей душе, она говорит и через обстоятельства, и через испытания, и через Священное Писание. Он предстоит перед нами в томительные часы бессонной ночи, озаряя своим присутствием нашу слепоту, открывая глаза наши, чтобы они могли проникнуться в глубине его милосердия. Он говорит с нами и тогда, когда мы этого не знаем. Будем внимательны к этому голосу, поспешим воскликнуть из глубины души «Верую, Господи!» и будем помнить Его слова. «Я пришел в мир сей, чтобы невидящие видели». Иоанна, 9 глава, 30 стих. Вы слышите, братья?
3: Я большой.
2: Озарил ли Господь светом этого слепца?
3: Озарил, Вася.
2: Озарил.
4: Озарил.
2: И когда Господь сказал, и видишь, и беседуешь, он поклонился, и он уверовал. И как уверовал, что даже родители его вызывали в Синедрион.
3: Да.
2: И те
3: испугались.
2: Боялись, что кто будет веровать в Господа Иисуса Христа, отлучить от синагоги.
3: Да,
2: они прямо сказали, он сам в возрасте, ему 30 лет, он сам может позовите его, спросите. И когда второй раз его позвали, то он как им ответил? Да, я был слеп, но прозрел. Да.
4: Вот так.
2: Да. Воздадите славу Богу. А если да, я воздал славу тому, кто дал мне исцеление. Вы, может, также хотите уверовать в него. Но грешех ты родился, и ты ли нас учишь? Закричали книжники и фарисеи, затопали ногами и выгнали его из стены Синедриона. О, как, братья и сестры. Вот да. Что значит веровать-то в Господа. И сейчас враг также злодействует над каждым человеком. Поэтому будьте внимательны к Слову Божию. Будьте всегда сосредоточены на молитвы. Старайтесь всегда стоять перед Господом в вере и любви к Нему. Вы, наверное, помните женщину? Она была грешница, но пришла в дом Симона, и она облила ноги драгоценными мирами, слезами омочила и с волосами своими
3: смутила.
2: Вот видите, как бывает грешница, делается святой. А Мария Магдалина, которая и милосердием страстей всем злейших врагов, демонов, и Господь изгнал их. И она была послушницей Господа, и везде, где бы ни был Господь, она следовала за Ним. И на Голгофском кресте, когда Господь висел, она также присутствовала. Когда Господа похоронили в гробе, она также первая услышала о воскресении и увидела воскресшего Господа. Вот так, чтобы и наша душа воскрешала в этой жизни, где любви Господу. Тоже возлюбленные братья и сестры напомнить нам сегодняшний день еще. А вот что еще мы напомним. Потому что мы поговорили о женщине, которая слова вашего сосудом. Это говорит Евангелист Лука, 7 глава, 37 стих. И вот женщина, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. Не храните алавастровые сосуды вашей любви и участия ближним без употребления до самой их смерти. Воздейте на них драгоценное мира, сочувствие, пока они живы. Можно, возлюбленные братья и сестры, оплакивать того, который уже ушел. При жизни надо что-то сделать доброго, болящего посетить, в темнице тоже заточением помочь. Да. Ногим что? Дать одежду. Голодным
5: накормить.
2: Скажите им слово утешения, пока они могут слышать его. Усладите жизнь их подвигом любви, пока ваша любовь может их утешить и радовать. То доброе слово, которое вы скажете о них, когда их уже не будет, скажите лучше при них. Все цветы, которыми вы хотите украсить их могилу, несите лучше теперь, чтобы оживить их земное жилище. Друзья наши часто нуждаются в сочувствии, в поддержке. Не станешь отказывать им в этом теперь, пока оно им дорого, и раскроем пред ними при жизни наши алавастровые сосуды, чтобы освежить и ободрить их в час одиночества. Научимся, как-то женщина, пока еще не поздно, делать, что можем, и предварять, помазывать тела их. За гробом мы уже ничего не можем помочь нашим братьям. Перед открытой могилой любовь наша бессильна, и цветы наши не обдадут уже благоуханием протекшую их жизнь. Вы слышите? Уже и цветы не дадут уже благоухания.
4: Да.
2: Поэтому благоухание мы должны дарить людям при жизни. Вот в чем заключается вера Христова. Вот, возлюбленные, на сегодняшний день, я думаю, что и достаточно. Все ли мы поняли, о чем я говорил? Вот это самое основное. Поэтому перед исповедью мы всегда стараемся провести беседу, чтобы лучше нам понять, о чем нам каяться, о чем мы можем просить у Господа. Чтоб по великой милости, не по заслугам нашим, простил наше согрешение, вольно и невольно. И празднословие бывает у нас, и сквернословие, и осуждение, и клевета, и друг на друга бываем озлобленные, в домах своих не умеем тихо говорить, и часто-часто рушатся наши семьи. Молодые с детьми приходят, плачут. Батюшка, муж ушел. А почему уходят? Потому что от нашей неверности, от нашей сухости, от нашей нелюбви друг к другу. Что нам Господь завещал? Любите друг друга. Объедение и пьянство. Но, конечно, в этом грехе я не могу вас осудить, потому что наш храм называется «Неупиваемая чаша». И от вас я никогда не слышу перегара, не слышу того скверного табакокурения и все. Это самое основное. Курить что? Демон курить. Пить душе вредить. Поэтому мы твердо знаем эти заповеди и должны всегда сохранять. А юность хорошо или плохо? Вот молодой юноша подходит и кается. Все хорошо. И учиться на пять может, и все. А вот леность одолевает. Да. Хорошо это или плохо? Ей гони за дверь и крепко закрывай, чтобы она не поселилась в нас. Почему великим постом мы поем? И в лености все житие мои. Не заставь себя Будем молиться, братья. Не заставь себя. Были бы в храме Божьем. Все заставить надо себя. И если мы заставляем, то Господь благословляет нас. Вот все заставить надо. И на молитву встать, и на утреннюю, и на вечернюю опять заставить надо. И какие бы ни были хлопоты, мы должны отложить все. Всякое ныне житейское отложить попечение. Вот, возможно, что требуется для молитвы-то. Отложить попечение. И ум направить, и сердце направить к Богу. Воровство, сказать, ногу батюшку, своего хватает. Сыты, братья, еще.
3: Сыты, батюшка.
2: Слава Богу. В тепле сейчас.
3: В тепле, батюшка.
2: Да. Слава Богу. Сибролюбие и скупость. А ты тоже грех, оказывается. А мы все часто все волнуемся в житейском, чтоб побольше для внуков, для правнуков, еще для кого-нибудь. И так наша жизнь проходит в суете, братья и сестры. А помните, как одна старица сказала, у гроба туда ничего не возьмешь, только добрые дела пойдут с нами. Неправда и тщеславие, взяточничество и лесть. Вы видите, братья и сестры, сколько за этого гибнет людей, вы, наверное, слышали? Четверых убил и сам себя. Самоубийство тоже великий грех. Самоубийцы царствие Божие не наследуют. И он увидел, что сколько он зла причинил, и погиб сам. А может, родные и близкие оплакивают его также. Поэтому, видите, братья и сестры, как надо жить спокойно, в любви друг к другу. Зависть хорошо или плохо?
3: Плохо, батюшка, как
2: зависть. Как... неправда и тщеславие, когда мы хотим себя что-то обелить, чтобы лучше нас люди сказали. Это тщеславие называется. Поэтому никогда мы не должны тщеславиться. А, как сказать, и раб не ключевый, что мог сотворить, сотворил.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 20 июня по православному календарю или 3 июля по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых священномученика Мефодия, епископа Потарского, благоверного князя Глеба Владимирского, сына святого Андрея Боголюбского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского, мучеников Инны, Пинны и Риммы, мучеников Аристоклия Пресвитера, Димитриана Диакона и Афанасия Чтеца, святителя Левкия Исповедника, епископа Рунтисиопольского, святителя Мины, епископа Полоцкого. В этот же день наша Святая Православная Церковь совершает празднество Маденской Косинской иконы Божией Матери.

Дорогие братья и сестры, 20 июня по православному календарю или 3 июля по гражданскому Святая Православная Церковь совершает празднование образа Пресвятой Богородицы Моденской или Косинской. Эта икона названа Косинскую по месту своего пребывания в селе Косине Московского уезда. Еще называют ее Моденскую, так как по преданию она вывезена графом Борисом Петровичем Шереметьевым из итальянского города Модены во время его путешествия по Европе. На этом святом образе изображена Богоматерь стоящей с предвечным младенцем на левой руке. Богомладенец обращен лицом к народу, в левой руке его свиток, а правой рукой он благословляет. Живопись на иконе древняя, итальянская и прекрасно сохранившаяся. В село Косино икона эта пожертвована Петром Великим. Как известно, Петр весьма любил воду. Сперва он учился морской службе в своем подмосковном селе на реке Яузе и на Измайловском пруду. Но когда здесь стало ему тесно, он перенес свою флотилию на Белое озеро в Косино. Благодарный за первую науку обоим озерам, Петр нередко впоследствии посещал Измайлово и Косино и в знак своего особенного благоволения оставил Косинской церкви в дар привезенную Шереметьевым из Италии Моденскую икону Божьей Матери. Пресвятой Богородице угодно было прославить сию икону многими благодатными знамениями и чудесами исцеления. Укажем самые примечательные из них. Одна девица, жительница села Кожухово, близ Симонова монастыря, страдала долгое время сильной болью в ноге и не могла ходить. Она часто молилась Богоматери, умоляя ее даровать ей исцеление. И вот в сонном видении ей явилась Богородица и дала повеление молиться пред Косинской иконой и выкупаться в Косинском Белом озере. Болящая все это исполнила и получила совершенное здравие. Возблагодарив Богоматерь за полученное исцеление, она устроила на Моденскую икону медную позолоченную ризу. Время совершения этого исцеления относится к 1808 году. Одна крестьянская чета долгое время не имела детей. Это обстоятельство весьма печалило мужа и жену. Они дали обет отправиться в Косино для поклонения чудотворной Моденской иконы Богоматери и привели его в исполнение. Горячо молились они пред образом Пресвятой Богородицы, изливая пред Царицей Небесной свое горе, свою мольбу о даровании им детей. Богоматерь услышала молитву их. В следующем году они были обрадованы рождением у них ребенка, с которым и отправились благодарить Пресвятую Богоматерь за полученную милость. Малолетний сын одного мещанина в Сергиевском посаде страдал от золотухи, которая покрыла всю его голову и лицо. Слыша о многих исцелениях, совершающихся у Косинской Моденской иконы, мать болящего ребенка дала обет сходить в село Косино на поклонение чудотворному образу Богоматери. Едва только она дала обещание, как больному сразу стало лучше. Она все-таки исполнила свой обет и, прибыв в Косино, отслужила молебен пред Моденской иконой Богоматери, а затем выкупала младенца в озере. В скором времени мальчик совершенно выздоровел. В 1848 году в соседних с Косиным селением и фабриках свирепствовала холера. Несколько раз жители этих селений брали чудотворную Моденскую икону к себе для совершения общественного молебствия. По заступлению Богоматери холера утихла и вскоре совершенно прекратилась. Много и других чудес совершено было от этой иконы
Пресвятой Богородицы Косинской или Моденской. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Братья и сестры, 20 июня по православному календарю или 3 июля по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святителя Левки Исповедника, епископа Врунтисиопольского. Святой Левки был епископом в городе Врунтисиополе, в Италии и жил в V веке. Отец Левкия, вступив в монастырь после смерти жены, воспитал тут и сына своего. В сонном видении открыто было отцу о Левкии, что он будет епископом в италийском языческом городе Врунтисиополе и обратит многих ко Христу. В скором времени Левки был поставлен в игумены. Сделавшись игуменом, он стал еще более угождать Богу, так что удостоился дара чудотворения. Потом Левки стал епископом в Александрии. Когда же правитель Александрии, преследуя христиан, хотел погубить Левкия, то Господь, явившись ему в видении, повелел отправиться во Врунтисиополь. Тяжело было для александрийцев расстаться со своим любимым архипастырем, но они должны были покориться воле Божией. 500 человек провожали его на пристани и плакали. И сам он воскорбел и с плачем просил Бога не разлучать его с любимой паствой. Но во время молитвы был слышен с неба голос, повелевший плыть туда, куда ему указано. Прибыв в город, Левки встретил отряд воинов с их начальником Армалионом и спросил, «Как зовут правителя города?» «Могущественный Антиох», — отвечали ему. «А какую веру исповедует он?» — спросил еще Левки. «Да разве есть другой Бог, кроме солнца и луны, освещающих вселенную?» Засмеявшись, сказали воины. «О, бедные невежды!» — сказал Левки. «Неужели вы не знаете, что солнце и луна — суть создания истинного Бога? Какие они боги, когда не имеют души и ничего божественного? О, если бы вы познали невидимый свет Бога нашего, то не захотели бы поклоняться светилам небесным. А какой ваш Бог?» — спросили воины. Тогда святой Левки рассказал начальнику и воинам всю жизнь Иисуса Христа до его вознесения. Затем рассказал о втором его пришествии и о всеобщем воскресении и суде. И все они крестились. Когда правитель города узнал, что Армалион крестился, то и сам склонился в пользу христианства. «Кто же научил тебя христианской вере?» — спросил его Антиох. «Один из александрийцев, прибывший сюда», — отвечал он. Приглашен был к Антиоху святой Левки. «Если хочешь, чтобы мы уверовали во Христа, которого ты проповедуешь, то сделай, чтобы по твоей молитве пошел дождь, так как у нас нет дождя уже 2 года, и народ очень страдает». Святой Левки начал служить молебен. И вдруг небо покрылось тучами, и пошел сильный дождь. Тогда Антиох и все жители, около 27 тысяч, крестились. Прожив довольно долгое время во Врунтисиополе и предузнав день своей смерти, святой Левки скончался. Антиох построил храм в честь святого Левкия, где и положил его чудотворные мощи. Святитель Левки, исповедник, епископ Врунтисиопольский, моли Бога о нас –

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили, Господи, во веки веков.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников. Помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубите страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, 50-е зачало.
2: Премудрость прости услышать.

И глагола им притчами много глаголя, «Се, изыди, сеяй, да сеет, и сеющий ему, ова подоша при пути, и придоша птицы, и позабоша я, другая же подоша на каменных, и где же не имеешь земли многие, и габьи прозябоша, за ней не имеешь и глубины земли, солнцу же воссиявшу, присянуша, и за ней не имеешь укорения, и схоша, другая же подоша в тернии, и взыди тернии, и подади их, другая же подоша на земле добрей, и даяху плод, уба губа сто, ова бы 60, ова же 30, имея уши слышать,

Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 3 по 9. «И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».

Притча о сеятеле изображает разные отношения душ к Слову Божию. На первом месте стоят те, которые совсем не внимают Слову. Слышат, но слышанное не входит в душу, а ложится поверх ее, как семя при дороге. Слово не вмещается в них, потому что у них другой образ мыслей, другие правила, другие вкусы. Оттого-то оно скоро исчезает из памяти, забывается, как будто вовсе не было слышано. На втором – те, которые слышат слово охотно и принимают его скоро, но никаких трудов по исполнению его нести не хотят. Поэтому, пока не требуется никакой жертвы, они услаждаются словом и особенно его обетованиями. А как скоро окажется необходимость пожертвовать чем-либо для верности слову, они изменяют ему, отказываются и от слова, и от обетований его в угоду своим привязанностям. На третьем же те, которые принимают слово и начинают жить по нему, но потом слишком предаются заботам и печалям века, попечениям земным, которые подавляют все благие начинания, образовавшиеся было под действием Слова Божия. На четвертом те, которые принимают Слово с полной верой и решаются жить по требованию Его, с готовностью на все пожертвования и труды и не допускают сердца своего быть связанным с чем-либо земным. Сядь и рассуди всяк, к какому классу принадлежишь». Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

Братья и сестры, 19 июня по православному, 2 июля по гражданскому календарю 1966 года представился ко Господу святитель Иоанн Максимович, архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский. Помолимся святителю Иоанну, чудотворцу XX века, слушая акафист ему.

Сущих на острове от вихрей смертоносных молитвами

Отця пламенно прославите святых Запада, от падшего от истины восставились и почитание их в Церкви православной.

праведности Твоей, душу Твою приготовляет царствие небесного рода.

чистак жития Твоего, по праведним очани неизреченного Бога святилище, по дивное явление Божие нашему маловерному времени, немолчно прославляя.

Пане, талико распространил Иси сердце свое, яко не тесно вмещается в нем множество почитающих тебя человек от различных племен и народов. Призрено убожество словес наших, обаче от любви тебе приносимое, и помози нам, угодниче Божий, пони отныне очищайте себе от всякие скверны плоти и духа, работающие Господи весь со страхом и радующийся Ему с трепетом. И что воздам и тебе за радость полную, юже ощутихом, зрящая в храме святем мощи Твоя святые и прославляющая память Твою. Воистину неимомы чим воздати, точию аще начнем себе исправляти, бывающие нови вместо ветхих. Сия благодать и обновление буди нам ходатай, святи Иоанне. Помози нам в немощих, исцели болезни, помози в житейских и семейных делах, утоли раздоры церковные, уврачуй страсти молитвами Твоими. Представлены же от сего временного воино и житие вечное, мне же настави тебя, пречистая владычица, Одигитрия Россиния Русского, чудотворную своей иконою Коренокурскую, и я же спутник ты явился иси в день представления своего. Радующийся ныне в лице святых, славящих единого в Троице, славим

0: Братья и сестры, вы слушали акафист святителю Иоанну Максимовичу, архиепископу Шанхайскому и Сан-Францискому, который представился ко Господу 2 июля 1966 года.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, передачи православного радио Санкт-Петербурга посвящены 130-летию со дня рождения, 100-летию принятия монашеского пострига и 60-летию со дня представления ко Господу святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского чудотворца. Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию воспоминания о святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Франциском, его келеника, духовного сына, архиепископа Чикагского Петра Лукьянова. Запись предоставлена Святоуспенской Святогорской лаврой.
1: В первую очередь я хотел сказать, что за границей никто из архиереев на «Слава тебе, показавшему нам свет, не осеняет трикири-дикирими». И я и владыка Иоанн не осенял, и так меня учил, я тут на его родине. Я говорю владыке: «Владыка, разрешите, я осенять не буду». Владыка говорит: «Как же, народ подумает, что вы забыли». Я говорю: «Пускай». Ну, в общем, мы с владыкой торговались, владыка говорит: «Хорошо, можете не осенять». Так что это просто память того, что служу на родине владыки Иоанна и хотел соблюсти как можно точнее то, чему от него учился в смысле литургики. Так, владыка знал нашу, мою семью еще по Шанхаю. И отец, и мать родились до революции в России, но отец родился на Дону, мать на Волге. Отец, хотя родился на Дону, но учился в Омском кадетском корпусе, и корпус отступал с Колчаком. И так отец закончил корпус на Русском острове и во Владивостоке. И в то же лето, 22-го года, Владивосток пал, и отец перешел границу в Корею, из Кореи в Китай. Мать также со своей семьей, бабушка была молодой вдовой, четверо детей, так они тоже отступали на восток и попали в Китай. И в Шанхае мои родители познакомились, там венчались, там родились мои два старших брата, мой близнец, третий брат, и я, мы уже родились в Сан-Франциско. Но владыка нас знал с самого начала нашей жизни. И я помню владыку, пожалуй, уже сознательно с 56-го года, когда мне было 8 лет. И мне тогда уже, владыка, я понимал, что это святой человек. Если бы меня тогда спросили, я бы ничего не мог ответить, но вокруг владыки была какая-то, ну, не знаю, что-то так притягивало, и люди понимали, что это необыкновенный человек. Я сейчас сам себя перебью и скажу, что существует мнение, что владыка юродствовал. Я категорически с этим не согласен. Он был архиерей Божий, а юродство – это так себя держать, чтобы над вами смеялись. Владыка никогда бы не позволил высмеивать такой высокий сан архиерея, пожалуй, наивысшее, что есть на земле. Архиереи – преемники апостолов, и владыка был умнее этого. Такое мнение, я думаю, существует, потому что владыка ходил босиком, но никогда не в соборе, никогда не на торжественных службах, а владыка со дня монашеского пострига спал сидя. И у него были отекшие ноги. Ему было трудно носить обувь. Он в Китае носил такие дешевые китайские туфельки. И одни остались после него, я их держал, и я привез, и владыка собирается передать потом обители. В Сан-Франциско он носил сандалии, но в приюте у себя дома и служил иногда на босу ногу, потому что ему было больно. Я как-то мы, он служил в старом соборе, и он оставался на кафедре до великого славословия. И тогда на славу и ныне входил в алтарь, и, значит, слава тебе, показавшим на свет, говорил. И вот кончилось или помазание, он остался на кафедре, я смотрю, он с одной ноги, это я говорю, владыка, вам мешают. Я нагнулся ему под подрясник и расстегнул сандалии. И владыка, значит, ноги, значит, и знаете, как ребенок, знаете. А потом надо идти в алтарь, смотрю, он, значит, это самое, старается ногу, ноги в сандалии, но я опять нагнулся ему, застегнул. Так что владыка, затем был случай, владыка служил в старом соборе в Сан-Франциско, и к нему подошел, это был будний день, подошел помощник старосты, владыка вышел на клирос, он никогда в алтаре не разговаривал, и задал ему какой-то вопрос практически там хозяйственный. Владыка что-то отвечал. И я даже смотрю на владыку, думаю, владыка, what's wrong? В чем дело? Владыка что-то так ответил. Помощник старосты пожал плечами и пошел. А владыка на меня посмотрел и сказал, я после литургии не могу сразу ни на чем сосредоточиться. Владыка весь уходил в службу. Но это не юродство. Он жил потусторонним миром. Так что я не согласен, когда говорят, что он юродствовал. Но вернемся, значит, то, чему, о чем я говорил. Владыку, значит, я помню хорошо уже с 56-го года, когда мне было 8 лет. Затем владыка приехал в Сан-Франциско в 59-м году и был почти 4 месяца. И я тоже ему прислуживал, и как-то, вы знаете, чувствовалась какая-то особая благодать от него. И даже я в 59-м году, мне было уже 11 лет, но я это чувствовал. В 62-м году владыка Тихон, который был в Сан-Франциско, заболел, у него он был в автомобильной аварии, и от удара он сидел впереди, он упал и колени себе повредил, у него ноги это самое мешали, болели, и он поехал лечиться в Нью-Йорк, где был известный русский врач доктор Князев, и в это время приехал его викарий из Лос-Анджелеса, владыка Антоний Сенкевич. Но владыка Антоний подошел к постройке собора очень своеобразно, я так скажу. И, в общем, получилось, в Сан-Франциско получился раскол. Некоторые поддерживали владыка Антония, некоторые говорили, владыка Тихон так благословил. В общем, были разногласия и фактически раскол в колонии. И на соборе 62-го года владыка Тихон просил владыку Яна приехать в Сан-Франциско, поскольку большая часть Сан-Францисской колонии – это были бывшие шанхайцы. Там собирались подписные листы и тому подобное. И владыка Ян сам не сказал, эти листы ничего мне не говорили. Я приехал исключительно потому, что владыка Тихон меня просил. В общем, приехав в Сан-Франциско, владыка застал, значит, смуту в колонии. Он мне сам говорил, я эту паству знаю по Шанхаю. Они могут делать ошибки, но злоумеренно вредить церкви они не будут. И владыка заступился за свою бывшую шанхайскую паству. Те, которые поддерживали владыку Антония Сенкевича, подали в суд. И здесь тоже сказалось, вот судья, который возглавлял судебное дело, был католик, Но, вы знаете, в судах есть определенный протокол, определенный это самый порядок. И вот владыка опоздал на суд, и когда он вошел, люди встали и пропели «Тон Господин». И судья хотел было ударить молотком, что тишина, соблюдайте порядок, но, по-видимому, что-то почувствовал и не остановил. Это, пожалуй, может быть, один из немногих случаев, что такое вот произошло в суде. В общем, в 63-м году владыка Тихон скончался. Кончина владыки Тихона тоже была праведная, владыка рассказывал. Была суббота Акафиста, по-новому 30 марта, столетие со дня рождения митрополита Антония. И владыка Тихон пребывал в Троицком монастыре. Ему провели аппарат, чтобы он мог слушать богослужение. На запричастном его духовник взял зары и пошел в келью. Владыка Тихон встал, перекрестился, сделал земной поклон, причастился, прочитал благодарственные молитвы и лег, а в это время в храме уже началась панихида. И когда запели «Со святыми упокой», владыка Тихон перекрестился и скончался. Владыка Иоанн полетел на его похороны. Была еще зима, снег был. И когда обносили гроб владыки Тихона вокруг храма, появился рой пчел и крутился над гробом. Так что я думаю, владыка Тихон тоже когда-нибудь что-то Господь явит. Он в действительности был такой святой жизни. Он был инспектором Харьковской семинарии, тогда еще архимандритом Тихоном Троицким, так что его в Харькове о нем знают. Ну и вот владыка Иоанн суд, в общем, оправдал владыку, и владыка взялся за постройку собора. И при нем собор закончили, но ни роспись, ничего еще не было сделано. В 66-м году владыка собрался ехать с иконой в Сиэтль, я его сопровождал раз на такую поездку, а тут я решил, что поеду к брату. Ну и владыка поехал автомобилем с отцом, владыкой Нектарием, и в субботу, значит, 19 по старому, 2 июля по новому, в Сиэтле скоропостижно скончался. Он служил литургию, и затем отец Андрей Наконечный поехал с иконой объезжать некоторых больных, которые не могли в храме быть, а владыка пошел навестить вдову-матушку предыдущего священника, а потом пришел в покои, которые были ему отведены, и те, кто его сопровождали, остались внизу, владыка поднялся на второй этаж, и они услышали падение тела. Я это просто говорю, что немножко люди путали. Это сказано, что владыка скончался перед иконой. Нет, иконы не было. Он сопровождал икону в Сиэтле. Это мелочь, но просто я свидетель всего этого. Так что владыка собирался на кладбище. И вот упал эти двое. Один из них – это отец Сережи Пайпова. А другой Никита по фамилии Хрущев, но никакого родства. Но они, значит, поднялись наверх, и владыка старался встать. И сказал им, со мной никогда такого не случалось. Но они его посадили в кресло, которое здесь у вас сейчас. И владыка сидел, и потом начал задыхаться и предал свой дух. В тот же день я с облачением и с моим вторым братом мы вылетели в Сиэтль, и владыка Нектарий и я владыку омыли, облачили. А это была суббота. А в понедельник государственный праздник американский, 4th of July, День независимости Америки. Все уезжают обычно, суды закрыты. Законом запрещено перевозить через границы штатов небальзамированное тело. Мой брат как раз был один из тех, которые вместе вот с Кальфовым, там все телефоны обрывали. Представьте себе, в субботу ночью было дано и от штата Вашингтон, и от Калифорнии разрешение доставить небальзамированное тело авионом в Сан-Франциско. Это тоже, само собой, чудо. Так что все, даже вот американцы, по-видимому, чувствовали что-то. Владыка скончался, и хотели его погребсти в соборе. А интересно то, что когда еще строили, вот отделывали подвал, Владыка сказал моему брату, второму, как раз который со мной летал, говорит, обрати особое внимание на эту комнату, это моя комната. Она потом стала усыпальницей. Так что сразу, значит, тоже, чтобы Владыку похоронить под собором. Католики годами старались этого добиться. В Сан-Франциско очень маленький город и занимают всю свою территорию. И по закону в Сан-Франциско не разрешают хоронить. В общем, отпевание было в четверг на Рождество Иоанна Крестителя. В понедельник целая группа поехала в городское управление. Я там был, и за 5 минут городское управление проголосовало изменить закон. И было дано разрешение похоронить Владыку в склепе. Так что даже вот такие вещи. Знаете, те, кто прославляют Бога, Бог их прославляет. Владыка, как я сказал, всю жизнь жил церковью и вот богослужениями. Владыка каждый день служил божественную литургию. И у него был, он поминал очень много людей. Его просили часто молиться. Я сам знаю, одна женщина подошла к Владыке и сказала, Владыка обычно, когда его просили молиться, он говорил, помолюсь. Вот одна женщина, я знаю ее, и она сама мне рассказывала, она подошла к Владыке и сказала, у моей матери рак. А еще мать не была такой пожилой. Владыка сказал, помолюсь. И потом через несколько дней увидел ее в храме и сказал, приготовьтесь. Обычно Владыка говорит, помолюсь, а тут сказал, приготовьтесь. Так что Владыке что-то Господь открывал. Владыка очень, что касалось богослужения, он был очень строг. В личной жизни он был очень скромным, но в храме он был князь. И он меня заставлял, когда ему держал чиновник, он даже не перелистывал страничку. Я должен был следить за его глазами и перелистывать. Я потом сообразил. Мне было 14 лет, и я уже знал литургию, потому что надо было ее следить. Так что как-то мы были в Нью-Йорке, и тоже еще рассказываю. Те, кто никогда с Владыкой не летали, Владыка входил в самолет, иконой благословлял пилота. Чепуха такая. Владыка никогда ничего на показ не делал. Он, конечно, садясь в кресло, конечно, молился и крестился, когда самолет поднимал. Но, как знаете, что-то такое демонстративное никогда. Но люди, которые его никогда в жизни не видели, никогда с ним не путешествовали, вдруг знатоки. Я по просьбе Владыки Антония Сан-Францисского, преемника Владыки Иоанна по кафедре, написал свои воспоминания в 91-м году к 25-летию кончины. Но я приехал в Иерусалим с Владыкой Лавром, и подходит одна. Спасибо вам. Очень мне понравилось, что вы написали. Я только с одним не согласна. Я сразу сообразил, в чем дело. Я говорю, что владыка, вы считаете, что он не родствовал? Да. Я говорю, а вы его в жизни когда-нибудь видели? Нет. Я говорю, мы с вами разговариваем. Говорю это к тому, что люди часто, чтобы как-то выдвинуть свое мнение или какой-то свой взгляд, стараются приписать это святым людям, чтобы себя как-то... И чушь иногда просто пишут. Как я говорю, что вот ходил это, и пилота благословлял иконы, и все. Ничего подобного, ничего подобного. Владыка никогда ничего себе такого не позволил бы. Владыка навещал его две вещи. Это богослужение и навещать больных. В Сан-Франциско тогда было 17 больниц, и владыка все больницы распределил по священникам. А сам посещал все. Я вел запись, кого мы посещали, и раз в месяц священники должны были присылать свой рапорт, кого они навестили. И я должен был сверять. И потом владыка священник говорит, вы не всех посетили. Потому владыка за каждый день служил, каждый день был на вечерней, утренней, и занимался епархией, делами, и еще успевал посетить все больницы. На Пасху сестричество готовило маленькие такие коробочки, там был маленький куличик, яичко, еще что-то, и мы это всем больным, кого навещали, тоже давали. А на Рождество там орешки были, еще что-то, и тоже такие, я ходил с такими мешками, и на это Рождество по старому стилю, мы идем с рождественскими подарками, на нас смотрят, ну ничего. Владыка так хотел, и люди это очень ценили. Так что мне иногда трудно говорить о Владыке, потому что многое, что личное. Он мне говорил, и он мне как-то сказал мне, я вижу через тебя, так что я думаю. Но сейчас задним числом я вижу, что он мне говорил вещи, которые архиерей должен делать. Он не говорил. Я как-то высказался по одному вопросу и задел одного архиерея. Он мне сказал, когда тебе будет столько лет, тогда можешь критиковать архиерея. Так что что-то он видел. И меня это даже пугает, потому что я не чувствую, что я исполнил или исполняю все то, чему он меня учил, но надеюсь с Божьей помощью все-таки как-то что-то достичь. Так что пример еще. Человек, который владыку никогда в жизни не видел, мне никто этого не говорит, что знает, что я могу, знаете, сразу посадить человека. Но один человек всем говорил и довольно широко рассказал. Владыка никогда не улыбался, никогда не смеялся. Это так неверно. Владыка так любил шутить. Я бы, кажется, вам рассказывал насчет висит на потолке. Да? Владыка мне говорит, вот тебе загадка. Висит на потолке зеленая и лает. Он говорит, это армянская загадка, как будто бы это сразу все решил. Я говорю, владыка, не знаю, селедка. А почему она висит на потолке? А потому что я ее там повесил. А почему она зеленая? А потому что я хочу. А почему она лает? Чтоб ты не угадал. И сам смеется. Владыка знал жизнь. Владыка понимал жизнь, был строгим, но понимал жизнь. И вы знаете, бывали случаи, там кто-то вне церковного брака начинал жить, и все. Владыка строг был, но и в то же самое время понимал. Я помню такой один такой случай. Русская вышла, ну, граждански венчалась с американцем. Не церковный брак. Мы ехали автомобилем, она жила вне Сан-Франциско. Владыка сказал, нужно остановиться. И мы зашли в дом, она была очень рада. Владыка служил краткий молебен, потом иконой пошел благословлять дом. И когда увидел, что это спальня, повернулся и вышел, не благословил. Так что дал знать, что он... Но посетил человека, посетил. Так что я с Владыкой дважды был на балу. Было прославление Иоанна Кронштадтского, 64-й год. Был народ в соборе, но не столько, сколько нужно было бы в такой день. И обычно мы после всеночной ехали в какую-нибудь больницу. А больницы уже после всеночной часов 9 закрыты. Но Владыку никогда не останавливали. Уже свет выключен, все. Владыка шел в себя и... Никто никогда Владыку не остановил. Я говорю, что-то от Владыки исходило, и люди это чувствовали. Ну, в общем, обычно мы после всеночной ездили в какую-нибудь больницу, и тут мы сели. А не было у Владыки автомобиля, конечно, сам он не водил, но в том смысле я брал и прихиального автомобиля. И было дежурство. Люди добровольно, значит, брались возить Владыку куда надо. И вот в субботу вечером... Это даже крестный моего брата. Так что мы сели в автомобиль, и Николай Владимирович спрашивает, в какой госпиталь? А Владыка сидит и говорит, на бал, в русский центр. И мы приехали, музыка. Владыка ничего не сказал, он просто вошел, обошел зал и вышел. И было достаточно. Я сам видел, как общественные деятели под скатерть залезали. А на следующий день Владыка по всем храмам издал указ, что те, кто были на балу, не могут ни прислуживать, ни петь в хоре. Так что, а второй раз тоже в субботу был бал, и, ну, там Владыка попросил микрофон и обратился со словом. Это был казачий бал, и Владыка сказал о том, какую роль казачество играло в истории России, в обороне России и тому подобного. И это самое пробрало. А вот первый раз, наверное, он просто вышел, это было достаточно. Я думаю, он испортил все настроение. А одна женщина, знаете, увидела Владыку и даже не сообразила, и кричит, Владыка приехал, надо чай Владыке. Последнее, что Владыка бы там на балу попросил бы чай. Так что Владыка, я говорю, он знал жизнь, он понимал жизнь, он любил шутить. Он для нас, для молодежи, в архиерейском доме в подвале устраивал за свой счет вечеринки. Он спускался на 5-10 минут, а потом уходил. Но он хотел, чтобы... Он знал, где мы, чтобы никто, чтобы где-то куда ходили. И я в этом вижу, вы знаете, для меня это имеет большое значение, что можно знать жизнь, можно любить жизнь, можно, знаете, даже и посмеяться, улыбаться, и все равно Богу угодить. Знаете, некоторые считают, что святые ходят, только в пол смотрят, и, знаете... Ничего подобного. Владыка был такой жизнерадостный и в то же самое время угодил Богу. Готовясь к прославлению, было постановление Синода освидетельствовать мощи. Но это делалось тайнообразующе, потому что не знали, что и как. Открыли крышку, а я, когда Владыку отпели, я закрыл гроб, и этот ключ... положил себе в карман. Да он у меня хранился все это время. Я его привез из Джорнобила, но гроб весь проржавел. И не могли открыть. Не просто пришлось взломать. Владыка был похоронен в облачении пасхальном с серебряной нитью. Это все это заплесневело. Гроб проржавел, облачение позеленело. И он был весь цвета, ну, вот такого. И это потом мы выяснили, это какая-то что-то, я не знаю, какая-то что-то, реакция какая-то, которая села на тело. И когда омыли его, он был вот как рука у вас близнецы, черная вся, высохшая, но целая. Целая. Он абсолютно был целым, владыка. И борода, и все. Малюсенькая часть носа чуточку истлела. А я вспомнил, мне говорили, что у Серафима Саровского один палец. Все-таки земля...
2: Дмитрия Ростовского.
1: Как?
2: Дмитрия Ростовского.
1: Я сам не видел, мне говорили, значит, я перепутал. У Дмитрия Ростовского, значит, земля и земля. Молюсь, а у владыки чуточку на носу было. И очень крепкое тело. Но когда мы его облачали, легко руки продевали и все. Так что прославление прошло очень торжественно. И тоже хотели с гробом обойти вокруг квартала. В Сан-Франциско много китайцев, вообще дальневосточников. Они очень и суеверные, и боятся покойников. И тут думали, а что, если на нас будут? Надо в городское управление, это все. Одна русская работала в похоронном бюро. И она владыке Антонию сказала, обходите, не волнуйтесь. И так оно и было. Все, что касается владыки Иоанна, все как-то само собой получалось. Так что это действительно великий святой нашего времени, и его святость, что он каждый день служил и молился о здравии и упокоении, и навещал больных. Насчет его шуток, я, кажется, вам рассказывал, так мы приехали в больницу, попросили список больных, и мы по фамилиям догадывались, греки ли, или сербы, или русские, но я это все записывал. От служащей госпиталя, она была по ту сторону, это прилавка, и, знаете, такая немножко полненькая, с бородавкой, нос картошкой, и она, когда отошла, владыка на меня посмотрела и говорит, ей паспорта не нужно. И мне говорят, владыка никогда не шутила. При мне за несколько дней до отъезда в Сиэтл владыка позвонил в редакцию русской газеты в Сан-Франциско, которая называется «Русская жизнь», и владыка предиктовал объявление, что на праздник Иоанна Рождество Иоанна Крестителя будет торжественное богослужение. И приехал митрополит, и другие кереи, и было очень торжественное служение. Владыка сам при мне дал объявление в газету, но владыка скончался, и они это не напечатали, потому что напечатали, расписали, значит, отпевали и все. Но я свидетель, как владыка сам сказал редактору, будет это самое объявление сделайте, что будет торжественное богослужение. Так что...
2: Это был день отпевания.
1: Да. Да. И отпевание, поезд опаздывал, владыка Филарет не летал. Очень в редких случаях. Он и поезд опаздывал, и отпевание, значит, служили литургию, были владыка Леонтий Чилийский, был владыка Верки из Джорданвилла, был владыка Савы Эдмонтонский, владыка Нектари, и ждали владыку митрополита, и он только под вечер приехал, так что отпевание было вечером. И начали мы в 6 и закончили где-то после полночи. Во-первых, потому что все архиереи проповедовали, было много очень молящихся приехало, можно сказать, со всего мира, потому что владыку знали. И это уже тогда существовали эти самолеты, джетс, так что из Европы прилететь это 12 часов, это не так сложно уже было. Так что отпевание владыки было в действительности торжественным. Похоронили его под алтарем, вот, двумя этажами ниже, и эту усыпальницу расписали, там сделали такую как часовню, и там в день кончины всегда рано утром бывала литургия, и люди приходили, и потом шли на работу. Когда было прославление, было решено переносить службу на ближайшую субботу. И мне это очень не нравится, потому что это как раз каждый год совпадает с американским праздником независимости. И многие, даже русские из Сан-Франциско, едут на 3 дня куда-нибудь отдохнуть. Я не знаю, может быть, у вас есть вопросы, может быть, о владыке что-нибудь. Я могу ответить. Я старался сказать то, что, наверное, вряд ли вы читали, то, чему я был свидетель. Он присутствовал на всех экзаменах закона Божия, во всех школах города, и всегда спрашивал детей житие их святого. И попадались такие, одна девочка была Капитолина. И владыка знал и дату памяти, и житие, и, значит, это Капа мы ее звали, так что он всегда спрашивал житие. И посещал школы тоже часто, он в гимназию приезжал раз в неделю, по крайней мере. А на всех экзаменах закона Божия присутствовал сам. Школы были, знаете, гимназия, у нас было больше 100 человек, были школы по 5, по 10 человек приходские, но на экзаменах закона Божия он сам всюду присутствовал.
2: Сейчас святитель Иоанн так смотрит сверху, говорит, сидят у меня дома и про меня разговаривают.
1: Владык, я мне рассказывал, когда он приехал в Шанхай, там была маленькая группа украинцев, которые вела себя очень сепаратически. И владыка тогда к ним явился и сказал, я тоже с Украины, и как старший украинец здесь я закрываю ваши... Не поспели. Какой-то там был... Какое-то несогласие, владыка просто сказал, я тоже с Украины, и как старший тут... Не по возрасту, конечно. Ему было 34 года, когда его кирпонизали. Так что... О, вот еще интересная вещь. Владыка приехал в Сан-Франциско сразу из Нью-Йорка по просьбе владыки Тихона. И владыка... Вещи его остались в Париже. Многие. И владыка... В 1963 году слетал в Париж и там свои вещи собрал, и их послали морем. И вот приехали его вещи, и среди вещей был очень любительский портрет митрополита Антония Храповицкого. А это духовный отец владыки Иоанна. И владыка был человек интеллигентный, с образованием, он видел, что это такой, знаете, любительский портрет. Но владыка говорит, художник ему этому удалось уловить взор митрополита Антония, глаза. И ради этого он ценил этот портрет. И он его отдал, чтобы его немножко подправили, он, значит, в пересылке немножко там попортилось, и уловить взор митрополита Антония, глаза. И ради этого он ценил этот портрет. И он его отдал, чтобы его немножко подправили, он, значит, в пересылке немножко там попортилось. И как раз владыка скончался, и художник...

0: и к общению с людьми. В отношении пищи необходимо следовать православному уставу о постных днях. Вообще же пост – это стояние на посту, на страже, на охране своей жизни во Христе от врагов, видимых и невидимых, и от их искушений. Глава 26. Молитва, причастие, исповедь. Исихазм очень тесно духовно смыкается с таинством причастия тела и крови Христовых. Не случайно афонские монахи Каливады, ратовавшие в XVIII веке за непрестанное причастие, подразумевая частую практику причащения, одновременно являлись и ревнителями непрестанной молитвы Иисусовой. Понятно, что в буквальном смысле непрестанно причащаться невозможно, а вот непрестанно молиться молитвой Иисусовой можно. Сравним таинство святого причастия с огнем, которым возжигается фитиль лампады в душе. А Иисусова молитва в таком случае – это масло, которое поддерживает горение фитиля лампады от причастия до причастия. Такую же роль Иисусова молитва играет и по отношению к другим таинствам Церкви. Главная трудность в отношении таинства причастия в том, что мы быстро теряем полученную благодать, а постоянная Иисусова молитва как раз помогает сохранять благодать от причастия до причастия. По этой причине пустынножители исихасты, подолгу не имеющие возможности причащаться, тем не менее могут сохранять благодать от одного принятия святых тайн до другого. Отдельно скажем еще об исповеди, ибо исихазм непрерывно связан с этим важнейшим для христиан таинством. Ежедневное исповедание помыслов и личное покаяние в начале молитвенного правила является, как уже говорилось выше, основой, на которой впоследствии строится исповедь перед священником. При этом личное покаяние перед Господом не может заменить церковного таинства исповеди. Посему искателю непрестанной молитвы желательно прибегать к таинству исповеди при любой имеющейся возможности. Согласно сложившейся благочестивой практике, таинство причастия всегда предшествует таинству исповеди. Но если причащаться без исповеди не принято, то ничего не мешает исповедаться как можно чаще, даже если не можешь причаститься. При этом после исповеди в храме исповедь исихаста не заканчивается, ибо делание Иисусовой молитвы по существу является непрестанной исповедью перед Господом. Ведь в молитве человек признает себя грешным, нуждающимся в помиловании.
1: Братья и сестры, вы слушали главы из книги монаха Салафиила Филиппьева «Исихаст. Практика молитвы Иисусовой». Читал Александр Александров. Продолжение следует.

Иисусова молитва. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Тихая молитва мне поможет победить уныние тьму кромешную. Действие молитвы этой дивно, благодатью Божьей исцеляет. Слезы покаяния чудо ливнем душу всю любовью омывают. Сердце радость неземная посетила, словно ангелы запели сладкогласно. В Божьем имени святая сила, над которой темнота не властна.

0: Милые дети, сегодня вы услышите рассказ Андрея Грунтовского из книги «Ландышевая страна».
1: Июль накатил, макушка лета, жарко, полям нужен дождик, и грядкам нужен, и грибам, и нам, конечно. А вон и тучка набежала. Эй, тучка! Дождик, дождик пущи, дам тебе гущи. Дождик недолгий, грибной, а значит, и радуга будет. Выйдешь из дому, а она уж раскинулась на весь белый свет. Мы маленькие были, бежим в поле за радугой, кричим, песни поем, а в поле клеверу, видимо-невидимо, уже и пообсохло все, уже и шмель, откуда взялся после дождя, летит за медом, а мы вырываем цветочки клеверные и жевать, сладко, вроде как тоже мед едим. А по полям, по холмам коровье стадо большое, не сосчитать, вот уж кто клевера поест. Клевер красный, а молоко белое. Как так получается? Уже и радуги нет, а мы все бежим себе по тропиночку, а кругом тр-чи-чи-чи-чи-чи-чи, жу, ци-ци-ци-ци-ци-ци, кузнечики балуют. Июль — месяц кузнечиков. На гору забежим и с горы кубарем. Кто быстрее? Ух, дух захватывает. Голова закружится, упадешь в траву, руки раскинешь. Запах-то какой от травы муравы, господи. Лежишь, один глаз откроешь, травинки, блинки, жучки какие-то ползают, пробегают мимо, в зрачок заглядывают. Чего это такое свалилось к нам большущее? Вот побежали рассказывать подружкам. Муравей откуда посреди поля? Тащит чего-то, не оглянется, работяга. Гусеница ползет, маленькая, зеленая, косиножка на длинных своих лапках. Ой, а кто это там за шиворот заполз? Не червяк ли? Вскочил и бежать. А домой прибежим прямо к печке. На приступочке ведро с квасом. Корки хлебные плавают. Квас-то свой, домашний, бабушкин. Тут и ковшик. Сам в море, а хвост на заборе. Пьешь долго, все не напиться никак. Сама-то бабушка больше гриб пьет. Вот он на шкафу в банке сидит, шевелится. Живой, наверное. Пить страшно. А еще из колодца любил пить. Вода холодная, ключевая, журавель тяжелый. Мне маленькому пустое ведерко и не утопить никак. Но наловчился кое-как, а подымать легче. А вокруг колодца черная смородина. Я, бывало, наберу пригоршню в рот, да и запивать из ведерка. А еще землянику любил. Пойдем с бабушкой по грибы. Да все по болотам, по ложбинам, комары зы-зы-зы-зы-зы-зы. Я устану, а не столько грибов наберу, сколько у бабушки из-под носа утащу. Она пока наклоняется, да режет, а я шесть-шесть, целиком с ножкой, с самхом и в корзинку. А выйдем на горку, она говорит, ну, поешь земляничку-то, притомился, поди. Я ползу на четвереньках по склону, не знаю, где и корзинку бросил, сапоги и те скину. Земляники полон рот. А на горе и малина, да уж и не до малины. Устал, лег навзничь, замер. Сердце бьется, солнце палит. Кузнечики, а запах, запах. Когда идешь, либо сидишь, не видишь, не чуешь, а ляжешь в траву, и в другой мир попал. Может, так Адам лежал, кузнечиков слушал. Вот и вечер. Ты не спишь, балуешься. И я, бывало, не спал, когда жил у бабушки с дедушкой. Только я тихо-тихо сидел. Дедушка, расскажи про войну. Дедушка смеется. Какую? Я ведь 3 войны прошел. И начинает рассказывать. Вот я и сижу, тихо-тихо. А мелкий народишко пошумит, пошубуршит, да попритихнет. Тоже слушает. Есть ведь чего послушать. На столе лампа керосиновая. Мотыльки летят, крылышками хлоп-хлоп, пыльца осыпается. Один над самой лампой пролетел, опалился и упал. Бабушка говорит, что они только один день живут. Не знаю, правда ли это. Как так? Один день. Таракан со света бежит. Он, таракан, что? Известно дело, вор. А летучий народец на свет. Вот их сколько к окошку нашему прибилось. В стекло тычутся. Их-то видно. а за ними тьма бездонная. Жуть! Им страшно, наверное, там за окном, вот и просится. Вот гигантский комар лапами по стеклу перебирает. Ох, такого-то я и сам боюсь. А я сижу на скамеечке, слушаю, вот засну. А дедушка рассказывает про окружение, про Синявинские болота, про блокаду. Я-то все это наизусть знаю. Да вот одно прошу, расскажи, да расскажи. А за печкой сверчок часы, что ли, заводит. Спустил пружинку и опять ки-ки-ки-ки-ки. Вот и он умолк, заслушался дедушку. 30 лет прошло с лишним, и сверчок, кажется, все тот же. Нету бабушки, и дедушки нет. Истории, что я помнил наизусть, я забыл. Помню только лампу керосиновую, мотыльков, тьму за окном, и этих ночных, летучих на стекле. Вот как они лапками перебирают. Ну, спи, засни. Бабушка говорила, Петр и Павел час убавил, а Илья пророк 2 часа уволок.
0: Милые дети, вы слушали рассказ из книги Андрея Грунтовского «Ландышевая страна». Читал автор.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Никифора, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Иоанна с прихожанами, монаха Салафиила, иерея Евгения, иерея Александра, заключенного протоиерея Сергия, заключенного воина Иоанна, заключенного Алексия, заключенного Сергия, Кирилла, болящего Даниила, болящей Галины, болящего Александра, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящего Петра, болящей Нины, болящей Ирины, болящей Любови, болящего Павла, Людмилы, Николая, Фатинии, болящей Зинаиды, путешествующей Татьяны, болящей Лидии, Василия с очадами, болящей Натальи с очадами, болящего Симеона, болящей Людмилы, Александра со сродниками, Марины, Александра, Владимира, болящей Людмилы, болящей Людмилы, болящего Петра, болящей Елены, Виктора, Ксении с очадами, Антония, Владимира, болящей Людмилы, Александра, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексия, Ольги с очадом, тяжко болящего Александра, Марии, Вероники, Ольги с очадами, болящего Олега, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны со сродниками, путешествующего Святослава со сродниками, Зои, Димитрия, путешествующего младенца Евы, путешествующей Екатерины, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящей Марии со сродниками, болящей Наталии, болящей Анастасии, Константина, Кирилла, Киры с очадами, болящей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, болящего Леонида со сродниками, болящей Валентины, болящего Дмитрия, Андрея, болящей Натальи со сродниками, Надежды с очадом и сродниками, Ирины, Андрея со сродниками, Анны, Людмилы с очадами, Андрея, Татьяны, Елены, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Андрея Ткачева и философа-публициста-политолога Павла Щелина.
1: Здравствуйте, дорогой Павел. Здравствуйте и все те, кто будет видеть наше общение, ради кого это и делается, кроме того, что нам всегда полезно и приятно общаться. Я начну с того, что лучшие люди Израиля в древние времена произносили примерно такие слова, неоднократно они встречаются в Писании: «О, если бы ты сошел! Если бы ты сошел!» Ну и там дальше уже, допустим, у Исаии, у других пророков: «Горы бы растаяли от лица твоего». Значит, почему бы ты сошел? Потому что без тебя что-то мы не справляемся. Как-то вот сойди, вмешайся как-то в эту всю нашу историю, сделай то, что нужно, потому что у нас не получается. Но если ты сойдешь, то будут горы плавиться, как это уже было, когда Моисей получал на Синае заповеди, и гора горела, и подходить было страшно, и громы, и глаз, и, в общем, это было одновременно ужасно, не хотели больше повторять это. И с другой стороны, там Гедеонов, это событие с Гедеоном Руном, когда проверял Гедеон Бога, что ли, так, что действительно Бог будет с ним, и выпросил у него два знамения. На руне роса, а на земле сухо. А потом на земле роса, а на руне сухо. И там говорит, что Господь сошел, как дождь на руно. Потом в псалмах уже говорится. Вот мы подобрались к этому тексту символа веры, где как раз говорится, говорит, не «о, если бы ты сошел», а «что было, когда ты сошел». Вот. И никакие горы не расплавились, ангелы пели, но горы не расплавились. И как дождь на руно. Вот. Нас ради человека, наш ради спасения, сшедшего с небес. Вот мы, значит, подходим сегодня к этим словам символа веры. До сих пор мы говорили, какой он Христос, значит, что он прежде век, что он у Отца, что он равен Отцу, свет от света и прочее, единосущный, и что им все сотворилось, им же вся быша. Вот там такое большое такое перечисление возвышенных истин о достоинстве Божьего Сына до воплощения. А вот теперь он воплощается и... Ради, ну, то дальше уже мы будем цепляться за оттенки смыслов, за глубинные смыслы этих всех живых слов, для того, чтобы завести их в гущу нашего современного мышления, чтобы нам было за что схватиться и не утонуть. Что вас в этом всем цепляет в первую очередь?
2: Ну, для начала можно поздравить, можно не поздравить. Мы теперь вот находимся уже не за скобкой, а внутри скобки. Это я делаю отсылку к вот вашему, то, что вы поделились историей про еврейский алфавит, про первую букву, которая про в начале. И вот все, что мы говорили до этого, оно было за этой скобкой. То есть это тайна до творения, тайна всех век, и мы, в принципе, ничего бы об этом вообще знать не знали бы, если бы нам это все не открылось. А вот с этих слов начинается на самом деле исторический текст. Вот внутри символа веры начинается история. И я вот сам, честно говоря, до нашей с вами встречи не обращал внимания, Грешин, насколько вот структура символа отражает вот именно исторические движения. То есть сначала мы говорим о вечности, о тех временах, которые были до всех времен, а потом внезапно начинается время. И вот интересно, что вся вот эта огромная человеческая история от Эдема до, по сути, воплощения Христа воплощена в этих четырех словах, вот в этом очень маленьком промежутке, но насколько он нам важен, потому что мы в нем и живем. Я именно говорю, нас ради человека, нас, нашего ради спасения. Потому что, вообще-то, давайте по-честному спросим, насколько это... Мы проговариваем, даже будучи православными, а человеку современному, человеку светскому, вообще странно, что нас спасать-то вообще? Что значит «нас ради»? Что вообще значит, зачем вот это? Зачем приходило это воплощение? И здесь не обойтись без разговора об Эдеме. Ну, собственно, я думаю, то, что на самом деле вот эти слова, они иным языком, но они каждый раз напоминают нам о событиях в райском саде. О человеке, о месте человека во всей огромной мозаике, картине творения, которую ему уделил Господь, И что, в общем, произошло в райском саду, и как мы в дальнейшем живем после этого райского сада. Потому что, вот, например, Афанасий Великий так говорит, что наша вина послужила поводом к его пришествию, и нашим преступлением вызвано человеколюбие слова, чтобы Господь пришел к нам и явился среди людей. Мы стали побуждением к его воплощению. Для нашего спасения он показал он столько человеколюбия, что принял на себя человеческое тело и явился в нем. Другими словами, вот здесь на историю входим мы. Ну, входит наш праотец Адам в лице, и все мы в лице его. Поэтому здесь, наверное, ну, я бы предложил нам поговорить о той теме, которая на самом деле людей всех очень волнует, ты с кем не поговоришь, и очень большое, сложное, на самом деле, очень легко здесь оступиться, именно об Адаме, о первородном грехе, о событиях в райском саду, и почему Христу пришлось воплощаться в каком-то ключе, чтобы от чего он, соответственно, нас спасать.
1: Да. У меня вот что возникает, какая мысль. Он пришел для всех людей, то есть нас ради человек – это общечеловеческое исповедание, то есть во всех коленах, языках, племенах есть и будут люди, которые воспримут жертву Христа как жертву, принесенную за них. Будут люди, которые скажут, это не для меня, это не мне вообще, это я этого не просил, короче, я, в общем, я не хочу этого вообще, отстаньте от меня. А будут те, которые отзовутся на жертву Христа и скажут, что это за меня, для меня, и будут благодарны Богу, безмерно благодарны, что это для меня все. Но вот чтобы прийти для всех, ему нужно было сначала сделать себе среду для пришествия, то есть это пятачок избранничества, он должен был избрать народ, через который нужно было прийти. Сначала кто-то к своим пришел, свои не приняли. То тут здесь возникает как бы историческое место еврейства. То есть зачем Израиля. Оно нужно? До Израиля, да. До Израиля, ветхозаветный Израиль. Зачем оно нужно? Им свойственно думать, что просто Бог нас полюбил больше, чем всех людей на земле, и наши отцы понравились ему больше, а мы семя их. И, следовательно, мы наследуем как бы эту избыточную любовь к нам. Ну и все, и больше тут думать не о чем. Просто нас любят, а других нет. Или нас любят сильно, других любят меньше. А на самом деле нет. На самом деле было бы мило на таком эгоизме утверждаться. Но это эгоизм опасный и несправедливый. Дело в том, что да, чтобы для того, чтобы Богу прийти для всех, сначала ему нужно было бы прийти для... То есть вы вырастите себе сначала народ целый, оградить его законом, дать ему целый такой, значит, сильный импульс к поиску праведности, наказывать его временами, снимать с него стружку прям-таки до жестокости иногда, потому что у него есть свои планы, эти планы надо выполнять. А потом, когда народ созрел, появляется Мария, через Марию воплощение, тогда уже для всех.
2: Уже пойдем, мы уже забежим.
1: Да-да-да, для всех. Вот как бы вот здесь я услышал, что нас ради человека, и вот эта интернациональная миссия, так сказать, это экуменическая миссия, или это вселенская миссия христианства.
2: Вселенская,
1: она...
2: правильно
1: да, сказать. Да, правильно, да, вселенская миссия христианства для всех родов, и даже, ну, и для живущих, умерших и нерожденных, она вот совершается через один избранный народ, и именно в этом воплощении ему определяется место, это высокая роль, как бы как раз и дается ответ на то, зачем это все. Вот именно для этого и больше ни для чего. И если захотите что-то другого, то захотите не того, чего надо.
2: Да, но здесь тогда зацеплюсь за вселенскость, потому что, опять-таки, святые отцы пишут об этом как очень большой космической драме, которую мы, наверное, все ощущаем, но забываем. Почему драма вселенская? То есть правильно, ну, насколько я понимаю, сказать, ради всей человеческой природы. Вот такое есть философское понятие «природа». То есть даже не просто для народа, а для человечности, вот, или человековости. Вот что-то типа такого на русском языке это будет звучать. То есть то вот вы, отец Андрей, человек, я человек, Вася человек, Мойша человек, Мубумба человек и так далее. Вот мы все люди. Вот в этом смысле у нас действительно есть что-то общее. Вот то, что Христос пришел спасать, это наше так называемое общее. Но почему спасать? Ну тогда надо, наверное, вспомнить, каким человек был сотворен. А сотворен человек был очень особенным образом. Человек был сотворен так, что святые отцы пишут, что ничего не было выше во всем творении, чем человека. Человек был сотворен, вот очень интересно, безгрешным, бесстрастным, соответственно, бессмертным, но способным к изменению. Вот та высокая планка человека. И каким образом это единственное могло быть, это могло быть только в постоянном... То есть это то, что скрывается за словами «по образам и подобию Божию». То есть мы были условно сотворены в завете, в доверии, в постоянном общении с источником жизни, им же вся быша, то есть вот этот образ Эдема как образ райского сада, и в этом состоянии мы бы так и пребывали. В каком-то смысле рай для нас состояние естественное. Вот это очень, мне кажется, важно понимать, что вот состояние рая — это не состояние для человеческой природы противоестественное, исключительное. Но по замыслу Творца это то, что в котором мы такими и должны были бы быть. То есть мы не должны были бы падать из рая. Это момент принципиальный. А то, может, часто возникает вот это представление о том, то, что вот наша здесь земная жизнь — это норма. Ну, точнее, мы так вот... У нас тут постоянное внутреннее противоречие, а рай — это где-то там и далеко, и вообще не про нас. Это действительно сейчас так, но оно так сейчас, а не так, как было во творении. И вот здесь, соответственно, центральное место Адама, потому что в чем смысл, как опять-таки святые отцы говорят об этом, не о том, то, что вот, знаешь, как ребенок съел конфетку, и, соответственно, за это его наказали. Чаще всего люди так думают о, соответственно, ну, в моем опыте, может быть, вы поправите его первородном грехе. А в том, то, что вот, вот то, что описывается в первых двух в главах книги «Бытия», по сути, человек нарушает отношения с Богом. Он разрывает свою связь с Богом. То есть, как пишут святые отцы, смерть души, то есть так подобно тому, как смерть тела — это отделение от него души, так и смерть души — это отпадение ее от Духа Святого. И вот в раю случилось отпадение человека от Духа Святого, и, соответственно, раз произошло это отпадение, то вот ту свою способность к перемене, отсюда вот, кстати, возникает современный вызов, ну, современный вообще большой соблазн всяких извращений, потому что мы действительно человек безгрешен, но способный к перемене, а, соответственно, и способный к греху. В этом его, скажем так, залог нашей свободы воли. И вот этой свободой человек так распорядился, так возгордился он своей славой, так он возгордился, ну, действительно, высшее, опять-таки, творение во всем мире, что вот эту связь причастную с духом жизни он нарушил. И проблема стала не в том, то, что человеку вынесли приговор, что он вот теперь не может заходить в рай, а так вот он, пожалуйста, а в том, что человек стал таким после событий в Эдемском саду, что он не может находиться и пребывать рядом с Богом. Вот в чем главная была трагедия Адама. В том, что в результате его решения он и потомки его утратили в себе силу, ну не то, что утратили в себе вот качество некоторое, которое могло бы, ну мы бы сказали, качество причастия божественного, вот качество причастия Богу, качество причастия духу жизни. А как скажете, вот такое доказательство от обратной общей нашей природы, и почему Адам общий, ну действительно праотец? А увидеть-то это очень просто. Мы же все умираем. Вот это очень важный момент, что смерть — это и есть следствие нашего падения. Смерть как противоестественное состояние. И вот когда говорят, что нас ради человека, нашего спасения, приходит Христос, он приходит в мир людей, которые умирают. И вот здесь, на самом деле, очень хочется остановиться и сделать большую, ну, паузу в нашем разговоре. Потому что вот этот трагизм смерти... это то, на что особенно мы сегодня глаза закрываем радикально. Мы все, что на нас хватает, это жить таким образом, чтобы делать вид, что смерти нет. Но при этом она есть. И вот в этом парадоксе мы, соответственно, и несем свое трагичное бытие. То есть человек оказался в какой ситуации? С Богом он быть после грехопадения не мог. Да? То есть, соответственно, он, соответственно, не будучи с ним, он умирал. Но умирать он в строгом смысле до конца не хотел. И вот дальше там начинается вся эта история, которую мы читаем на страницах Ветхого Завета.
1: Насколько мне известно, вот в традиции иудейской, там книги Бытия, вот эти первые главы читаются совсем не сразу. То есть их дают читать только для уже взрослых людей, созревших и прошедших школу вот этой всей экзегетики, герменевтики всего на свете, чтобы они понимали вообще, что к чему, вот это, потому что иначе это не поймется, оно проскочится. Я, если так отреагировать на те самые сказанные, то вот если рай – это наша природная среда обитания, то, по сути, все наши стремления – это как-то генетически, по этой генетической памяти сотворить или воссоздать вокруг себя какое-то подобие некое рая, как бы туда вселиться, как бы, значит, так прочее. Но ведь не только это. Ну, как один араб мне говорил, где-то мы так разговорились, говорит, богатые не хотят рай, они на земле себе рай сделали. Какой-то был такой социалистически настроенный раб. Я спрашиваю, как у вас? Говорит, я что, мы разговаривались о чем-то? Я говорю, как у вас тут жизнь? Говорит, жизнь у нас, как везде, тяжелая. Говорит, народ хороший. Говорит, народ-то у вас хороший вроде. Говорит, народ хороший, правители плохие. Говорю, почему плохие? Потому, ну, как бы, почему плохие? Потому что, говорит, они в рай больше не верят. Говорит, потому что они рай себе на земле построили.
2: Как бы, это неправда. Вот,
1: да? Это не, да, я согласен, я здесь такая слабая позиция, уязвимая для критики, но вот это насчет того, что рай себе на земле построили, то есть люди строят себе рай на земле, но это безуспешные попытки, к сожалению, или к счастью, но интересно, что вот кто кого-то сказано из-за того, что Адам был в раю и в Адаме был рай, то есть рай был не только снаружи, рай был еще внутри. И вот эта заповедь, земледельческая заповедь Адаму, возделывать и хранить Эдемский сад, она также относилась и к земле его сердца. Он должен был возделывать землю своего сердца благими помыслами и должен был хранить ее от вот этих всех нападений извне, которые потом в виде змея к нему льстиво пришли, там, или змея и жены. То есть это аскетическая практика, которая должна была... Так, то есть мы угадываем в Адамовой жизни в раю некое такое бодрственное состояние над своим сердцем, и что он должен был двигаться вперед, занимаясь внутренним миром своим, не только внешним, как бы быть садовником по профессии. Он должен был беречь свой внутренний мир и двигаться к Богу. Григорий Ниский, кажется, пишет, что тварь получила приказ стать Богом, да? Что он должен был двигаться к Богу, в богообщении возрастать, чтобы со временем быть допущенным до всех этих таинств и до древа познания, там, если нужно, до всего этого можно было бы допустить там, на каких-то этапах созревшего, повзрослевшего и аскетического, закаленного Адама. Вот, и поэтому это такая очень взрослая задача. То есть это не должно
2: прочитываться... Он узнал, что он мог уже измениться, но чтобы он изменился, то есть что значит древо познания? То, что мы подвержены изменениям, мы способны изменяться. Но мудрость требует, чтобы ты не изменился во грех. Но в итоге первым действием, которое происходит в саду, происходит изменение во грех. Потому что такое грех? Грех — это промах мимо цели. В чем вот трагизм? Ну, съел яблоко, не съел яблоко. Дело не в яблоке, а дело в том, что было нарушено отношение доверия между человеком и Богом. Ну, то есть Господь, как Отец, как бы дает указание. Ну, не что указание, просьбу, доверие. Ты этого не сделай. Из чего? Из любви ко мне. Из доверия ко мне. И ты этот акт доверия нарушает. То есть вот это комьюнион, причастие, то есть оно этим актом и разрывается. И более того, следующим актом, когда тебе дается возможность встретиться лицом к лицу со своим поступком, ведь что делает наш, условно, праотец, как и все мы, я не я, женщина во всем виновата. То есть это есть очень... Вот Семен Новый Богослов в 45-й слове так и пишет, что Господь почему так в райском саду несколько, он раз за разом, он там порядка 3 раз дает человеку возможность покаяться. И то есть он пишет, святые отцы, что если бы было бы акт покаяния, то и падения бы не было, то падение сразу бы обратилось бы, вот преобразилось бы, и Господь бы, в общем, без всей вот этой дальнейшей истории. Но вместо акта покаяния произносится фраза, которую каждый, наверное, женатый человек произносит, к сожалению, чаще, чем хотелось бы, «Жена, которую ты дал мне». Вот это вот великий, так сказать, наш мужской, как это, ты почему так сделал? Ну вот, в общем,
1: ну... Что ты послушался голоса жены своей, значит, там, да, это все мужики должны хорошо выучить, да. Но они и так это знают, даже если Библию не читают.
2: Не, но здесь же это принципиальный именно момент, что перекладывание ответственности. То есть в чем трагизм райской истории, то, что все перекладывают на всех ответственность. Адам на Еву, Ева на змея, змей вообще как бы там сбоку стоит и тоже как бы... змея, по сути, на них показывает, а типа, а ты их таким создал, что они, соответственно, меня слушают, а не тебя слушают. И, в общем, вот это отношение единства, доверия, энергетической полноты рассыпается. И происходит ни много ни мало космическая катастрофа вселенского масштаба. Вот мы говорили о вселенскости, я тут позволю тоже слова Симеона Богослова. Вот он говорит очень такой глубокий поэтический текст. Вот. Для того, чтобы быть обрабатываем в потах и трудах, и так давать ему то немногое, что произрастает на потребу его для поддержания жизни, а если не будут обрабатываем, оставаться бесплодной и произращать лишь тернии волчицы. Так земля изменилась. Затем и все твари, когда увидели, что Адам изгнан из рая, не хотели более повиноваться ему преступнику. Солнце не хотело светить ему, ни луна, ни прочие звезды не хотели показываться ему, источники не хотели источать воду, и реки продолжать течение свое. Воздух думал не дуть более, чтобы не давать дышать Адаму, согрешившему. Звери и все животные земные, когда увидели, что он обнажился от первой славы, стали презирать его, и тотчас готовы были напасть на него. Небо некоторым образом устремлялось было пасть на него, и ни земля не хотела носить его более. Но и только Господним запретом как бы этот завет был сохранен. Так об этом пишет, соответственно, Симеон Новый Богослов. То есть вот этот распад доверия и промах мимо цели, распад доверия человеком с Богом, он производит радикальную перемену. Не только с самим человеком, не только вовне, но и внутри. Весь мир меняется. Отсюда очень много вопросов, когда именно происходит вот действительно событие райского сада, именно хронологически, потому что здесь могут начинать люди спорить, но символически и исторически вот, писание прослеживает эту связь четко. Та вот земля, которую мы знаем, с болезнями, со смертью, с творением, с терниями, это плод грехопадения. То есть это плод радикальной перемены, которая случилась в Эдемском саде. Соответственно, потом и дело восстановления тоже будет делом вселенским, а не делом частного человеческого спасения, частной человеческой жизни. Вот эта связь личного и вселенского, она в этих словах прослеживается фундаментально. И мы это осознать ее можем действительно очень через сознание довольно четко. Почему у человека было такое особое место? Потому что он был поставлен на пересечении мира невидимого и мира видимого. Именно человек может воспринять невидимые смыслы, невидимые вот эти, скажем так, свойства божественных имен, по сути, и дать их тому, то, что вокруг него ходит. Твари-то вокруг него были бессловесными, а человек был словесным. И вот этот огромный труд, по сути, наполнение материи смыслом через дачу их имени, это и есть то садовничество, в том числе, который Адам был призван это сделать. Но поскольку теперь он мог это делать только не точно, а как он будет делать это точно в отрыве от источника, собственно, всех этих имен, то, соответственно, вся вселенная изменилась. И вот в нее пришел грех, в нее пришла смерть, и вот это дало нам тот мир, в котором мы живем. И в котором мы даже сейчас продолжаем жить. Это очень важный момент. То есть в той мере, в которой то, что дальнейшие части символа веры не вошли в нашу жизнь, мы продолжаем жить в этом мире. Это тоже важно.
1: Ну да, то, что мы живем, это само собой парадоксально, потому что мы живем в царстве смерти. Свет во тьме светится, просто и тьма его не объяла. А так-то мы живем в царстве смерти. Николай Сербский говорит, мы боремся с грязью, потому что грязь – это смерть. Мы боремся с голодом, мы хотим кушать, нам поддерживаем, там, утоляем аппетит, потому что голод – это смерть. Мы заболевшие лечимся, потому что болезни – предвестники смерти. Мы боимся одиночества и тишины, потому что как только ты сядешь в тишине одиночества, тебе придет совесть и начнет разговаривать с тобой о смерти. То есть мы живем в этом царстве, как бы в этом порченном мире, который держится только одной милосердием Божьим.
2: И мир не хочет быть смертным. То есть вот тонкий момент, что, по сути, святые отцы говорят, что мир-то сам тоже смертным быть не очень хочет. Он не хочет всей этой энтропии.
1: Ну, он смотрит на нас с надеждой, да, на это, да. В ожидании явления сынов Божиих. Вот я, у меня много есть таких хороших таких как бы реакций, что ли, благодарных на еще тот рассказ по книге «Бытия», там мы еще вернемся к нему. Я вот о чем думаю сейчас. Вот мы заговорили об Адаме, как источнике, из которого проистекла вся последующая человеческая природа в этих множестве личностей. Все люди в это единый источник, а от одной крови, как там пишет апостол, расплодил множество людей по земле. Ну вот, смотрите, долгое время жизнь людей на земле была такова, что люди не признавали себя произошедшими из одного источника. Каждое племя там имело свое тотемное животное, имело свою мифологию о своем происхождении. Какие-то народы изводились...
2: Да.
1: Да, какие-то народы выводили себе из каких-то богов, там кто-то от кого-то, там, ну, самое банальное, там, Эней, там, или Ромул, там, или что-нибудь еще. По историческим меркам совсем недавно большинство людей стало мыслить о себе как о потомках одной супружеской пары, Адама и Евы. Потому что исторически совсем недавно все народы имели свои мифологии, свои генеалогии, свои космологии, как бы они ни были примитивны. И все еще там у них своя праматерь, свой праотец, там, какие-то свои боги, свои богини, из-под ногтей которых... с грязи их слепили. В общем, они все это там как-то... И вот только недавно, исторически недавно, большинство человечества согласно с тем, что мы произошли от одной супружеской пары, от одного начала. И даже в развитии своем, при всех своих уродливых проявлениях, этот глобализм современный, он все-таки... глобализм, то есть он как бы говорит о том, что есть даже вот это в китайской этой теории единой судьбы, там это одна планета, одна судьба, вот это у них там есть такая какие-то политологические предложения, то есть это проскакивает, потому что, ну, китайцы, русские, скажем, там японцы, корейцы, они до недавнего времени вообще не считали себя одной судьбой, одним народом, не плывущими в одной лодке. Я вот к чему говорю. Что на сегодняшний день как бы и планетарные изменения в жизни людей, и победа Христа на самом деле, это такая тайная победа благодати, привели к тому, что мы согласны, многие из нас, большинство из нас, быть может, что мы произошли из одной пары супружеской, и трагедия этой супружеской пары родила нашу испорченную природу, и что для того... Короче, вот эта вся библейская проблематика становится понятной для всего мира, ну, может быть, исторически очень недавно.
2: А я здесь рискну поспорить. Да, исторически совсем недавно, но тут вот как раз мы даже здесь делаем большую подмену, потому что вот это единство, вы абсолютно правильно подметили, оно может быть единственным только, как пишет апостол, во Христе, нет ни эллины, ни иудеи.
1: Да, конечно.
2: А вот без Христа... Как бы и эллин прекрасный, и иудей прекрасный, и никакого единства быть не может. Как раз вот все эти разговоры о человечестве без Христа, это же тоже, по сути, очередная ложь, которую мы очень, очень активно потребляем, и оно имеет прямое отношение к смерти и бессмертию. Мы хотим восстановить этот Эдемский сад, но без Христа. Через нашу технологию, через наши усилия, через наши политические проекты, но без ответа на самый главный вопрос. И поэтому здесь как бы не в осуждении нам было признание вот этого человеческого родства. Потому что в каком-то смысле мы же это тоже единство как признавали только на словах, так и признаем только в массе своей на словах. Это же тоже очень важный момент. И это правильно, потому что нет никакого этого единства, если ты не находишься у единой чаши. Но это, мне кажется, это мы уже по-моему, во единую святую соборно-апостольскую церковь с вами забежали.
1: Но все равно это важно, да.
2: Просто иначе это очень легко облучиться. Даже вот просто у нас язык нас уже настолько обманывает, что мы все это... Поэтому я когда говорю о единой общечеловеческой природе, это не значит, что там над этой природой нету и дополнительных, если угодно, лиц. Да? То есть у каждого там народа, племени действительно есть свое лицо. Вы серба от русского отличите. Как, хотя, казалось бы, кто был, ну, очень близкий по духу и по прочим, но различное. Вот это все человечество, которое нам предлагается, оно же предлагается как «это все не важно». А важно вот просто человек. Но вот просто человек никогда важен не был. И более того, он может быть важен только если этот человек имеет имя. Да? То есть если только Бога человек есть. Да? Только если есть Адам и если есть новый Адам Христос. Вот тогда разговор о человечестве может быть осмысленным. Все остальные разговоры о человечестве – это лишь очередное строительство Вавилонской башни, которое мы знаем, как заканчивается. И вот это, ну, мне кажется, в нашей с вами беседе это очень важно отметить.
1: Спасибо, это очень хорошо, спасибо большое. Это прекрасное замечание, которое ставит точки над «и» и расставляет акценты. То есть, действительно, если мы говорим о едином человечестве, не упоминая имя Иисуса Христа, именно не упоминая сознательно, не провозглашая, то мы лепим нечто большое и единое для возглавления одним обманщиком. То есть это будет антихристос, как бы это, значит, это будет единое человечество. Собственно, что и является вожделенной целью конца истории, это единое человечество, обезбоженное до последних мер и согласное возглавиться каким-то, значит, исчадием ада, каким-то воплощением, не воплощением сатаны нет, но сосудом дьявольским, каким-то человеком греха.
2: Человек греха, сын погибели, да.
1: Да, и сын погибели, да. Совершенно верно, да. Ну что ж, тем более, тогда будет очень органично вернуться опять-таки в райский сад умом и как бы сделать еще, акцентироваться на том, почему же так тяжко согрешил Адам, при том, что вроде бы ничего такого злого не сделал. Ну, скажем, он же не убил никого в раю там, и там не знаю. А что ж такое, такие тяжкие последствия? То есть для этого надо будет еще раз вспомнить, что сказал змей. Потому что он там напаковал им в нескольких предложениях такую массу лжи жене сначала. Это говорит, правда ли, что Бог запретил вам есть от всех деревьев в раю? То есть уже там ложь.
2: Поставил под сомнение завет.
1: Да, как в наших социологических опросах. Там, значит, когда тебе там, кого вы выбираете, Ельцина или Зюганова, как бы, значит, а третий есть, как бы, третьего не будет. Значит, уже ясно, что я не голосую тогда. Значит, он говорит ей, она говорит, ну, сказал, что нет, она говорит, нет. Она пошла на разговор, да все это мы можем есть, вот только вот это вот есть не может. Говорит, потому что мы умрем. Говорит, нет, не умрете. Там же нет, не умрете, он же обещает им бессмертие, да, а он же обещает им свое бессмертие, которое дать не может. Не умрете, но он знает Бог, что вы станете как боги и познаете добро и зло, то есть он обвиняет Бога в утаенных знаниях,
2: да,
1: дескать, у Бога есть некий сокровенный гнозис, который он не открывает, не уважает нас, как бы, он тебя не слушает, он тебя не уважает, значит, такое. И он тебе, значит, угрожает какой-то смертью, которой нет. Она говорит, на самом деле дьявол говорит, да никакой смерти не будет, все в порядке. Говорит, вы как боги будете. Он обещает им какое-то божественное равенство, то есть и они это съедают. Ну, по крайней мере, жена съедает это полностью. Вот, и потом она уже после этих слов она уже увидела новыми глазами, уже глазами соблазнившегося человека, что плод и приятен по виду, и хорош в пищу, и дает знание, он вожделенный. Вот эти три штуки соединились в одно. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. То есть получается, что это было очень неневинное занятие. То есть лукавый вложил в эти несколько слов всю сумму своего ядовитого лукавства. И он научил людей изначала вдруг принять мысль о том, что Бог не благ, что он хранит от тебя, таит от тебя запретные какие-то тайны, что ты достоин быть Богом еще. Когда захочешь, тогда и будешь Богом. Бери и ешь, как бы, и будешь как Бог. То есть это получается механический путь получения божественной славы. Это все он запаковал в одно предложение, и оно пошло гулять по крови. То есть можно сказать, что потом у потомства Адама и Евы как бы та же бацилла, тот же инфекция.
2: Вот,
1: тоже, как бы,
2: в этом смысле, да, грех, это очень важно, воспринимается как бацилла, и здесь тогда тоже усилит. Вообще всем рекомендую, вот мне кажется, вот именно если два святоотеческих текста, которые, ну, тексты лучше всего помогают вспомнить это вот Симеон Новый Богослов в своих проповедях об Адаме, вот, например, в 45-м, в 10-м слове он много прямо об этом очень, в 37-м пишет, и Афанасий Великий, слово о Богово воплощение. Очень короткий и достаточно текст, но там это еще вам более подробно и красиво раскрыто. Так вот, в 37-м слове вот святой Симеон подмечает, что почему никто из нас не может, даже если бы хотел, согрешить, как Адам в буквальном смысле слова. Подобно Адаму мы грешим постоянно, а вот как Адам мы согрешить не можем. Потому что у Адама вообще никаких других причин для греха не было, кроме своей чистой воли. Вот вообще в чистом виде, он в буквальном смысле пребывает в раю. Более того, вот вы упомянули славу, очень важно, что Адам уже облачен славой. И вот это очень важный момент, что Адам, пребывая в раю, находится в полном облачении божественной славы. Почему, допустим, вот эта нагота они не воспринимали как наготу наши праотцы? Потому что они уже были в этой славе, в этой божественной славе бессмертия. Они уже изначально были ей одеты. Но вот этот очень интересный момент, Адам не знал, что он может ее потерять. Вот в этом особенность еще очень важного запрета. То есть, творя грех, Адам не мог подумать, что есть вот этот промах или перемену, то, что он может этой славы лишиться. То есть, вот парадоксально, в чем был великий обман, что, обещая бессмертие, по сути, лишалось бессмертия, которым Адам уже овладевал, но не замечал. И вот это в нашей жизни же постоянно. По-моему, у Антония Великого есть вот эта гениальная фраза, что отпадаем мы от Бога по трем причинам. Сожалеем о прошлом, не замечаем, не ценим настоящее и боимся будущего. Вот в этой формуле змея ровно это произошло. Адам не заметил то, чем он уже обладал. Ну и Ева, но прежде всего Адам. То есть он не заметил, что он уже был вот по сути, ну, в этой божественной шехине, вот в божественном шехине, в святая святых, то он уже там был. Он уже был облачен бессмертием, он уже был облачен славой. И только, но поэтому, именно поэтому, то есть промыслительно, у него не могло быть, у него не было смирения. Почему говорится, что смирение – высшая добродетель, а гордость – высший грех? Потому что единственный первый грех Адама точно такой же, как грех сатаны – гордость. Он из гордости пошел есть этот плод. У него не было смирения, потому что он и не мог как бы себе подумать, зачем мне смиряться, я же уже вершина всех вершин, я же уже облачен. И опять, я это говорю рациональным словом, но по сути святые отцы пишут, что это все происходит на каком-то глубоком интуитивном уровне. Это не то, что Адам себе силлогизм выстраивает, знаете ли, и дебаты сам с собой делает, но вот на интуитивном уровне это, соответственно, скажем так, происходит. То есть ты уже обладаешь нетленным телом, ты уже, повторюсь, обладаешь безгрешным телом, ты уже обладаешь, вот, по сути, и бесстрастным телом. Ты все это у тебя есть, но ты это не заметил, и в итоге происходит распад. Мы уже поэтому так согрешить не можем, потому что мы рождаемся уже унаследовав, и мы уже рождаемся с склонностью к греху, мы рождаемся, соответственно, подверженные изменениям, мы рождаемся, соответственно, в смертном теле. Адам родился в бессмертном теле. Вот это главное, то, что мы как бы должны понимать, почему его грех так важен. Ну, в отличие, вот, скажем так, того, что последовало.
1: Ну, тут великая цена потери, как будто да. Вот, то есть вообще достоинство вещей, явлений, предметов, событий, это же, в общем-то, цена потери или угроза истинной потери, да. Когда ты вдруг понимаешь, что это касается и близкого человека, которые могут ускользнуть от тебя навсегда, и родные, уходящие в иной мир, и твое здоровье, вдруг пошатнувшееся, как бы ты привык себя чувствовать здоровым, вдруг
2: оно достатки взяло, твои и прочее, прочее.
1: Достаток, да, безопасность твоя, вот эта привычка к миру и стабильности. Ну, в общем, все, что у нас есть, оно оценивается должным образом. Точно так же, как это было у Адама. То есть мы что имеем, не храним, потерявши.
2: Да? Вот это однозначно фраза про Адама. Адам же провел потом всю свою жизнь плача. 900 лет он жил плача, по сути, недалеко у ворот рая, как говорит предание. То есть он, только потеряв это, понял, что он потерял. Вот в этом как бы его фундаментальный трагизм.
1: Да, раю мой раю, мене ради насажденный, ради Евы затворенный, да. Это такие духовные стихи там были на Руси такие про это Адамов плач. И у Силуана Афонского есть целая глава об Адамовом плаче. Он говорит, что человек, который достиг плача о Вселенной, как бы, который достиг вот этого сострадательного состояния, это чувствование этой великой трагедии, которой было грехопадение Адамова, и чувствует эту великую нужду в Искупителе, и благодарит его всем сердцем за то, что он пришел и сделал это дело искупления, он входит в меру Адамовых слез и плачет обо всем творении. И его нельзя утешить, как бы, кроме только Дух Святой утешает его, и больше других утешений ему больше здесь не положено. И он, это плач Адама, да, он беспрестанный, как бы, он глубокий, он касается всей твари, не только человека, но вообще всей твари, которая пострадала из-за Адама. Вот так в 20 веке, как бы, тамбовский крестьянин, ставший афонским монахом, не получивший никакого, не то что систематического, вообще никакого богословского образования, просто опытным образом знавший Бога, высказал такие самые глубокие вещи, которые, может быть, вообще существуют после Семена Нового Богослова. Значит, потеря, почему нужно, да, человека всегда настраивать на то, чтобы он оценил, переоценил, пропустил через сердце все, чем он обладает, потому что эти дары могут забраться в одну секунду, эти подарки могут отниматься.
2: И опять вот этот дар. То есть вы сказали, да, вот что еще, как бы, в каком смысле мы все подобны Адаму, потому что все, что мы... Вот этот тонкий момент. То есть Адам-то свою бессмертие, славу и вот это, ну, все, по сути, божественность не будет насильно причастность Богу, тоже он же получил его в дар. Но, как я понимаю, вот получилось то, что вот в результате искушения мы не заметили это как дар, а восприняли это как собственность. Вот эта онтологическая разница между даром и собственностью. Вот в каком-то смысле грехопадение, оно и про это. Понимаю, вот получилось то, что вот в результате искушения мы не заметили это как дар, а восприняли это как собственность. Вот эта онтологическая разница между даром и собственностью. Вот в каком-то смысле грехопадение, оно и про это. То, что вот мы все, что мы, как бы, то, что нам даруется,

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие святых, мученика Иулиана Тарсийского и преподобного Максима Грека. Евангельское чтение с толкованием. Рубрика «День в истории России». Душеполезное чтение. Завершающая часть книги монаха Салафиила Филиппьева «Исихаст. Практика молитвы Иисусовой». Радиошкола «Трезвение» Владимира Алексеевича Михайлова. Тема беседы «Покаяние. Воспасение». Затем литературные минуты. Документальный рассказ Нины Павловой о помощи святых. Передача детям продолжит нашу программу. А в завершении девятая беседа о символе веры, подготовленная протоиереем Андреем Ткачевым и философом Павлом Щелиным.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа радостью возгорается сердце наше, когда мы любим Господа. И Господь говорит: почему узнают, что вы мои ученики, когда будете иметь мир между собою? И я радуюсь за вас, что Господь удостоил вас великой милости часто и часто быть в Доме Божьем, часто причащаться, исповедоваться и причащаться святых Христовых тайн. Как же мы должны жить, возлюбленные братья и сестры? Вот. Господь прямо говорит нам: заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Видите, братья и сестры, вот что мы должны выполнить в первую очередь, то есть возлюбить друг друга. Вот тогда жизнь становится совершенно иной, совершенно другой. И посмотрим, как же мы должны любить друг друга. Это основа всей христианской жизни. И мы, прочитывая Божественное Евангелие, должны помнить каждое слово. А евангелист Иоанн Богослов в 13 главе, 35 стихе так говорит: «Потом, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Основа всего христианского учения есть любовь. Она должна присутствовать в сердце истинного христианина. Бог есть любовь, и верующего Христа должен быть подобен Ему. Он должен иметь Христа в своем сердце. И так тот, кто не любит, тот не христианин. Видите, братья и сестры? Первых христиан, когда мы читаем Деяния апостольские, у них была едина вера и едино, что сердце. И они жили все. Все было общинное, все было в единении. То есть своего они ничего не имели. Все как бы под Божьей рукой было имущество. И кто в чем нуждался, тот и получал то. Вот первые христианские общины, они были построены что? На любви. На любви. Первое действие веры во Христа есть пробуждение любви в сердце человека. И эта любовь обнаруживается в каждом его поступке. Прежде всего, любовь – это обращение к Богу. Но любовь к Богу согревает сердце и к ближнему. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Тот же Иоанн Богослов. Истинная любовь становится побуждением каждого шага нашей жизни. Она зажигает в нас божественную искру. Любовь учит нас состраданию каждой скорби, каждой немощи, снисхождению к слабости человеческим, к терпению среди испытаний, кротости среди обид и постоянной готовности ко всякой жертве. С любовью в сердце мы будем всегда готовы все нести в що віддасть, що вистрадасть за наших братів. От мені сьогодні одна раба Божа розказувала, що як вона з больними переворачувала там немощні, яка паралізована, і вона, от ножка у неї заболіла від тяжесті. От так, возлюблені, от це і є сострадання к ближньому, коли ми бачимо, що наша допомога нужна. Ми не смотрим на свої болячки, а смотрим в першу чергу за тим, з яким ми ухажуємо, яким ми більше нужди, і чуємо, що якщо бросить, то чоловік совершенно може що погибнути. І в этом состраданні ми завжди повинні, як Господь говорить, в терпінні вашому, тяжіть душу вашу. Сострадання – це вище всього. Нет більше любви, кто душу свою полагает за други своя. Поэтому вот я так говорю, что тот, кто несет службу в госпитале, в больницах, в домах престарелых, он уже имеет награду от Господа. Вот он имеет такую высшую любовь, высшую степень помогать обездоленным людям. Экклесиаст, книга, вы, наверное, читали это, говорит, нам лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. И я всегда говорю, где пиры, где радость, там и без нас хорошо. А вот где горе и плач, как христианин, будь что первый там. Вот это помните всегда, что мы должны быть всегда, где глубже скорбь, там ближе Бог, и мы должны были быть ближе к этим людям. Подобно тому, как некоторые растения издают благоухание лишь тогда, когда их растопчешь и сомнешь. И душа человеческая приносит духовные плоды лишь в тяжелом испытании. Слышите, братья и сестры?
3: Слышу.
2: Она созревает на обнаженных ветках среди скорби. В христианской семье проявляются с большей силой любовь и согласие. Любовь – это, конечно, жила в ней и во времена радости, но сколько новых сил пробуждается в ней в годину испытаний. Находясь как бы в присутствии Божьем, все наши чувства становятся глубже и сильнее. Под тяжелым ударом, разразившимся над семьей, она всегда повергается к ногам Спасителя, и горячая молитва, вопль страждущего сердца, возносится тогда непрестанно к престолу Всевышнего. Видите, братья и сестры, перед открытой могилой исчезают все житейские мелочи и дрязги, и оставшиеся на земле проникаются предчувствием вечности. Мир Божий осязательно сходит на эту семью. Она как бы приближается к иному миру и предвкушает вечное блаженство отшедших. Взор плачущих проникает в дотоле неведомую даль, которая облекается в осязательную форму. Вера растет в несчастье и превращается в видение. Когда в нашей скорби мы достигнем Голгофы, нам оттуда виднее и понятнее все чудеса небесные. Нам становится ясен истинный смысл жизни, истинная цель наших стремлений. С той вышины нам понятно все значение креста, которому мы покоряемся с любовью. В этом-то и состоит вся святость дома плача христианской семьи. Из него исходит и на окружающих как бы веяние загробного блаженство. Вот, братья и сестры, этим предначертанием любви Господней мы и будем сегодня радоваться, что Господь есть любовь. И кто пребывает в любви, тот что? В
3: Боге пребывает.
2: Вот. И мы все должны пребывать в Боге. Это высшая радость и высшее счастье. То есть надо отбросить все греховное, все нечистое. Потому что вы сами знаете, что нечистое и греховное не может войти в Царство Небесное. Вот, братья и сестры, мы все знаем. Поэтому мы должны всегда иметь очищение, помысел к очищению, что грехи нас не введут в Царство Небесное, а грехи нас введут в рабство и в вечную каторгу, погибель, да, вечную каторгу. Поэтому будем всегда стараться, чтобы Господь нас соединил единою любовью, как сказано, единым сердцем, едиными устами восхвалять Господа и Спасителя нашего. Помните, что как тело без духу мертво есть, так и душа без молитвы, она мертва. Если отнять на минуту у нас дыхание, то погибает мозг, погибает сердце, кровообращение теряется, и человек что?
3: Погибает.
2: Погибает. Вот так и мы постоянно должны быть и духовно созревшие, духовные, чтобы наша духовная жизнь была постоянно в Боге и с Богом. И помните постоянную молитву, что, как говорит нам апостол Павел, непрестанно молитесь, о всем благодарите Господа. Непрестанно. То есть, вот ехали вы в Дом Божий, молитесь. Дома готовите трапезу, молитесь. Стираете ли белье, молитва. Убираете ли дом, приготовляете детям ужин или обед, всегда молитесь. Вот это и непрестанно есть молитва. А кто пребывает в молитве, тот пребывает что в Боге. Вот. Это особая, особая благодать Господня, когда мы непрестанно возносим свое сердце Господу. Так, Мишенька, или нет? Да?
4: Да, да.
2: Так. А ты, Миша, говоришь, что так. Без молитвы мы обугленные, что?
4: Головной.
2: Поэтому будем постоянно памятствовать о Боге. Господи, прости нас за леностную и нерадивую молитву. Научил молиться учеников, дал им молитву Господню, Отче наш. Научи нас всегда молиться, чтобы мы были верными детьми Божьими. Вы скажете, Господь не требует, чтобы мы долго молились. Да, и Господь говорит, что вы долго молитесь, а дел моих что?
4: Не творите.
2: Вот молитва и добрые дела тоже молитва. Навестил больного, посетил в темнице, напоил чашей студеной воды, и то не теряешь награду. Одел нагого, подал нищему милостыньку. Вот это все любовь, это все молитва, это все продолжение молитвы. И преподобный Серафим Саровский прямо говорит, в чем больше у вас развито душевное состояние, сострадание к больным, к убогим, к нищим. Вот и занимайтесь этим делом. У кого к духовному написанию, тот занимайся духовным деланием. Кто к молитве особо молитесь, чтоб не слабел дух. Так что каждый в своем деле может постоянно молиться. Помните, Господь говорит, не судите, да не судите. Видите, и как мы часто мы даже близких своих, родных, знакомых перебираем по кусочкам, а не видим своих грехов, как видел грехи преподобный Ефрем Сирин. Помните, как он говорил? Господи, даруй мне зреть моя прегрешение и не осуждайте брата моего. Вот что требует от нас Господь. Не осуждать брата своего. То есть выбросить свой грех. И тогда не захочешь видеть грех брата своего. Помните, вам рассказывали, как в одном монастыре игумену клеветали на одного брата, что он согрешает блудом. Вы помните, наверное, это? Да. Игумен не верил, он знал, что этот брат очень благочестив, молитвенник. Ну, раз так говорят, значит, может, что-то и есть. Вот. Не бывает, как русская пословица, дыма без огня. И вот однажды игумен, что не верил, ему говорит, ну, иди, ты защищал своего, вот, иди, брата. Ночь была пасмурная, да, выходит на площадь к собору, все колышется, как бы поднимается одежда, и вот говорит, вот видишь, ты говорил, что нет, а вот брат и здесь в монастыре совершает блуд. Когда игумен подошел, пнул ногой брата-то своего, а оказалось, это что было? Сноп соломы. Вот, братья и сестры, вот как можно, не видя, осудить безвинно человека. Помните, как святитель Николай безвинно осужденных спас? Вот так безвинно могут и судить человека. Одного брата оклеветали, что он колдун, что он что-то все перебирает вот здесь в поясе в своем. А в поясе было написано, чтоб молчать и никого не осуждать. Ну, братья донесло, что нам в монастыре колдунов не надо. Надо этого брата выгнать. И когда привели к игумену, ну, вот, вот видишь, он и здесь еще, все, и при вас он, заклинания какие-то делает. Когда открыли его пояс, там было, чтобы молчать и никого не осуждать. Он спросил игумен, ну как, братья, как мы будем судить-то этого брата? Он всегда вот молчит и не осуждает никого. Будем его осудить? Они говорят, устыдились, поклонились ноги брату и отошли с миром. Вот видите, возлюбленные, как можно невинно осудить человека. Поэтому не судите, да не судим. Будем помнить эту заповедь Господню. Далее, братья и сестры, надо очень осторожно быть, потому что я смотрю, что под духовную маску много всяких людей подделывается. И очень опасно. И Господь, блюдите, яко опасно ходите, яко овцы посреди волков. Поэтому очень опасно, братья и сестры, в наше время, чтобы не попасть под какое-нибудь влияние. И я радуюсь за вас, что вы никуда не бежите, а всегда стараетесь в дом ваш Господень. И пророк Давид говорит, благо мне есть приметаться в дому Божьем, нежели жить в селениях грешных. Видите как? Вот. Самое основное, чтобы всегда быть в Боге и с Богом. Поэтому будьте готовы, Господь близок, Господь при дверях, чтобы мы были всегда готовы к принятию Господа, чтобы мы всегда жили в Боге и с Богом. Правильно говорите. Вот так это наш девиз. Трудись и молись. Вот это девиз христианина. Трудись и молись. Слышишь, сестра? Вот так потихонечку мы и войдем в Царство Небесное. Но если мы будем говорить, что еще, может, я десяток или два проживу, да, может, я еще то-то и то-то потом сделаю, а потом-то, может, Господь не отпустит нам дней. Будет уже поздно. Помните, как мудрые девы сожгли светильники, а юродивые что? Не могли. Не было елею. Это, а елей это что? Добродетели. Вот правильно говорите. Елей это добрые дела. Это добрые дела. Поэтому пока есть время, мы должны спешить на добрые дела. И Господь каждый наш шаг благословит. Что же еще, возлюбленные братья и сестры, добавить, чтобы мы всегда были благочестивы, чтобы мы всегда были смиренны, кроткие духом, блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. Блаженны, когда поносят вас, и злословят на вас, и рекут всяк зол глагол, мы должны радоваться и веселиться, потому что Господь дает этим людям великую награду. Поэтому вот как Сереженька сказал, что батюшка, ты вот меня там ругал. А где нас не ругают? И хорошо, что ругают. Блаженный Господь сам говорит, когда поносят вас. А если все хорошо, он как старцы станут говорить хорошо, они возьмут, да и уйдут. И все. И ищи, где потом. И не знает. Вот так, видите, как люди святые жили. Чтобы даже похвалы не хотели иметь себе. Потому что они искали прежде всего награду от Господа. А помните, как Симеон Стопник, когда мать пришла, она хотела увидеть сына. А он спросил, мама, ты где хочешь видеть меня, здесь или в Царстве Небесном? И она ушла, сказав ему, лучше в Царстве Небесном. Вот так и мы, братья и сестры, должны быть всегда, чтобы нам была встреча с Господом в Царстве Небесном.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

Братья и сестры, 21 июня по православному календарю или 4 июля по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых мученика Иулиана Тарсийского, преподобного Георгия Исповедника, священномученика Павла Пресвитера, священномученика Терентия, епископа Иконийского, преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мучеников Арчила II царя Иверского и Луарсаба II царя Карталинского, обретение мощей преподобного Максима Грека.

Братья и сестры, 21 июня по православному календарю или 4 июля по гражданскому, наша православная церковь совершает память святаго мученика Иулиана Тарсянина. Святый Иулиан, сын сенатора-язычника и матери-христианки, родился в киликийском городе Аназарве. По смерти мужа, мать святаго Иулиана, переселилась из Аназарва в киликийский же город Тарс. Здесь она крестила отрока Иулиана в христианскую веру и воспитывала его, обучая вместе с книжным учением истинам веры и правилам благочестия христианского. Когда Иулиану исполнилось 18 лет, то поднялось сильное гонение на христиан, воздвигнутое императором Диоклетианом. В числе других христиан был взят и святый Иулиан и приведен на суд к гегемону Маркиану. Но ни жестокие истязания, ни угрозы, ни обещания даров и почестей не могли склонить благочестивого юношу к принесению языческих жертв и к отречению от Христа. Целый год водили Иулиана по разным городам Киликии, везде подвергая истязаниям, но он, подобно адаманту, оставался непреклонен в исповедании веры во Иисуса Христа. Когда святаго Иулиана привели в город Эгею, то там нечестивые язычники силою открыли рот святому мученику и вкладывали туда идоложертвенное мясо и кровь, желая нечестивыми жертвами осквернить чистого и святаго раба Христова. После этого святый Иулиан был вернут в темницу. Сюда к нему пришла его благочестивая мать, которая всюду сопутствовала Иулиану, умоляя Господа укрепить сына ее в страдальческом его подвиге. Когда же мучители взяли мать святаго Иулиана и привели ее на суд, то она просила игемона позволить ей в продолжении 3 дней навещать сына своего в темнице, дабы убедить его поклониться идолам. Игемон разрешил ей невозбранно приходить к сыну в темницу. Она же, проводя с ним в темнице дни и ночи и с материнской любовью беседуя с ним, со слезами увещевала его претерпеть до конца временные мучения, дабы сподобиться от Господа вечных благ во царствии мучеников. По прошествии 3 дней святаго Иулиана вместе с матерью привели на суд к гегемону. Думая, что мать уже уговорила сына к принесению идольских жертв, гегемон стал хвалить ее за это увещание, но та громко и безбоязненно начала исповедовать имя Иисуса Христа и обличать языческое безбожие. Также и святый Иулиан неустрашимо исповедовал и прославлял Иисуса Христа, единого истинного Бога, и обличал языческое многобожие. Тогда разгневанный гегемон повелел мучить обоих, и мать, и сына. Матери святаго после многих истязаний отрубили ступни ног, которыми она шествовала за своим сыном из Тарса. Святаго же мученика Иулиана положили в мешок, наполненный песком и разными ядовитыми гадами, и бросили в море. Так кончил свои страдания святый Иулиан. Через несколько времени скончалась в страданиях и благочестивая его мать, и оба получили венец победы от Христа Бога. Тело святаго Иулиана было вынесено волнами на берег, где его нашла одна благочестивая вдова из Александрии и с честью предала погребению. Впоследствии святые мощи Иулиана перенесены были в Антиохию. Святой Иоанн Златоуст, когда был пресвитером в Антиохии, почтил память святаго мученика Иулиана похвальным словом.

Братья и сестры, 21 июня по православному календарю или 4 июля по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Максима Грека. Предлагаем вашему вниманию его житие. Преподобный Максим Грек, в миру Михаил, родился после 1470 года в городе Арте. Он происходил из древнего и знатного византийского рода Триволисов. Один из его предков занимал престол константинопольских патриархов. Родители святого, Мануил и Ирина, были людьми образованными, философами, отличались благочестием и преданностью православной вере, которую смогли воспитать в сыне. Около 1480 года Михаил попадает на остров Корфу, принадлежавший Венеции. Здесь он проходит обучение классическим наукам Иоанна Мосхаса. Через 12 лет преподобный отправляется для продолжения образования в Италию, которая после падения Константинополя стала средоточием греческой образованности. Михаил много путешествовал, жил и учился в Венеции, существовавшей здесь издавна греческой школе. Эпоха гуманизма, которую переживала тогда Италия, была кризисным периодом в истории европейской культуры. Отбрасывая средневековую богословскую и философскую схоластику, некоторые из гуманистов возрождали идеи языческой античности, отвергали основы христианской веры. Позднее об этом времени своей жизни преподобный Максим писал: «Если бы не Господь, пекущийся о спасении всех, помиловал меня и посетил вскоре своей благодатью, и не озарил светом своим мысль мою, то погиб бы я с находящимися там проповедниками нечестия». С 1498 по 1502 год Михаил обучал детей и взрослых греческому языку, а также переписывал труды греческих отцов церкви и античных классиков. При наступлении войск французского короля Людовика XII Михаил вернулся во Флоренцию и постригся в доминиканском монастыре святого Марка. Но духовно вскормленный православной церковью, грек Михаил, ища подлинной спасительной мудрости, тянется мысленно к востоку. От одного из своих учителей, Иоанна Ласкариса, который вывез из Афона во Флоренцию до 200 древних книг, Михаил слышал об изобилии книжных сокровищ, хранящихся в монастырских библиотеках, самой богатой из которых была библиотека Ватопедского монастыря. Слышал он и о великих богомудрых старцах, подвязавшихся в святогорских обителях. В 1504 году Михаил оставляет свой монастырь, покидает Италию и в следующем, 1505 году, принимает постриг с именем Максим в честь Максима-исповедника в Благовещенском Афонском Ватопедском монастыре. На Афоне инок Максим усердно читает святых отцов. Любимой его книгой стало точное изложение православной веры святого Иоанна Дамаскина, о котором преподобный Максим писал впоследствии, что он достиг высшего познания философии и богословия. В эти годы инок Максим начинает и сам писать свои первые труды. Он составляет канон Иоанну Крестителю. Однако его непосредственным послушанием становится сбор пожертвований в пользу афонских монастырей, которые он собирал при различных поездках по городам и селениям Греции. Так в монастырских трудах и подвигах протекло около 10 лет. 15 марта 1515 года великий князь московский Василий III отправил на Афон послов с просьбой прислать ему искусного переводчика книг. Великий князь просил протат Афона прислать к нему старца Савву, но так как Савва был стар годами и слаб здоровьем, то иноки Афона решили послать вместо него Максима, который также был искусен Божественному Писанию и годен к толкованию и переводу книг. Посему и выпало Максиму
по воле святогорских старцев собираться в далекую северную страну Московию для выполнения церковного послушания. Получив от константинопольского патриарха Феолепта IV грамоту к митрополиту московскому Варлааму, Афонское посольство с преподобным Максимом на Русь ехало еще двое монахов, Неофит и Лаврентий, отправилось в Кафу, ныне Феодосия, и, пробыв там полтора года, поехало на Русь. 4 марта 1518 года Максим Грек вместе со своими спутниками прибыл в Москву. Василий III принял гостей с великой честью и назначил пребыванием им кремлевский чудо-монастырь. Первой книгой, предложенной преподобному Максиму для перевода, была толковая псалтырь, перевод которой и явился причиной великокняжеского посольства. Поскольку инок Максим в то время еще был не тверд в знании церковнославянского языка, ему в помощники назначили Дмитрия Герасимова и Власия, которые служили при дворе переводчиками с латинского и немецкого языков. Таким образом, перевод осуществлялся Максимом с греческого на латынь, и только потом помощники перелагали фразу на церковнославянский. Славянский текст заносили на бумагу писцы, инок Троицы Сергиева монастыря Силуан и Михаил Медоварцев. Полностью перевод был завершен через год и 5 месяцев. Преподобный написал также послание к великому князю, которое послужило введением к псалтыри. Василий III передал полученный от Максима перевод на рассмотрение митрополиту Варлааму, который в скором времени дал о переводе самый одобрительный отзыв. Великий князь щедро одарил переводчика и его спутников, отпустив Неофита и Лаврентия с миром. Максим уже поручил новый перевод, на сей раз «Толкование отцов на деяния». Перевод толкования Максим Грек закончил в марте 1521 года и в том же году начал переводить для кормчей книги отдельные статьи из Номоканона. В 1523 году ученый Грек перевел беседы святителя Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и Иоанна. Одновременно Максим Грек занимался просмотром и исправлением толкового Евангелия и богослужебных книг «Часослова», «Минеи праздничной», «Апостола» и «Триоди». О своей переводческой работе он позднее напишет: «Когда случилось мне грешному исправлять триодь, то я передавал латинскую беседу толмачам вашим, так как я еще несовершенно изучил ваш язык». После того, когда преподобный обнаружил в русских книгах многие неисправности, даже ошибки, искажающие догматы, он замечает: «Необходимые описи произошли одни от недоумения древних преснопамятных переводчиков, другие – от переписчиков книг, достаточно ненаученных и неискусных в разуме и хитрости грамматической». Переводческие труды убедили Максима в важности хорошего знания грамматики, греческой и славянской. Грамматику он называет началом входа в философию. Келья ученого инока становится притягательным местом для образованных русских вельмож. Для беседы с ученым греком приходят влиятельные при дворе люди. В общении с ними Максим Грек знакомится с русской церковностью, государственной и общественной жизнью. В своих богословских трудах он пишет о приверженности русских к обрядовой стороне веры. Его беспокоит увлечение княжеского двора астрологией. Несколько сочинений он составляет против все еще не отжившей ереси жидовствующих. Преподобный Максим писал и полемические сочинения против магометан и латинян. В своих словах и посланиях Максим Грек вел также борьбу против всякого рода местных суеверий, против веры в сны, в приметы, гадания. Строгому разбору подверг он и апокрифические книги, которые занесены были на Русь главным образом из Болгарии и которыми увлекались даже при великокняжеском дворе. С недоверием отнеслись в Москве к исправлениям, которые он внес в богослужебные книги. Оскорбленные современники роптали.
можно ли исправлять книги, по которым столько святых мужей угодили Господу? Максим не исправляет, а портит святые книги и наносит великую обиду русским чудотворцам. За обиду принимали русские люди укоризны Максима Грека, касающиеся незнания ими истины веры и несоблюдения заповедей Христовых, исполнения одного внешнего обряда без духовного подвига, суетной надежде на спасение через одно только внешнее благочестие. Эти обличения приводили многих в негодование. Они давали повод для обвинения преподобного в неуважении к святым обычаям предков, даже в ересе. Особенно опасный для Максима Грека характер приобрела его размолвка с влиятельными в церковной иерархии и при дворе лицами, когда он вступил в давний, но по-прежнему острый спор о монастырских земельных владениях, волновавший и иерархию, и монашество, и светских вельмож. В этом споре святой принял сторону нестяжателей, последователей преподобного Нила Сорского. Негодование на преподобного Максима при дворе не было опасно для него до тех пор, пока митрополитчью кафедру занимал благоволивший к нему святитель Варлаам, последователь преподобного Нила Сорского, по своим воззрениям близкий к заволжским старцам. Но в 1521 году Варлаама, попавшего в немилость к великому князю, низвергнутого с первосвятительского престола и удаленного в северный спасокаменный монастырь, сменил митрополит Даниил. Положение Максима Грека стало особенно уязвимым после того, как он вызвал к себе нерасположение и со стороны великого князя Василия III. Воспользовавшись гневом государя на преподобного, его враги стали обвинять иноков в политической неблагонадежности. Беседы чужеземца с турецким послом, греком по национальности, естественно, ввиду того, что Максим и на Руси оставался подданным султана, а содержанием этих бесед могло быть обсуждение возможностей для возвращения Максима на Афон, стали для клеветников поводом, чтобы обвинить святого в стремлении поднять турок на русскую землю. На него посыпались обвинения в том, что он знается с опальными лицами. Преподобного Максима стали держать в темнице Симонова монастыря под стражей. Против него следствие продолжалось. Через несколько месяцев, в апреле 1525 года, в царских палатах был созван собор для суда над Максимом Греком. Главным обвинителем на суде выступил митрополит Даниил. Он обвинил святого в ересе. Митрополит обнаружил ее в неудачных или прямо ошибочных выражениях, которые вкрались в переводы и исправления святого Максима из-за недостаточного знания славянского и русского языков. По приговору собора преподобный был сослан в Иосифово-Волоколамский монастырь. Из Москвы его вывезли тайно, так что многие и не знали даже, жив ли он еще. В монастыре его заточили в темницу и отдали под начало старца Тихона и духовника обители иеромонаха Ионы, обращения ради и покаяния и исправления. 6 лет провел страдалец в сырой, тесной, смрадной и угарной келье. Здесь он терпел мучения от дыма, холода, голода и был от великие тесноты темничные вельми скорби ночами и ногами, а по временам приходил в омертвение. Из всех лишений самым скорбным было отлучение от принятия святых тайн. Но Господь не оставил страдальца без своих утешений. Изнемогающему от обрушившихся на него бед преподобному Максиму в заточении явился ангел Божий и сказал ему: «Терпи, старец, этими временными страданиями ты избавишься от вечных мучений». Исполнившись духовной радостью от этого видения, узник воспел Святому Духу Утешителю канон, который нашли потом написанным на стене его темничной келии. В 1531 году преподобного Максима опять потребовали на соборный суд.
с новыми обвинениями против него опять выступил сам митрополит Даниил. На этот раз он начал с политических обвинений. За обвинениями в измене против преподобного выдвинуто было и совершенно нелепое обвинение в колдовстве. Затем последовали новые обвинения в хульных выражениях, обнаруженных, сделанных им за 10 лет до суда в переводах. Ко времени суда преподобный уже хорошо владел русским языком. И когда ему прочитаны были эти действительно хульные слова обвинения, он сказал: «То, господине, ересь жидовская, а я так не переводил и не писал, и писать не велел». На допросе преподобный страдалец вел себя смиренно, плакал, кланялся в ноги судьям, просил прощения. Преподобного Максима перевели из Иосифа монастыря в Тверской отрочь под наблюдением епископа Акакия. Пострадали и его помощники. Саву перевели в Зосимову пустынь Вологодской земли. Силуана сослали в Соловецкий монастырь. Михаила Медоварцева в Коломну. Тверской епископ Акакий был человек добрый. К преподобному Максиму он относился милостиво и сострадательно. Он посетил узников темницы. Будучи в Москве, упросил великого князя оказать милость заключенному ради новорожденного наследника престола Ивана снять с него оковы. Преосвященный Акакий приглашал преподобного в архиерейский дом, делил с ним трапезу, разрешал ему приходить в церковь, что вызвало неудовольствие в Москве. Епископ дозволил осужденному держать при себе книги, перо, бумагу и чернила. В отрочи монастыре преподобный вновь взялся за перо и написал: «Не тужи, не скорби, не тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь от правды рук тех, от которых следовало бы тебе принять все блага, как ты питала их духовную трапезою, исполненную Святаго Духа, то есть толкованием боговдохновенных песнопений Давидовых, которые и перевел с греческого на русский язык. А потому благодари твоего владыку и прославляй его, что сподобил тебя в нынешнем житии временными скорбями заплатить с прибылью весь долг. Итак, внимай себе, да не помыслишь, что время сие есть время сетования. Напротив, признавай, что это время божественной радости, да не постраждешь, окаянная душа, сугубою нищетою мучимая за свою неблагодарность в настоящем и будущем веке. Если так вооружаешь себя всегда, радуйся и веселись, ибо награда твоя много на небесах, как говорит об этом небесная истина». Высоко ценя ученость узника, епископ Акакий часто обращался к нему за разъяснением своих недоумений, и преподобный давал ему эти разъяснения в беседах в виде целых трактатов. В отрочем монастыре он составил толкование на священные книги, на книгу Бытия, на псалмы, на пророков, на Евангелие и апостол. В 1534 году до заключенного дошла весть о кончине великого князя Василия Ивановича. Преподобный надеялся, что со смертью прогневавшегося на него государя новое правительство смилостивится над ним и выпустит его на волю. Чтобы очистить себя от возведенных на него обвинений, он пишет «Исповедание православной веры». Но голос страдальца остался безответен. Максим остался в отрочьем монастыре. В Твери Максим Грек не переставал заниматься книжными трудами. Еще в 1532 году он начал составлять сборник своих сочинений. Эти сочинения он давал переписывать желающим иметь их у себя и даже собственноручно переписывал их по просьбам своих друзей. В 1540 году преподобный переписал греческую псалтырь. Тяжкая участь афонского инока обратила на себя внимание восточных патриархов. Константинопольский патриарх Дионисий, извещая в 1544 году великого князя Иоанна IV
о своем избрании на Вселенский престол, настоятельно просил от себя, от Иерусалимского патриарха Гермогена и Священного собора, бывшего на его поставлении, отпустить убогого инока Максима, приблизившегося к смертным вратам, на святую гору, чтобы его погребли на месте пострига. До собора, бывшего на его поставлении, отпустить убогого инока Максима, приблизившегося к смертным вратам, на святую гору, чтобы его погребли на месте пострига. В 1545 году

0: Ох, дед, трудно нам стало работать. У меня прялка сломалась.
1: Да-да, а у меня, гляди, ручка у ножа треснула. Едва держится.
0: Ох, сходи-ка ты в лес, старик, выруби деревца. Сделаем новую прялку, да ручку-то к ножу.
1: И то верно. Пойду.
2: Пошел старик в лес. Приглядел он хорошее деревце. Только замахнулся он топором, а из чащи лесной дед выходит. Мохнатые ветки одет, в волосах шишки еловые, в бороде шишки сосновые. Седые усы до земли висят, глаза огоньками зелеными горят. Вот подходит он к старику.
3: Не трогай, старичок, моих деревьев, ведь они все живые, тоже жить хотят.
1: А как же мне быть?
3: Ты лучше попроси у меня, чего тебе надобно. Все тебе дам.
1: Все?
3: Как сказал, так и сделаю. Говори.
1: Говори. Так ведь это надо подумать.
3: Думай.
1: Со старухой посоветоваться.
3: Пойди, посоветуйся.
1: О, ну я мигом.
2: Пошел старик домой со старухой посоветоваться. Сели они рядком перед избой на лавочку и советуются.
1: Ну, старуха, чего ж мы у лесного деда просить будем? Вот хочешь, много-много денег попросим, он даст.
0: Ух, на что ж это нам, старик, много-много денег-то? Ух, нам их и прятать-то негде. Нет, старик, не надо нам денег.
1: Ну, хочешь, попросим большое-пребольшое стадо коров и овец.
0: Ух, на что ж нам этот старик большой-пребольшой стадо? Нам с ним и не управиться будет. Есть у нас коровушка, молоко дает. Есть 6 овечек, шерсть дают. Ну, на что ж нам больше-то? Больше нам не надо.
1: А может быть, хочешь, старуха, мы у лесного деда 1000 курочек попросим?
0: Да ты что, старик, чего ты выдумал? Чем же мы их кормить станем? Что с ними делать-то будем? Есть у нас 3 курочки, хохлатки, есть Петя, петушок. Ух, нам довольно.
2: Думали, думали старик со старухой, ничего придумать не могут. Все, что нужно, у них есть, а чего нет, они своими трудами всегда заработать могут.
0: Ох, так ничего и не попросим у лесного-то деда.
1: О, я придумал, старуха, придумал.
0: А что ж ты придумал, ну-ка говори.
1: И говорить не надо, будешь довольна. Идем со мной.
2: Пошли старик со старухой в лес. А навстречу им лесной дед. Мохнатые ветки одет, в волосах шишки еловые, в бороде шишки сосновые. Седые усы до земли висят, глаза огоньками зелеными горят.
3: Ну как, мужичок, надумал, чего тебе надо было?
1: Надумал?
0: Что же это он такое, глядишь, надумал, эй?
1: Сделай, лесной дед, так, чтобы наши прялка и нож никогда не ломались. Да чтобы руки у нас всегда здоровыми были.
0: Ох, вот умен мой старик, а? Глядись, ведь тогда мы все, что нам нужно, сами себе и заработаем. Ох, верно старик сказал, у вас лесной дед.

Уважаемые православные жители Петербурга и области, к вам обращается организатор крестных ходов с мироточивой чудотворной иконой Матери Божией Умиления Локотская, Шишков Юрий Иванович. По многочисленным просьбам православных верующих Петербурга и области на Афонское подворье Санкт-Петербурга по адресу 5 Советская, 29, прибыла мироточивая икона Матери Божией Умиления Локотская, которая пробудет здесь до конца июля. В субботу и воскресенье молебны с акафистом пред иконой 18 часов, в будние дни в 18:30. И если произойдут какие-то изменения в дальнейшем графике, мы обязательно сообщим на православном радио. Спаси Господи!

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Александра, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Иоанна с прихожанами, иерея Владислава, монаха Слафиила, иерея Евгения, иерея Александра, заключенного протоиерея Сергия, воина Германа, болящей Любови, болящего Павла, болящей Галины, болящего Даниила, болящего Александра, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны со сродниками, тяжко болящего Александра, Светланы, Марии, Вероники, путешествующего Святослава, болящей Натальи со сродниками, путешествующей Татьяны, Ирины, болящего Петра, болящей Елены, болящей Людмилы, болящего Симеона, Александра со сродниками, Марины, Светланы, Александра, Владимира, Виктора со сродниками, болящего Леонида со сродниками, Ирины со сродниками, Константина, Кирилла, Николая, Людмилы, болящего Олега, болящей Юлии, болящей Ирины, болящего Сергия, болящего Петра, болящей Нины, болящей Ирины, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками, тяжко болящей Ольги с чадом, тяжко болящей Лидии, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексея, заключенного Сергия, Василия, болящей Натальи с чадами, Виктора, Ксении с чадами, путешествующего Антония, Елены, Ольги с чадами, Татьяны, Андрея со сродниками, Людмилы со чадами, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Андрея Ткачева и философа-публициста-политолога Павла Щелина.
1: Ну вот смотрите, Адам по изгнанию из рая рождает потомство. Потомство постепенно умножается. Адам – живая книга. Книг нет, они не нужны. Есть живой очевидец и участник этих событий. Он расскажет вам все, что было и все, что будет. Но люди начинают разделяться в отношении к проповеди Адама, к призыву к покаянию, призыву к вере, к желанию вернуться в рай. Одни из них слушают, эти сыны Божии, они преклоняют свое ухо, Сиф и другие праведники. А другие слишком сильно занимаются землей, и рассказы отца им уже не интересны. Человечество разделяется на два не одинаковых по размеру рукава, как речка. Потом люди забудут про то, что они... Вот эту трагедию Адама нужно носить каждому человеку. Он и так ее носит. Просто он ее либо осознает и оплакивает, и тогда ему нужен Христос. Либо он ее не осознает и не оплакивает, тогда ему Христос не нужен.
2: Афанасий так пишет об этом: ни о чем ином не помышляющий, кроме видимого. Вот это очень дает такое емкое вот это имя. То есть ни о чем ином не помышляющий. То есть все внимание ушло на видимый мир. И обожествление, соответственно, этого видимого мира. И сотворение себе идолов, ну и, по сути, одержимость. То есть, по сути, в чем трагедия? Давайте тогда остановимся на трагедии, потому что тут, чтобы сделать ее ближе, чтобы она не звучала юридически. Ведь Адам оказывается, повторюсь, в очень трагедийном мире. Вся вселенная изменилось.
1: Против него.
2: Против него. На самом деле вся вселенная теперь действительно против него. Сам он плачет, помнит и сожалеет. Но жить-то теперь ему надо в этом падшем мире, да? И вот здесь возникает, вот ему даны эти самые кожаные одежды. Кожаная одежда — это в широком смысле все, что нам нужно, чтобы выжить в этом падшем мире. Они относятся и материальные ресурсы, такие как, допустим, в буквальном смысле одежда, но и нематериальные ресурсы, такие как закон, такие как государство, такие как племя, вождь, там, война. Это все кожаные одежды, которым человек живет в этом мире. И все они несовершенны. И все они трагичны. То есть в чем получается главная человеческая трагедия, ну, без Христа или в падшем мире? Просто для того, чтобы жить, он грешит. То есть он обречен на трагедию. И вот это мы, к сожалению, это переживаем очень плохо, потому что мы постхристиане, и в нам Господь вернул благой вестью этот оптимизм. А вот чтобы лучше понять вот этот на самом деле мир Адама, лучше читать именно парадоксально греков, на мой взгляд, всю эту греческую трагедию. От Антигоны до какого-нибудь Ифигении, от Илиады до Одиссеи до Трои. Там же в чем трагедия? Исключительно из лучших побуждений. Миф об Эдипе один гигантский. То есть, пытаясь избежать трагедии, пытаясь избежать самого плохого искренне, мы только создаем еще больше и больше трагедии. А более того, все это все равно бессмысленно, но перед двумя архиврагами. Перед временем, он же Рок, и перед смертью. Все это сжирает все. То есть вот античный человек это чувствовал очень предельно. Потому что если осознать этот вопрос по-настоящему, то вообще жить по-нормальному становится невозможно. То есть если мы действительно признаем реальность смерти, то есть если мы вот отказываемся от нашего даже интуитивной памяти от бессмертия, то ведь действительно все бессмысленно. Вообще все. Просто все. Давайте просто здесь остановимся, потому что вот наши современники, я думаю, слабо мы это понимаем. Они говорят, ну как это слово? Вот останется моя там эти потомки. Какая разница? Если ты умираешь полноценно, какая тебе разница от того, что твои потомки остались? Если смерть есть, какая тебе разница? Будут твои потомки, не будут твои потомки? Более того, удовольствие. Какая разница ты получаешь? Давайте скажем, хорошо, потомки не работают. Ну давайте построим А, Б, С, Д. Зачем? Ну, построишь, и вот дальше по, как есть такое стихотворение Озиманде, там, вот я царь царей, взгляните на меня, посмотрите на все мои великие деяния, пустыня вокруг, и лишь ветер гоняет под ней. Время все сжирает. Где был, насколько велик был Рим, опал, насколько была велика Византия, опала, насколько были великие все эти города, государства, все пало. Время сожрет все. То есть в строгом смысле твои усилия полностью бессмысленны как в большом контуре, но так они и в личном бессмысленном контуре. Потому что, ну хорошо, ты мне говоришь, давайте мне сейчас работать на благо будущих поколений. Мне-то это зачем? Ну, давайте честно спросим, если смерть есть, уважаемые зрители, зачем мне работать на благо будущих поколений? Зачем мне заботиться о родителях? Зачем мне заботиться, переживать? Зачем? Вообще, любая постановка вопроса «зачем?» она невозможна в мире, где есть смерть. Вот ее фундаментальный трагизм. Если смерть есть по-настоящему. И я вот подозреваю, та причина, почему человек полностью ей не сдался, это была вот эта Адамова память о потерянном рае. Он понимал то, что смерть была не всегда. И вот это единственная наша память коллективная о том, что смерть была не всегда, в каком-то смысле часто играет против нас сегодня злую шутку, потому что она позволяет нам игнорировать об этот вопрос. То есть мы и о рае по-настоящему не помним, и о Христе по-настоящему не помним, но и о смерти помнить по-настоящему мы не хотим. Мы не хотим принимать трагичность этого бытия. Вот она. Поэтому, ну, именно поэтому для нас дальнейшие строчки символа веры так сложны. Мы, что значит, если мы не признаем, что нас спасти надо, то, соответственно, зачем приходить? То есть вот в чем трагизм особой современности. Античному человеку не надо было объяснять, от чего его спасать. Он вот эту боль бытия в смертном мире переживал острее гораздо, чем кто бы то ни было.
1: Совершенно верно. Боль бытия в несовершенном мире, интуитивная память о потерянном рае, интуитивное же желание в него вернуться, только не знаешь, где он и как туда вернуться, ничего не знаешь. Просто страдаешь, и чем больше хочешь сделать добра, тем больше попадаешь в липкую трясину беззаконий. Это все действительно трагедия, трагедийное мировоззрение греков. Я как человек, часто вот совершавший там эти все панихиды погребения, я помню эти все гражданские панихиды. Панихиды со всеми этими бессмысленными словами, которые кощунственно звучат над гробом спокойным человеком. Там, мы будем помнить тебя всегда, говорят люди, которые забудут его завтра.
2: Да, хорошо, но вы проживете еще 5 лет. Мне, во-первых, то два вопроса. Ну, во-первых, всегда, твое всегда это сильно не всегда. Давайте прямо говорить. Это очень короткое всегда. А во-вторых, если я умер, какая мне-то разница, что ты меня помнишь?
1: Да. Говорит, если говорит, ты будешь вечно жить в наших сердцах. Знаете, как Вуди Аллен говорил, если мне предложат жить в сердцах человека, значит, то я предпочту жить в своей нью-йоркской квартире. То есть жить в сердцах.
2: Да? Да, нормальный, вот это честный ответ, более честный ответ атеиста, да, абсолютно, да.
1: Еще да. Мне интересно тут то, что, смотрите, Николай Сербский в кратких словах провел такую демаркационную линию между атеизмом, вот этим безбожием, интеллектуальным безбожием таким, и верой. Он говорит, что атеизм говорит, что сначала смерть, а потом жизнь. Ну, то есть мертвые атомы, канитель все это бесполезное, как бы зачем-то почему-то там соединяются, а потом вдруг почему-то Моцарт играет на клавире. То есть
2: непонятно,
1: это
2: все непонятно.
1: Да-да-да-да-да. Говорит, то есть сначала смерть, а потом жизнь. Причем жизнь на время, а смерть навсегда.
2: Смерть навсегда, да.
1: Это символ веры атеизма. В то же время, когда светлый мир веры предлагает тебе совершенно другую истинную картинку вечности. Говорит, сначала жизнь. Потому что Бог есть жизнь, и все тут... Потом, как наказание за грех, смерть, но потом опять жизнь, потому что Христос воскрес.
2: Но заметьте, как получается парадокс. То, что именно в вере тебе сначала смерть надо увидеть. Как раз водеизм предлагает тебе закрыть глаза на нее. Хотя смертью началось, смертью кончится, но ты туда не смотри.
1: Да. Совершенно верно. Это очень большая интеллектуальная нечестность любого атеиста. Как бы они совершают массу разных подмен и убегают от прямых вопросов. Они действительно утверждают, что смертью все началось и смертью все закончится. Но убеждают своих слушателей о смерти не думать. И отвлекают
2: Да, и отвлекают. Благо будущих, и люди же искренне в этом участвовали. То есть я не хочу обесценивать подвиг людей, которые там в босые, в холодной воде там железную дорогу строят, или завод строят, или еще что-то строят. Но мой-то ответ, они строят этому, потому что память о рае, и как-то душа, она, как говорится, всегда христианка. Только поэтому, только поэтому в этом есть хоть какой-то смысл. Потому что если Бога нет, простите, на какой, какая тебе лично, и поэтому все эти системы рушатся. Потому что в пределе они не могут дать ответа на вопрос, зачем мне жертвовать собой, если моя жизнь только здесь и сейчас на время, вокруг меня одна только смерть, чтобы потом какому-то другому поколению было лучше. Ну, это настолько глупо, безумно звучит, что наивно полагать, что до сих пор большие мужи рассуждают о прогрессе, о технологиях. Мы будем колонизировать Марс. Зачем? Мне зачем колонизировать Марс, если я все равно, у меня 6 метров осталось, вот все. Вот у меня больше 6, ну, 2 метров, как это, 2 на 1. Вот весь мой Марс лично для меня доступный. То есть единственная причина мне колонизировать Марс, если я верю, то что вот это еще не весь я, то от меня что-то реально остается. Но если от меня что-то реально остается, то, простите, это сразу в Эдемский сад. И это сразу туда. Тут никаких промежуточных вариантов быть не может.
1: Ну и даже вот видите, как мы на истории, на советской, российской, советской видим, как, например, люди, унаследовавшие мощный посыл энергетический, такой плохо высказанный, но очень мощный по энергетике, посыл жертвенности из православия был унесен первым поколением советских людей, посыл работы для других, когда там сам погибай, товарища выручай, там есть две рубашки, отдай там соседу, там одну из них отдай. Тогда, возможно, был Павка Корчагин, который по колено в воде, там не за деньги, а ради будущих поколений, там строит узкоколейку, чтобы не замерз там холодеющий город. Но потом уже в следующем поколении нужно будет платить за это большие деньги, потому что энтузиазм кончится и начнется крохоборство. Потому что посыл, полученный тебе от прежних поколений, посыл аскетизма, посыл жертвенной любви, он очень быстро закончится без источника аскетизма и любви. То есть раз у тебя Бог ушел с горизонта, значит, ушло и все, что от Бога дается. И теперь ты будешь верить только в деньги, а потом и в них верить перестанешь, и начнется череда
2: а потом ни во что ты не будешь верить, и вот она... То есть на самом-то деле это, по-моему, Достоевский... Как, ну, не, если Достоевский это не говорил, то, по-моему, посыл это есть его в дневниках. Ну, или я как-то запомнилось. То, что как, если бы я не был христианином, я бы был бы нормальным нигилистом. Вот что-то типа такого. И, в принципе, нигилизм... Из всего этого мировоззрения он хотя бы честен. Вот все остальное промежуточное мировоззрение, оно внутренне нечестно. Вот, ну, все это говорю, это я буду получать удовольствие. Ну, это глупо. Ну зачем будешь ты получать удовольствие? Ну зачем? Ну, там, как это, вот твой угар, сгори максимально быстро. Какая разница? Почему тебе это удовольствие надо долго получать? Ну, то есть невозможно ответить. Ответ еще самый вот безумный, это, знаете, стоицизм. Да, такое. Я буду, так сказать, соблюдать доблесть и добродетель, несмотря на всю трагичность мира. Зачем? Ну, то есть, единственная причина тебе это соблюдать, если ты веришь, что это не кончается. Но если ты веришь, повторюсь, что это не кончается, зачем тебе стоицизм? Ну, то есть, зачем тебе опять этот мрак? Зачем тебе говорить о том, что ну что-то как-то, почему что-то как-то где-то? То есть, это мировоззрение не удерживается. Вообще, тут вот всем нам рекомендую перечесть Экклезиаста. Да, то есть, вообще, вот эта вот картина трагедийного мира человека, она в Писании, наверное, больше всего вот содержится в Писании самого мудрого человека, именно мудрого, умнейшего человека, Соломона. Вот всем стоит, вот чтобы понять строчки «Нас ради человек нашего, ради спасения», стоит перечитать Экклесиаста. Потому что там вот камня на камне не оставляется от вот этого нашего столь приятного сердцу мещанского уюта. Ну, как бы смерть есть, но ее сейчас тут со мной нет, поэтому я ее не боюсь, и поэтому я буду приписывать значения, при этом отрицая за ними реальный смысл. Но это важно. Ну, почему? Ну, как-то так. Вот Соломон камня на камне об этом не оставляет. Он говорит, что все это тлен. Все это бессмысленно. Все это пусто. Все это прах. Прах, как это, праха, как-то тоже что-то, он плачет там, что-то праха делает с прахом. Я забыл, на чем, или прах смеется над прахом, или праха там обнимает
1: глина,
2: прах.
1: Глина, да. Ворует глину.
2: Глина ворует глину, да.
1: Когда, да, человек ворует глиняные горшки, то это смешно, ибо глина ворует глину. Да, это засмеялся Лазарь, да, видя это смешное событие. Да. Лазарь четверодневный, это не смеялся никогда после адского опыта, но увидал вора с горшками и рассмеялся. Как же вы не видите, что глина ворует глину? Да, значит, там еще один есть. Вот действительно Достоевский там по интуициям. Вот нигилисты, да, честные нигилисты, он их выводит в «Идиоте». Там мировоззрение Кириллова. Там ведь...
2: Бесы,
1: именно, бесы Достоевского. Именно последовательный, сильный и честный нигилист, который, как говорит Достоевский, убьет себя сам. Ибо он, если поймет, что все закончится вот так, а надежды нет и будущего нет, тогда он хотя бы в том самоволие проявит, что он не будет ждать этого неминуемого конца, а он наступит, он сам его совершит. Я тем доказываю, что я выше необходимости, и я сам решаю себя этой жизни. Философия Кириллова, она показывает сильного безбожника. Он говорит, слабые убьют друг друга. Сильные убьют сами себя, а слабые будут убивать друг друга. Это будущее безбожие в своем прописанном и неизбежном варианте. Сильный убьет себя сам. Слабые будут жрать друг друга смертным поедом, пока не исчезнут с лица земли. Таков атеизм, да. Он в честном взводе как бы именно это из себя и представляет. Вот по сути, когда мы предлагаем людям... никейский символ принимать сердцем, и то, что Иисус Христос, когда бы мы про него не вспомнили в Рождество, или в Пасху, или в Богоявление, там, или просто услышали колокольный звон, что Он пришел для нас и для нашего спасения. И очень важно, чтобы сердце чувствовало нужду в нем, чтобы ты рану Адама в себе носил осознанно.
2: Вспомнил, мне кажется, вот, это вот нам ее вспомнить
1: или,
2: надо.
1: Или, скажем, расшифровал всю свою метафизическую боль, всю свою неуютность, безбытность, все свои невозможность утолить свои желания, скажем, там, или это щемящее чувство грешности своей. Не знаю, как это у всех по-разному, наверное, но это вот метафизика внутренняя, вот эта дырка внутри или трещина, это столь глубокое,
2: что... ощущение бессмысленности, на секунду, вот эта пауза, которая... На что ты все это собираешь? Вот на что ты все это делал? Вот на что ты, вот на что ты вообще этим занят, дорогой друг? Ну, ты большой вот начальник, я говорю. Строишь ты свой там космодром. Зачем ты его строишь? Вот по-честному, какая тебе разница от этого Марса? Ну, вот если так серьезно. Или ты воруешь? Зачем ты воруешь? Вот для детей... Ну, что значит для детей? Почему тебя это волнует? Ну, то есть, они про тебя не вспомнят. Главное, тебя не будет. А если ты будешь... то тогда сразу заметь, то есть тогда сразу заметь вот не мысли только видимым, заметь вот это, вспомни эту рану, вспомни эту трагедию, соответственно. Но это очень радикальный шаг, он действительно радикально меняет. То есть, ну, после этого вот, почему, мне кажется, сегодня так разговор этот важен, и я знаю, что это важная тема проповеди, которую вы произносите, вот вспомнить о своей смертности, это на самом деле возможно для большинства первых современных нас нынешних, я тут себя не отделяю, путь назад в Эдем, то есть это вспомнить смерть. То есть сегодня для нас парадоксально путь к жизни тоже идет через смерть. Для начала через вспоминание о ней. Потому что она позволит поставить вопрос о смысле. Потому что иначе мы, как дети, играем вот в эти песочные замки. Строим там эти какие-то коалиции. Ну, то есть мы не понимаем смысла собственных действий. То есть даже вот это, вот вы упомянули ранее, китайское человечество единой судьбы. Честно говоря, если Христа нет, то... Это человечество видел я в одном месте, со всем его единой судьбой. И ваши 2×2=4 мне тоже как-то душу вообще не греют, если максимально между нами, на публику.
1: Но раз они произносят эти слова, значит, интуитивно они чувствуют, что они со смертью целиком не исчезнут, и что там какое-то место для Христа.
2: Или они думают, что они ее обманут. Но это вот тот эдемский обман, то, что они не умрут. То есть вот это элитная история. То есть им же всем продается мечта о бессмертии, всем. А чем выше человек, почему вокруг них все вот эти, как ситуация пишут, люди обезумели. То есть они пишут вот то, что потомки Адама, что с нами случилось, мы все обезумели. В общем, больше базовое наше состояние — это обезумели. И мы начали поклоняться твари вместо Творца, полагать звезды, что сами по себе определят нашу судьбу, полагать надежду бессмертия, вот, соответственно, в демонических... Вот это очень хорошо объясняет, почему честный нигилист убивает себя сам, и это трагичный человек по-настоящему. Но большая часть наших-то людей совсем не нигилисты. Мы обычные демонопоклонники, и мы верим, то, что вот эти подсюда наши фэншуи, тот трагизм, я от вас услышал, то, что в России гадалок и прочих тарологов больше, чем священников, это очень вот этот современный... Он со смертью смириться не может, признать ее место тоже не может, и он идет вниз. То есть он идет тоже в невидимое, но он идет в нижнее невидимое, надеясь там купить себе вот эту отсрочку от вот этого финальной встречи. Ну, что тоже глупо. То есть это, ну вот, с точки зрения даже нигилизма глупо. Я молчу про православие, это все равно тоже глупо.
1: Мещанин с магическими замашками такой, да, или такой духовный материалист такой, значит, да, спиритологический материалист. Это все баламут, как бы мы уже упоминали, как-то, да, что это большой дядя, там, который командует баламутом, он как раз ему и говорит, что наша задача делать из людей мистических материалистов таких, или мещан, настроенных на оккультизм и магию. Как бы. Вот он должен быть мещанином во всем, в строении ума, в накопительстве, в примитивизме своих желаний. Вот. Но когда у него возникают какие-то сверхпроблемы, он должен обращаться к нам. То есть его духовные позывы должны разрешаться нами. Мы поможем ему, там, значит, устроим, там, смирим начальника, там, подчиним обстоятельства ему там, по мере наших сил. И он скажет нам спасибо и будет наш навсегда. Вот этот мещанин с мистическими замашками. Да?
2: Причем вне зависимости, этот мещанин может быть президентом, этот мещанин может быть даже королем в нынешних, неважно, это духовное именно состояние.
1: Да, конечно.
2: Это
1: конечно.
2: Олигархам, все олигархи наши. же, ну, в массе своей, это та же самая история. То есть это не от количества денег зависит, и не от количества власти это зависит. Это зависит именно от вот этого тайны сердца, если уж на то пошло, духовного расположения.
1: Мне кажется, что вот мы и прошла информация там про известных людей, которые обращаются на прям на как по святую воду ходят к разным гадалкам, там и тарологам, там и всяким каким-то мальфарам. То есть у них они как бы окруженные таким большим количеством этой бумажных денег, значит, уже перестают уважать эти деньги, наверняка как бы относятся к ним совершенно как бы по-другому, чем простой человек. Но они вместе с тем чувствуют ограниченность этого ресурса, и они чувствуют, что мир управляется не вот этой бумагой, которых не так много во всех карманах. И, конечно же, они в силу своей жуткой безбожности как бы не могут обратиться к Богу напрямую, потому что совесть не позволяет. И безумие, конечно, работает. И они, конечно, идут в сторону практической магии, там, какого-то бесовского такого этого, скорой помощи бесовской в решении своих личных проблем. Это сатанизм, бытовой сатанизм людей, стоящих высоко, это, мне кажется, даже как-то даже совершенно такая характерная черта для нашего времени.
2: Но это безумие, даже опять для античного человека. Это же наше безумие в том, то, что мы на словах говорим себе, как о людях разумных. Мы же говорим о прагматизме, об уме, о прогрессе, о там строительстве,
1: о цивилизации.
2: Но это проблема в том, то есть это, ну, вам, вы знаете, это по своим каналам, я по своим. Там же проблема в том, то, что вот эти все иллюзии, они работают пока еще у мещанина мало всего. Он еще вот что-то там, у него простые желания. Трагизм в том, то чем выше они поднимаются, тем больше они видят все. Вот, ну какой прогресс, господи, я этот прогресс сам знаю. Я сам этот наркотик варю, ну условно, я сам это, соответственно, делаю. Ты мне сказки про демократию не рассказывай, я сам эти выборы считаю. Ну что ты мне тут рассказываешь про какие-то там смыслы? Ты мне про это человечество не рассказывай. Я сам прекрасно знаю, там, это люди из списка, которые люди, а этих, которых не жалко, как в анекдоте с медведем на стройке. Мы же все, они же это знают первыми. И вот там, чем выше они поднимаются, тем больше их трагизм, что вот этот их внешний наш рационализм, в чем трагедия? Он необходимо требует вот этого сатанизма, как в нашем сердце. Чем больше я упираю на свой разум в отрыве от Христа, потому что единственный разум, который может быть только со Христом, и который нас не разрушит, но чем больше на него напираю, говорят, я как бы повторяю грех своего прародителя в гордыне, что я выше всего вот этого, мне, пожалуйста, знания дайте, вот знания мне надо, а вот это всего я выше. Но тем больше в итоге я становлюсь простым, простите, дроном в руках силы. Более того, они мне нужны, потому что мне-то надо объяснить, мне-то из чего решение принимать. Все вокруг иллюзия, я сам все эти иллюзии состою. Хорошо, мне-то как жить? Мне-то из чего принимать? И тут вот либо путь Кириллова, что тоже грех и тоже трагично, либо путь вот тут как бы совсем вниз, как вот Витязь на распутье, да? То есть вот этот Витязь на распутье, на котором мы все стоим. И в чем главный этот трагизм? Вот если к началу, то что не будь спасителя, то мы бы на нем и стояли. Мы бы между этими двумя стульями только бы и выбирали, как бедный античный человек. И вот он в чем трагизм настоящий. Не имея никакой иной надежды.
1: Как-то давно меня поразила мысль, что люди все нуждаются в Боге. Не все признаются себе в этом, не все ищут его реально. Но нуждаются в нем все, однако с некими поправками. Потому что, скажем, вот бедный человек нуждается в утешителе, потому что ему надо бороться с отчаянием. Ему нужно духовное утешение, чтобы эта грязь материальной нужды не раздавила в нем человека. А вот богатому человеку Господь, истинный Господь, нужен, чтобы не осатанеть. Ибо у него есть все, чтобы осатанеть. Когда-то Николай Сербский молился, говорит: «Господи, молю тебя о красивых, помилуй их, и трижды прошу, помилуй, потому что им так легко грешить». Это соскользнуть на путь греха. Там, молю тебя об умных, трижды молю тебя о них, потому что им так легко возгордиться. Там еще молю тебя там, о там, каких-то еще там, о богатых. Там, я трижды молю тебя о них, там, спаси их, потому что им так легко что-то там купить там, непозволительное за деньги. Там. И там молюсь тебе о тех, кто облечен властью. И много там, трижды тебя о них молюсь, там, ибо им так легко осатанеть. Вот он в таком духе, он когда-то разложил человечество на полочки, и там есть у каждого своя нужда. И там по-своему тяжело красивым, по-своему богатым, по-своему тяжело бедным и некрасивым. Им всем по-своему тяжело. И у каждого есть своя опасность, и им всем нужен Бог, который каждому имеет свое утешение, свое исцеление.
2: Вот это вот возвращает смысл. Да, нужен смысл. Смысл любой деятельности. смысл любого поступка. Потому что, ну вот это тут уже про природу. Потому что жить в бессмысленном мире мы на самом деле не можем. Опять-таки, ну то есть, ну Кириллов может, но сколько таких? На самом деле мало. То есть и поэтому очень мало. Их, это безумно мало таких людей, которые способны вот, ну, способны пройти путь нигилизма честно. То есть это вот специфическая форма их добродетели, но, тем, но их очень мало. А на практике мы жить в бессмысленном мире не можем. Но не встречаясь с настоящим, с истинным смыслом, все, что мы создаем, это мир обмана. А кто, скажем так, верховный оператор любого обмана, мы тоже понимаем, вот, собственно, с сада оно и началось. Поэтому выбор-то здесь нам предстоит очень, как бы, простой в каком-то смысле и столь безумно сложный. Это вот, наверное, главное, что хотелось сказать. Есть еще одна мысль, которую в этой части хочется упомянуть. Но давайте, может, ну, не хоть как-то останавливаться.
1: Я даже вспомнил, знаете, такое, ну, тут, поскольку нигилисты и такие последовательные отвергатели благодати, ну, их действительно мало, вот Ницше сам яркий.
2: Сошел с ума, как... честно сошел с ума. Вот он...
1: Да, как невыносимо жить в том мире, в котором ты, который ты построил, который ты объяснил, который ты сконструировал. В этот бесчеловечный мир с отсутствующим Богом, он раздавливает собственно, своего автора первым. Ну вот у него есть такая мысль о том, что неразделенная любовь, это же такой источник глубоких страданий, да, и он говорит такая, и я был поражен этой мыслью, и сейчас поражаюсь ей, что у Бога тоже есть свой ад, это его любовь к людям. То есть он настолько отвергнут, что как бы это, не, ну то есть вот оцените парадоксальность этой мысли, но здесь надо подчеркнуть именно то, что Бога отвергают постоянно, что он вечно ходит под нашими окнами как нищий и ищет себе какой-то любви и внимания, а мы презираем жизнодателя так, как будто вообще мы не замечаем просто его, то есть пользуясь от него всем вообще, от маленького до большого, мы проявляем хамское бесчувствие к тому, что Христос воплотился и вочеловечился, пострадал, воскрес.
2: Нет, и это ходатайствует. Больше. Это даже если бы он не воплотился, то есть в этом чем-то трагедия Адама, то есть даже если бы этого не было, мы бы все равно, мир-то все равно им же вся быша все равно, правда, им же вся быша до нас ради спасения, но все равно все есть, то есть весь мир продолжает удерживаться исключительно им. Каждый там кустик, каждый лепесток, каждая трава, и это все равно остается, но мы вот в этом мире со смертью все, что приносим, это, ну, одна гигантская коллективная не вопль, но жалоба. Это вот современное отношение человека. Знаете, меня так поразило, есть такой парадокс. Подобно тому, какая заповедь дана православному человеку в отношении, например, власти. Она же в 145-м псалме очень интересная. С одной стороны, не надейтесь на князя, на сыны человеческие, то есть не надо на них надеяться, но молиться за них надо. Но мы за них молимся. А вот мы живем прямо наоборот. Мы все полагаем надежду вовне, но молитву мы их, вот нет, вот это мы, вот это нет, это мы никогда нет, это ты нам все должен, но я за тебя и вообще относиться с тобой я не буду. Вот в каком-то смысле подобно этому отношение человека с Богом. То есть вместо того, чтобы принимать все, что он дает как дар, только здесь-то еще и надежду можно возложить, потому что он как бы Бог. Но для этого как бы нужно меняться, да, то есть молиться, преображаться, направлять туда внимание. Мы наоборот, мы внимание никакое направлять туда не хотим, и тут я мы... Говорю осознанно, сам как бы не сильно лучше. Но ожиданий у меня вот длинный списочек, пожалуйста, сколько чего мне вот не так сейчас и сколько мне, пожалуйста, всего подать. Главное из которых, почему я так умираю? Почему я такой красивый должен умирать и болеть? Вот ты мне скажи. Но это вот примерно такой внутренний монолог. Каждый, вот этот бунт против Бога, он, вот он, если покопаться, он у нас очень по этой линии идет. Но вот это я мира твоего не принимаю. Это что же, если уж мы сегодня Федора Михайловича вспоминаем? Я вот. То есть я твоего мира не принимаю. Ну вот это вот наша такая...
1: Я даже согласен, что он гармоничен, красивый, все можно объяснить. Но лично я билетик возвращаю, да. Лично я, дескать, да-да. Совершенно верно. Очень, очень ценно. Я надеюсь, что никто не забыл, да, что верующему человеку нельзя надеяться на князя и сына человеческие. Всякая такая надежда пахнет идолопоклонством, и она нам запрещена. Надежда наша на Бога во Христе Иисусе. Аминь. Но мы молимся за власть нашу. Это наша священная обязанность. Мы молимся за власть, потому что нужно, чтобы Бог помогал им, ибо их задачи сверхтрудные.
2: Ну, да, можно сказать, чтобы в конец не сатанели. Хотя бы для этого.
1: Ну, хотя бы для этого, да. А вот неверующие люди, действительно, они либо обожествляют власть и как бы, значит, и не молятся, когда на нее, или там всех, все собак на них вешают. Короче, да, очень, вот это очень интересное замечание. Очень, спасибо большое. Я думаю, что как бы любой разумный заметит эту вещь для себя, и эту парадоксальность поведения для себя отметит, да, интересно.
2: Еще один момент просто. Вот, слушал немножко за кадром, у вас есть несколько встреч, просто тоже про... В конце, вот, собственно, то, что будет дальше, просто очень... Просто, чтобы мы заострили про глубинный смысл и про наше безумие слов. Вот как назвать то, что будет дальше после вот нас ради человек, нашего ради спасения, то есть сшедшего с небес, воплотившегося Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося, и дальше по тексту. Вот интересно, что святые отцы называют это словом «домостроительство». То есть, да, а что такое домостроительство? Вообще домостроительство — это русский перевод греческого «экономия», которая стала «экономикс». То есть в чем была трагедия? То, что вот этом, в этом трагедийном мире то, что началось, на самом деле было огромным парадоксом. Ну, то, что тоже собственный парадокс. То есть, как пишут святые отцы, возникло две проблемы. Первое. Человек по образу и подобию должен был быть бессмертным, да, но умирал, потому что вот впал в грех. Но этот приговор, ну то есть не то, что приговор, это осуждение было вынесено Богом. Поэтому отмененным быть не могло. Сам человек восстановить связь с Богом не мог. Но и не могло, как они говорят. Но тогда возникает вопрос, ну и тогда зачем было творение, так пишут святые отцы, чтобы это все сатане досталось? Чтобы все вот это бессмертное, ну все, что по образу бессмертное окончательно истлело? Непонятно, да? То есть это вот Афанасий Великий так и пишет, первая загадка. А второе, это было про знание, да? То есть мы же как сотворены словесными, да? И вот как он пишет: «Какая польза быть сотворенным и не знать Творца своего? Или как могли люди быть словесными, не зная отчего слова, которым они сотворены? Ничем не отличались бы они от бессловесных, если бы ничего не познали, кроме земного. Для чего было бы создавал их Бог, если бы не восхотел, чтобы они познавали бы Его?» Да? То есть, соответственно, посему сообщает им собственный образ Господа нашего Иисуса во Христа. Но вот после падения Адама познание Бога становилось все менее и менее возможным. Люди не могли познать Бога. То есть даже если они хотели, пытались, вот этот первородный грех им в каком-то... Нам не давал, нас не хватало. То есть мы были... Ну, вот эта болезнь органическая, не юридическая, а целостная наша болезнь. И вот вы начали наш разговор с Израиля, да? Вот вся история Израиля, она же тоже про... домостроительство нашего спасения. Но каком его быть смысл был? В каком... Мне кажется, смысл-то скорее апофатический. Господь выделяет этот избранный удел как раз чтобы показать, что даже с избранным уделом, даже с лучшими законами, даже со всеми чудесами сам человек все равно не вернется в рай. Он наоборот. Жизнь Израиля в каком-то смысле, если мы честно читаем Ветхий Завет, да, честно говоря, похуже окружающих его народов будет. Очень так во многих аспектах. То есть не в смысле даже бытовом, а в смысле даже этическом, духовном. То есть и в каком-то смысле вот эта вся его история как домостроительная, это история тоже человеческого бессилия самого по себе. Вот это как ребенок, я сам. Ну вот как сам, вот мы можем посмотреть на Израиль. Сначала эпоха судей, там это уже за несколько поколений Бога никто вспоминать не хочет, на войну ходить никто не хочет, все расплылись по идолам, выпросили себе царя, цари ударились в идолопоклонство, изгнание одно, нашествие другого, все равно не вспоминают. Но вот к моменту воплощения Господа, по сути, возгордились до небес. Ну, соответственно, вот это вся весь текст фарисейства начинается. То есть возгордились ритуалом до того, что потом не узнали того, ради которого ты, собственно, и пришел. И вот в этом смысле неудача-то Израиля, мне кажется, она очень важна нам для вспоминания. То есть она вот именно апофатически крайне важна, что дело спасения человеков, которое называется словом «экономия», так что все экономисты советую еще раз задуматься, чем вы на самом деле занимаетесь. То есть как вот получилось то, что высокое слово «домостроительство» нашего спасения стало базарным, как облапошить человека на кредитном проценте, то есть вот это такая тема за скобками, ну, может быть, вам будет полезно и разовьете, то вот вся тема же домостроительства до воплощения Христа показать, что без Христа, без Бога не работает, то есть не человек спасает сам себя, а Бог спасает человека. И отсюда уже идут следующие строчки и следующие слова-символа.
1: Да, история Ветхого Израиля, конечно, это не для слабонервных, и это такое зеркало очень серьезное, что там буквально им хватало несколько, там одного месяца хватало, пока Моисей, он же 40 дней был на горе, чтобы он там за месяц задержался человек, а там же что, огненный столб ночью. Там же обилие чудес, превышающее всякое воображение. Значит, они возвращаются к этому тельцу, и вот вы Бог твой Израиль, который вывел тебя. Да и не только это. То есть, и при том, что такие мужи живут между ними, то есть при том, что Бог очевидно...
2: Жаловаться не на что, действительно, вот... Я с вами присутствую. Я вас только вывел. Перед тобой море, только что, действительно, представьте себя. Вот просто контекст вот этого тельца, это же поразительно. Перед тобой, вот перед тобой лично, буквально только что море расступилось. Ну, меньше года прошло. Перед тобой только что столбы прошли. Ну, то есть, как бы, манна у тебя, ну, то есть это все. Но... испугался громов и молний на вершине горы, пошел делать тельца, причем там тех же, как сказано, стал народ играть и плясать, ну что, ну, он устроил там языческую ритуальную оргию. Устроили там полноценную, в общем, Лас-Вегас отдыхает и ПМФ тоже, вот, что там произошло.
1: Там этот самый, на самом деле, там раввинистические толкования говорят, что это была отвратительная, гнусная, бесовская, сексуальная, разнузданная оргия, которая, это грехопадение было как бы в ряду грехопадений вторым после Адамова падения. То есть как Адам пал, не заметив свои благодати, не оценив свою благодать. То есть презрев свою благодать, как мы говорили, что он как бы отнесся к ней как к чему-то ему принадлежащему по праву, как будто это его личная собственность. Как бы. Так и эти, как бы, будучи очевидцами и потребителями сотен чудес, отнеслись к ним со страшным пренебрежением и совершили мерзкое идолослужение перед лицом всемогущего. То есть это очень схожие вещи, только там один человек, а здесь целый народ.
2: И, а здесь народ, да. Ну да. Причем опять, этот народ до этого стонал так, что вопль их дошел до небес, до Бога, да, то есть Господь презрел на их вопль. То есть это не то, что они в роскоши жили, перед ними чудо, и немыслимые чудеса, присутствие, ну, той степени близости, которую Господь показал вот тогда вот, ну, в момент книги Исход, ну, в каком-то смысле он не показывал вплоть уже дальнейшего до, собственно, воплощения. То есть это немыслимая степень близости. Но что мы делаем? Правильно. Соответственно, это все мое, это все не надо, и вот у меня мой длинный список тебе. Почему эта история так отзывается? Потому что эта история, ну, если так посмотреть на историю нашего народа, это же то же самое. Иван Кронштадтский вот ровно про это же писал, то, что сколько там условно чудес, как он говорит, стали забывать русские люди, что такое Русь, и вот то, что и все чудеса святых, и все обилие благодати, и отнеслись к всему, как это, как к себе принадлежащим. Вера стала, как это, роспись за причастие, это меня поразило, конечно, вот последние годы Российской империи, то, что раз в год причаститься и расписаться за это причастие, и вот... По сути, ну что, с нами же ничего не случится, мы же Святая Русь.
1: Да, как Еремия говорит, храм Господень, не повторяйте этих слов, здесь храм Господень, это не спасет и не поможет, то есть все уже мера наполнена. Говорит, ну мы же Святая Русь, мы же, это то же самое. Почему я всегда удивляюсь нежеланию людей читать ветхозаветных пророков? Говорит, да там же все точно про нас.
2: Это так вот они нам гораздо ближе. Новый Завет нам вообще-то очень, если честно, далеки от него. Вот от Нового Завета мы, как люди, очень далеки. А вот Ветхий Завет очень понятный. Вот там прям наша... Как это? Кто Ветхий Завет читает, тот новостям не удивляется. На полном серьезе.
1: Совершенно верно. Это просто чтение, в большей степени соответствующее чтению свежих газет, потому что оно сообщает тебе не событийную правду, а внутреннюю, концептуальную, такую сущность, правду о человеке. Какая же он все-таки странная вещь, человек, после грехопадения. После грехопадения именно надо подчеркнуть. Потому что он имел возможность быть совершенно другим человеком. Он мог, получил приказ быть Богом и мог возрастать в богопознании. И вот, заканчивая сегодня нашу эту сегодняшнюю встречу, все-таки я бы хотел, чтобы мы как бы, да, подчеркнули еще раз, да, что Христос приходит ко всем, всех людей ради. Но отзыв его приход находит только в тех душах, которые носят в себе прочувствованную рану Адама. И вот это экзистенциальное умирание должно быть понятно человеку. У него должно быть чувствительное сердце. И он должен понимать, что никто, ни цивилизация, ни культура, ни техника, ни медицинские опыты не принесут ему успокоения, мира, счастья и всего того, чего тоскует его сердце. Только Христос, приходящий со всеми подарками, с прощением грехов, с вечной жизнью, с дарованием всех даров. Да, вот это... бесчувствие к своей внутренней ране, оно же рождает бесчувствие к пришедшему нас спасти Христу. Видимо, вот это...
2: И уязвимость, кажется. Да, и уязвимость к сатанению, по правде сказать. Человек, который помнит про свою смерть, ему сложнее на самом деле. Не то, что невозможно, но сложнее,
1: да. То есть и тот, кто понял конечность дней своих, может положить конец грехам своим, сказал кто-то из египтян святых. То есть, если твоя жизнь конечна, то если ты понял это, то ты положишь край грехам своим. Твои грехи тоже закончатся. Память смертная остудит тебя в нужном направлении, она тебя выведет из ненужных состояний. То есть, память смертная совершает великое терапевтическое действие над не в меру увлекшимся грехами человеком.
2: Ну, она дарует то самое смирение. Но опять, это смирение, мы должны, ее именно признать так сложно, потому что чаще, исторически, что мы делаем, хорошо, мы вспоминаем и дальше пытаемся так, да? Давайте как-нибудь решим вопрос со смертью и без Бога. Вот смирение — это следующее, это то, что требуется для того, чтобы сердце открылось, это, приняв трагедию, смириться с ней. Смириться с тем, что никто, кроме там, ничто человеческое, для начала, что ничто человеческое тебя не спасет. Вот это, а дальше уже начинается история прихода. И, собственно, в этом и весь смысл. То есть, Господь же, если бы Господь не пришел, то что это? Все бы творение истерело, все бы словесное исключительно осатанело. Раз Бога познать одни не могут, то все, что они могут познавать, бесов. Это вот так и пишут святые отцы. К приходу Христа люди, словесные твари, единственное, что могли познавать, по сути, бесов. То есть, они пребывали в трагедии и занимались бесопознанием. Это вот тот мир, куда приходит Спаситель. Но это мир боли. То есть, вот в этот мир... И честно говоря, и по правде... Сейчас мы в том же самом миру, но с одним принципиальным, конечно, исключением. Но это не наша заслуга.
1: Я предвкушаю уже с нетерпением предвкушаю следующую нашу встречу, где мы сможем сказать о том, что сшедшего с небес, да, а сшедшим с небес на эту оккупированную землю. Я прощаюсь, дорогой Павел, с вами в предвкушении будущей встречи и желаю веры святой, веры от Бога всякой измученной душе и сопутствующего вере утешения от Духа.
2: Аминь.
1: До свидания.
2: Спасибо.
0: Братья и сестры, вы слушали беседу протоиерея Андрея Ткачева и философа-публициста-политолога Павла Щелина.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, жития святых, мученика Иулиана Тарсийского и преподобного Максима Грека. Евангельское чтение с толкованием. Рубрика «День в истории России». Душеполезное чтение. Завершающая часть книги монаха Салафиила Филиппьева «Исихаст. Практика молитвы Иисусовой». Радиошкола «Трезвение» Владимира Алексеевича Михайлова. Тема беседы «Покаяние. Воспасение». Затем литературные минуты. Документальный рассказ Нины Павловой о помощи святых. Передача детям продолжит нашу программу. А в завершении девятая беседа о символе веры, подготовленная протоиереем Андреем Ткачевым и философом Павлом Щелиным.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, радостью возгорается сердце наше, когда мы любим Господа. И Господь говорит: почему узнаю, что вы мои ученики, когда будете иметь мир между собою? И я радуюсь за вас, что Господь удостоил вас великой милости часто и часто быть в Доме Божьем, часто причащаться, исповедоваться и причащаться святых Христовых тайн. Как же мы должны жить, возлюбленные братья и сестры? Вот. Господь прямо говорит нам: заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Видите, братья и сестры? Вот что мы должны выполнить в первую очередь. То есть возлюбить друг друга. Вот тогда жизнь становится совершенно иной, совершенно другой. И посмотрим, как же мы должны любить друг друга. Это основа всей христианской жизни. И мы, прочитывая Божественное Евангелие, должны помнить каждое слово. А евангелист Иоанн Богослов в 13 главе, 35 стихе так говорит: «Потом, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Основа всего христианского учения есть любовь. Она должна присутствовать в сердце истинного христианина. Бог есть любовь, и верующего Христа должен быть подобен Ему. Он должен иметь Христа в своем сердце. И так тот, кто не любит, тот не христианин. Видите, братья и сестры? Первых христиан, когда мы читаем Деяния апостольское, у них была едина вера и едино, что сердце. И они жили все. Все было общинное, все было в единении. То есть своего они ничего не имели. Все как бы под Божьей рукой было имущество. И кто в чем нуждался, тот и получал то. Вот первые христианские общины, они были построены что? На любви. На любви. Первое действие веры во Христа есть пробуждение любви в сердце человека. И эта любовь обнаруживается в каждом его поступке. Прежде всего, любовь – это обращение к Богу, но любовь к Богу согревает сердце и к ближнему. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Тоже Иоанн Богослов. Истинная любовь становится побуждением каждого шага нашей жизни. Она зажигает в нас божественную искру. Любовь учит нас состраданию каждой скорби, каждой немощи, снисхождению к слабости человеческим, к терпению среди испытаний, кротости среди обид и постоянной готовности ко всякой жертве. С любовью в сердце мы будем всегда готовы все нести в все отдать, все выстрадать за наших братьев. Вот мне сегодня одна раба Божия рассказывала, что как она с больными переворачивала там немощные, которые парализованы, и она, вот ножка у ней заболела от тяжести. Вот так, возлюбленные, вот это и есть сострадание к ближнему, когда мы видим, что наша помощь нужна. Мы не смотрим на свои болячки, а смотрим в первую очередь за тем, за которым мы ухаживаем, которым мы более нужны, и чувствуем, что если бросить, то человек совершенно может что, погибнуть. И в этом сострадании мы всегда должны, как Господь говорит, в терпении вашем, держите души ваши. Сострадание – это выше всего. Нет больше любви, кто душу свою полагает за други своя. Поэтому вот я всегда говорю, что тот, кто несет службу в госпитале, в больницах, в домах престарелых, он уже имеет награду от Господа. Вот он имеет такую высшую любовь, высшую степень помогать обездоленным людям. Экклесиаст, книга, вы, наверное, читали это, говорит нам, лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. И я всегда говорю, где пиры, где радость, там и без нас хорошо. А вот где горе и плач, как христианин, будь что первый там. Вот это помните всегда, что мы должны быть всегда, где глубже скорбь, там ближе Бог, и мы должны были быть ближе к этим людям. Подобно тому, как некоторые растения издают благоухание лишь тогда, когда их растопчешь и сомнешь, и душа человеческая приносит духовные плоды лишь в тяжелом испытании. Слышите, братья и сестры? Она созревает на обнаженных ветках среди скорби. В христианской семье проявляются с большей силой любовь и согласие. Любовь – это, конечно, жила в ней и во времена радости, но сколько новых сил пробуждается в ней в годину испытаний. Находясь как бы в присутствии Божьей, все наши чувства становятся глубже и сильнее. По тяжелым ударам, разразившимся над семьёю, она всегда повергается к ногам Спасителя, и горячая молитва, вопль страждущего сердца возносится тогда непрестанно к престолу Всевышнего. Видите, братья и сестры, перед открытой могилой исчезают все житейские мелочи и дрязги, и оставшиеся на земле проникаются предчувствием вечности. Мир Божий осязательно сходит на эту семью. Она как бы приближается к иному миру и предвкушает вечное блаженство отшедших. Взор плачущих проникает в дотоле неведомую даль, которая облекается в осязательную форму. Вера растет в несчастье и превращается в видение. Когда в нашей скорби мы достигнем Голгофы, нам оттуда виднее и понятнее все чудеса небесные. Нам становится ясен истинный смысл жизни, истинная цель наших стремлений. С той вышины нам понятно все значение креста, которому мы покоряемся с любовью. В этом-то и состоит вся святость дома плача христианской семьи. Из него исходит и на окружающих как бы веяние загробного блаженство. Вот, братья и сестры, по этим предначертаниям любви Господней мы и будем сегодня радоваться, что Господь есть любовь. И кто пребывает в любви, тот что в Боге
3: пребывает.
2: Вот. И мы все должны пребывать в Боге. Это высшая радость и высшее счастье. То есть надо отбросить все греховное, все нечистое. Потому что вы сами знаете, что нечистое и греховное не может войти в Царство Небесное. Ой, братья и сестры, мы все знаем. Поэтому мы должны всегда иметь очищение, помысл к очищению, что грехи нас не введут в Царство Небесное, а грехи нас введут в рабство и в вечную каторгу, погибель, да, вечную каторгу. Поэтому будем всегда стараться, чтобы Господь нас соединил единою любовью, как сказано, единым сердцем и едиными устами восхвалять Господа и Спасителя нашего. Помните, что как тело без духу мертво есть, так и душа без молитвы, оно мертва. Если отнять на минуту у нас дыхание, то погибает мозг, погибает сердце, кровообращение теряется, и человек что?
3: Погибает.
2: Вот так и мы постоянно должны быть и духовно созревшие, духовные, чтобы наша духовная жизнь была постоянно в Боге и с Богом. И помните постоянную молитву, что, как говорит нам апостол Павел, непрестанно молитесь, о всем благодарите Господа. Непрестанно. То есть, вот ехали вы в Дом Божий, молитесь. Дома готовите трапезу, молитесь. Стираете ли белье, молитва. Убираете ли дом, приготовляете детям ужин или обед, всегда молитесь. Вот это и непрестанно есть молитва. А кто пребывает в молитве, тот пребывает, что в Боге. Вот. Это особая, особая благодать Господня, когда мы непрестанно возносим свое сердце Господу. Так, Мишенька, Илья? Да?
4: Да, да.
2: Так. А ты, Миша, говоришь, что так. Без молитвы мы обугленные, что?
4: Головной.
2: Поэтому будем постоянно памятствовать о Боге. Господи, прости нас за леностную и нерадивую молитву. Научил молиться учеников. Дал им молитву Господню, Отче наш. Научи нас всегда молиться, чтобы мы были верными детьми Божьими. Вы скажете, Господь не требует, чтобы мы долго молились. Да, и Господь говорит, что вы долго молитесь, а дел моих что?
5: Не творите.
2: Вот молитва и добрые дела тоже молитва. Навестил больного, посетил в темнице, напоил чашей студеной воды, и то не теряешь награду. Одел нагого, подал нищему милостыньку. Вот это все любовь, это все молитва, это все продолжение молитвы. И преподобный Серафим Саровский прямо говорит, в чем больше у вас развито душевное состояние, сострадание к больным, к убогим, к нищим. Вот и занимайтесь этим делом. Кого к духовному написанию, тот занимайся духовным деланием. Кто к молитве особо молитесь, чтоб не слабел дух. Так что каждый в своем деле может постоянно молиться. Помните, Господь говорит, не судите, да не судимы
3: будете.
2: Видите, и как мы часто мы даже близких своих, родных, знакомых перебираем по кусочкам, а не видим своих грехов, как видел грехи преподобный Ефрем Сирин. Помните, как он говорил, Господи, даруй мне зреть моя прегрешение и не осуждайте брата моего. Вот что требует от нас Господь, не осуждать брата своего. То есть выбросить свой грех. И тогда не захочешь видеть грех брата своего. Помните, вам рассказывали, как в одном монастыре игумену клеветали на одного брата, что он согрешает блудом. Вы помните, наверное, это? Да. Игумен не верил, он знал, что этот брат очень благочестив, молитвенник. Ну, раз так говорят, значит, может, что-то и есть. Вот. Не бывает, как русская пословица, дыма без огня. И вот однажды игумен, что не верил, ему говорит, ну, иди, ты защищал своего, вот, иди, брата. Ночь была пасмурная, да, выходят на площадь к собору, все колышется, как бы поднимается одежда, и он говорит, вот видишь, ты говорил, что нет, а вот брат и здесь в монастыре совершает блуд. Когда игумен подошел, пнул ногой брата-то своего, а оказалось, это что было? Сноп соломы. Вот, братья и сестры, вот как можно, не видя, осудить безвинно человека. Помните, как святитель Николай безвинно осужденных спас? Вот так безвинно могут и судить человека. Одного брата оклеветали, что он колдун, что он что-то все перебирает вот здесь в поясе своем. А в поясе было написано, чтоб молчать и никого не осуждать. Ну, врача донесло, что нам в монастыре колдунов не надо. Надо этого брата выгнать. И когда привели к игумену, вот видишь, он и здесь еще, все, и при вас он, заклинания какие-то делает. Когда открыли его пояс, там было, чтобы молчать и никого не осуждать. Он спросил игумен, ну как, братья, как мы будем судить-то этого брата? Он всегда вот молчит и не осуждает никого. Будем его осудить? Они устыдились, поклонились ноги брату и отошли с миром. Вот видите, возлюбленные, как можно невинно осудить человека. Поэтому не судите, да не судим. Будем помнить эту заповедь Господню. Далее, братья и сестры, надо очень осторожно быть, потому что я смотрю, что под духовную маску много всяких людей подделывается. И очень опасно. И Господь, блюдите, яко опасно ходите, яко овцы посреди волков. Поэтому очень опасно, братья и сестры, в наше время, чтобы не попасть под какое-нибудь влияние. И я радуюсь за вас, что вы никуда не бежите, а всегда стараетесь в дом Господень. И пророк Давид говорит, благо мне есть приметаться в дому Божьем, нежели жить в селениях грешных. Видите как? Вот. Самое основное, чтобы всегда быть в Боге и с Богом. Поэтому будьте готовы, Господь близок, Господь при двери, чтобы мы были всегда готовы к принятию Господа, чтобы мы всегда жили в Боге и с Богом. Правильно говорите. Вот так это наш девиз. Трудись и молись. Вот это девиз христианина. Трудись и молись. Слышишь, сестра? Вот так потихонечку мы и войдем в Царство Небесное. Но если мы будем говорить, что еще, может, я десяток или два проживу, да может, я еще то-то и то-то потом сделаю, а потом-то, может, Господь не отпустит нам дней. Будет уже поздно. Помните, как мудрые девы сожгли светильники, а юродивые что? Не могли. Не было елеев. Это, а елей это что? Добродетели. Вот правильно говорите. Елей это добрые дела. Это добрые дела. Поэтому пока есть время, мы должны спешить на добрые дела. И Господь каждый наш шаг благословит. Что же еще, возлюбленные братья и сестры, добавить, чтобы мы всегда были благочестивы, чтобы мы всегда были смиренны, кроткие духом. Блаженны нищие духом, яко сих есть Царство Небесное. Блаженны, когда поносят вас, и злословят на вас, и рекут всяк зол глагол. Мы должны радоваться и веселиться, потому что Господь дает этим людям великую награду. Поэтому вот как Сереженька сказал, что батюшка, ты вот меня там ругаешь. А где нас не ругают? И хорошо, что ругают. Блаженный Господь сам говорит, когда поносят вас. А если все хорошо, он как старцы станут говорить хорошо, они возьмут да и уйдут. И все. И ищи, где потом. И не знает. Вот так видите, как люди святые жили. Чтобы даже похвалы не хотели иметь себе, потому что они искали прежде всего награду от Господа. А помните, как Симеон Стопник, когда мать пришла, она хотела увидеть сына, а он спросил, мама, ты где хочешь видеть меня, здесь или в Царстве Небесном? И она ушла, сказав ему, лучше в Царстве Небесном. Вот так и мы, братья и сестры, должны быть всегда, чтобы нам была встреча с Господом в Царстве Небесном.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 21 июня по православному календарю или 4 июля по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых мученика Иулиана Тарсийского, преподобного Георгия Исповедника, священномученика Павла Пресвитера, священномученика Терентия, епископа Иконийского, преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мучеников Арчила II царя Иверского и Луарсаба II царя Карталинского, обретение мощей преподобного Максима Грека.

Братья и сестры, 21 июня по православному календарю или 4 июля по гражданскому, наша православная церковь совершает память святаго мученика Иулиана Тарсянина. Святый Иулиан, сын сенатора-язычника и матери-христианки, родился в киликийском городе Аназарве. По смерти мужа, мать святаго Иулиана, переселилась из Аназарва в киликийский же город Тарс. Здесь она крестила отрока Иулиана в христианскую веру и воспитывала его, обучая вместе с книжным учением истинам веры и правилам благочестия христианского. Когда Иулиану исполнилось 18 лет, то поднялось сильное гонение на христиан, воздвигнутое императором Диоклетианом. В числе других христиан был взят и святый Иулиан и приведен на суд к гегемону Маркиану. Но ни жестокие истязания, ни угрозы, ни обещания даров и почестей не могли склонить благочестивого юношу к принесению языческих жертв и к отречению от Христа. Целый год водили Иулиана по разным городам Киликии, везде подвергая истязаниям, но он, подобно адаманту, оставался непреклонен в исповедании веры во Иисуса Христа. Когда святаго Иулиана привели в город Эгею, то там нечестивые язычники силою открыли рот святому мученику и вкладывали туда идоложертвенное мясо и кровь, желая нечестивыми жертвами осквернить чистого и святаго раба Христова. После этого святый Иулиан был вернут в темницу. Сюда к нему пришла его благочестивая мать, которая всюду сопутствовала Иулиану, умоляя Господа укрепить сына ее в страдальческом его подвиге. Когда же мучители взяли мать святаго Иулиана и привели ее на суд, то она просила гегемона позволить ей в продолжении 3 дней навещать сына своего в темнице, дабы убедить его поклониться идолам. Гегемон разрешил ей невозбранно приходить к сыну в темницу. Она же, проводя с ним в темнице дни и ночи и с материнской любовью беседуя с ним, со слезами увещевала его претерпеть до конца временные мучения, дабы сподобиться от Господа вечных благ во царствии мучеников. По прошествии 3 дней святаго Иулиана вместе с матерью привели на суд к гегемону. Думая, что мать уже уговорила сына к принесению идольских жертв, гегемон стал хвалить ее за это увещание, но та громко и безбоязненно начала исповедовать имя Иисуса Христа и обличать языческое безбожие. Также и святый Иулиан неустрашимо исповедовал и прославлял Иисуса Христа, единого истинного Бога, и обличал языческое многобожие. Тогда разгневанный гегемон повелел мучить обоих, и мать, и сына. Матери святаго после многих истязаний отрубили ступни ног, которыми она шествовала за своим сыном из Тарса. Святаго же мученика Иулиана положили в мешок, наполненный песком и разными ядовитыми гадами, и бросили в море. Так кончил свои страдания святый Иулиан. Через несколько времени скончалась в страданиях и благочестивая его мать, и оба получили венец победы от Христа Бога. Тело святаго Иулиана было вынесено волнами на берег, где его нашла одна благочестивая вдова из Александрии и с честью предала погребению. Впоследствии святые мощи Иулиана перенесены были в Антиохию. Святой Иоанн Златоуст, когда был пресвитером в Антиохии, почтил память святаго мученика Иулиана похвальным словом.

Братья и сестры, 21 июня по православному календарю или 4 июля по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Максима Грека. Предлагаем вашему вниманию его житие. Преподобный Максим Грек в миру Михаил родился после 1470 года в городе Арте. Он происходил из древнего и знатного византийского рода Триволисов. Один из его предков занимал престол константинопольских патриархов. Родители святого, Мануил и Ирина, были людьми образованными, философами, отличались благочестием и преданностью православной вере, которую смогли воспитать в сыне. Около 1480 года Михаил попадает на остров Корфу, принадлежавший Венеции. Здесь он проходит обучение классическим наукам Иоанна Мосхаса. Через 12 лет преподобный отправляется для продолжения образования в Италию, которая после падения Константинополя стала средоточием греческой образованности. Михаил много путешествовал, жил и учился в Венеции, существовавшей здесь издавна греческой школе. Эпоха гуманизма, которую переживала тогда Италия, была кризисным периодом в истории европейской культуры. Отбрасывая средневековую богословскую и философскую схоластику, некоторые из гуманистов возрождали идеи языческой античности, отвергали основы христианской веры. Позднее об этом времени своей жизни преподобный Максим писал: «Если бы не Господь, пекущийся о спасении всех, помиловал меня и посетил вскоре своей благодатью и не озарил светом своим мысль мою, то погиб бы я с находящимися там проповедниками нечестия». С 1498 по 1502 год Михаил обучал детей и взрослых греческому языку, а также переписывал труды греческих отцов церкви и античных классиков. При наступлении войск французского короля Людовика XII Михаил вернулся во Флоренцию и постригся в доминиканском монастыре святого Марка. Но духовно вскормленный православной церковью, грек Михаил, ища подлинной спасительной мудрости, тянется мысленно к востоку. От одного из своих учителей, Иоанна Ласкариса, который вывез из Афона во Флоренцию до 200 древних книг, Михаил слышал об изобилии книжных сокровищ, хранящихся в монастырских библиотеках, самой богатой из которых была библиотека Ватопедского монастыря. Слышал он и о великих богомудрых старцах, подвязавшихся в святогорских обителях. В 1504 году Михаил оставляет свой монастырь, покидает Италию и в следующем, 1505 году, принимает постриг с именем Максим в честь Максима-исповедника в Благовещенском Афонском Ватопедском монастыре. На Афоне инок Максим усердно читает святых отцов. Любимой его книгой стало точное изложение православной веры святого Иоанна Дамаскина, о котором преподобный Максим писал впоследствии, что он достиг высшего познания философии и богословия. В эти годы инок Максим начинает и сам писать свои первые труды. Он составляет канон Иоанну Крестителю. Однако его непосредственным послушанием становится сбор пожертвований в пользу афонских монастырей, которые он собирал при различных поездках по городам и селениям Греции. Так в монастырских трудах и подвигах протекло около 10 лет. 15 марта 1515 года великий князь московский Василий III отправил на Афон послов с просьбой прислать ему искусного переводчика книг. Великий князь просил протат Афона прислать к нему старца Савву, но так как Савва был стар годами и слаб здоровьем, то иноки Афона решили послать вместо него Максима, который также был искусен божественному писанию и годен к толкованию и переводу книг. Посему и выпало Максиму
по воле святогорских старцев собираться в далекую северную страну Московию для выполнения церковного послушания. Получив от константинопольского патриарха Феолепта IV грамоту к митрополиту московскому Варлааму, Афонское посольство с преподобным Максимом на Русь ехало еще двое монахов, Неофит и Лаврентий, отправилось в Кафу, ныне Феодосия, и, пробыв там полтора года, поехало на Русь. 4 марта 1518 года Максим Грек вместе со своими спутниками прибыл в Москву. Василий III принял гостей с великой честью и назначил пребыванием им Кремлевский чудо-монастырь. Первой книгой, предложенной преподобному Максиму для перевода, была толковая псалтырь, перевод которой и явился причиной великокняжеского посольства. Поскольку инок Максим в то время еще был не тверд в знании церковнославянского языка, ему в помощники назначили Дмитрия Герасимова и Власия, которые служили при дворе переводчиками с латинского и немецкого языков. Таким образом, перевод осуществлялся Максимом с греческого на латынь, и только потом помощники перелагали фразу на церковнославянский. Славянский текст заносили на бумагу писцы, инок Троицы Сергиева монастыря Силуан и Михаил Медоварцев. Полностью перевод был завершен через год и 5 месяцев. Преподобный написал также послание к великому князю, которое послужило введением к псалтыри. Василий III передал полученный от Максима перевод на рассмотрение митрополиту Варлааму, который в скором времени дал о переводе самый одобрительный отзыв. Великий князь щедро одарил переводчика и его спутников, отпустив Неофита и Лаврентия с миром. Максим уже поручил новый перевод, на сей раз «Толкование отцов на деяния». Перевод толкования Максим Грек закончил в марте 1521 года и в том же году начал переводить для кормчей книги отдельные статьи из Номоканона. В 1523 году ученый Грек перевел беседы святителя Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и Иоанна. Одновременно Максим Грек занимался просмотром и исправлением толкового Евангелия и богослужебных книг «Часослова», «Мении праздничной», «Апостола» и «Триоди». О своей переводческой работе он позднее напишет: «Когда случилось мне грешному исправлять «Триодь», то я передавал латинскую беседу толмачам вашим, так как я еще несовершенно изучил ваш язык». После того, когда преподобный обнаружил в русских книгах многие неисправности, даже ошибки, искажающие догматы, он замечает: необходимые описи произошли одни от недоумения древних преснопамятных переводчиков, другие от переписчиков книг, достаточно ненаученных и неискусных в разуме и хитрости грамматической. Переводческие труды убедили Максима в важности хорошего знания грамматики, греческой и славянской. Грамматику он называет началом входа в философию. Келья ученого инока становится притягательным местом для образованных русских вельмож. Для беседы с ученым греком приходят влиятельные при дворе люди. В общении с ними Максим Грек знакомится с русской церковностью, государственной и общественной жизнью. В своих богословских трудах он пишет о приверженности русских к обрядовой стороне веры. Его беспокоит увлечение княжеского двора астрологией. Несколько сочинений он составляет против все еще не отжившей ереси жидовствующих. Преподобный Максим писал и полемические сочинения против магометан и латинян. В своих словах и посланиях Максим Грек вел также борьбу против всякого рода местных суеверий, против веры в сны, в приметы, гадания. Строгому разбору подверг он и апокрифические книги, которые занесены были на Русь главным образом из Болгарии и которыми увлекались даже при великокняжеском дворе. С недоверием отнеслись в Москве к исправлениям, которые он внес в богослужебные книги. Оскорбленные современники роптали.
можно ли исправлять книги, по которым столько святых мужей угодили Господу? Максим не исправляет, а портит святые книги и наносит великую обиду русским чудотворцам. За обиду принимали русские люди укоризны Максима Грека, касающиеся незнания ими истин веры и несоблюдения заповедей Христовых, исполнения одного внешнего обряда без духовного подвига, суетной надежде на спасение через одно только внешнее благочестие. Эти обличения приводили многих в негодование. Они давали повод для обвинения преподобного в неуважении к святым обычаям предков, даже в ересе. Особенно опасный для Максима Грека характер приобрела его размолвка с влиятельными в церковной иерархии и при дворе лицами, когда он вступил в давний, но по-прежнему острый спор о монастырских земельных владениях, волновавший и иерархию, и монашество, и светских вельмож. В этом споре святой принял сторону нестяжателей, последователей преподобного Нила Сорского. Негодование на преподобного Максима при дворе не было опасно для него до тех пор, пока митрополитчью кафедру занимал благоволивший к нему святитель Варлаам, последователь преподобного Нила Сорского, по своим воззрениям близкий к заволжским старцам. Но в 1521 году Варлаама, попавшего в немилость к великому князю, низвергнутого с первосвятительского престола и удаленного в северный спасокаменный монастырь, сменил митрополит Даниил. Положение Максима Грека стало особенно уязвимым после того, как он вызвал к себе нерасположение и со стороны великого князя Василия III. Воспользовавшись гневом государя на преподобного, его враги стали обвинять иноков в политической неблагонадежности. Беседы чужеземца с турецким послом, греком по национальности, естественно, ввиду того, что Максим и на Руси оставался подданным султана, а содержанием этих бесед могло быть обсуждение возможностей для возвращения Максима на Афон, стали для клеветников поводом, чтобы обвинить святого в стремлении поднять турок на русскую землю. На него посыпались обвинения в том, что он знается с опальными лицами. Преподобного Максима стали держать в темнице Симонова монастыря под стражей. Против него следствие продолжалось. Через несколько месяцев, в апреле 1525 года, в царских палатах был созван собор для суда над Максимом Греком. Главным обвинителем на суде выступил митрополит Даниил. Он обвинил святого в ереси. Митрополит обнаружил ее в неудачных или прямо ошибочных выражениях, которые вкрались в переводы и исправления святого Максима из-за недостаточного знания славянского и русского языков. По приговору собора преподобный был сослан в Иосифово-Волоколамский монастырь. Из Москвы его вывезли тайно, так что многие и не знали даже, жив ли он еще. В монастыре его заточили в темницу и отдали под начало старца Тихона и духовника обители, иеромонаха Ионы, обращение ради и покаяние и исправление. 6 лет провел страдалец в сырой, тесной, смрадной и угарной келье. Здесь он терпел мучения от дыма, холода, голода и был от великие тесноты темничные вельми скорби ночами и ногами, а по временам приходил в омертвение. Из всех лишений самым скорбным было отлучение от принятия святых тайн, но Господь не оставил страдальца без своих утешений. Изнемогающему от обрушившихся на него бед преподобному Максиму в заточении явился ангел Божий и сказал ему: «Терпи, старец, этими временными страданиями ты избавишься от вечных мучений». Исполнившись духовной радостью от этого видения, узник воспел Святому Духу Утешителю канон, который нашли потом написанным на стене его темничной келии. В 1531 году преподобного Максима опять потребовали на соборный суд.
С новыми обвинениями против него опять выступил сам митрополит Даниил. На этот раз он начал с политических обвинений. За обвинениями в измене против преподобного выдвинуто было и совершенно нелепое обвинение в колдовстве. Затем последовали новые обвинения в хульных выражениях, обнаруженных, сделанных им за 10 лет до суда, переводах. Ко времени суда преподобный уже хорошо владел русским языком. И когда ему прочитаны были эти действительно хульные слова обвинения, он сказал: «То, господине, ересь жидовская, а я так не переводил и не писал, и писать не велел». На допросе преподобный страдалец вел себя смиренно, плакал, кланялся в ноги судьям, просил прощения. Преподобного Максима перевели из Иосифа монастыря в Тверской отрочь под наблюдением епископа Акакия. Пострадали его помощники. Саву перевели в Зосимову пустынь Вологодской земли. Силуана сослали в Соловецкий монастырь. Михаила Медоварцева в Коломну. Тверской епископ Акакий был человек добрый. К преподобному Максиму он относился милостиво и сострадательно. Он посетил узников темницы. Будучи в Москве, упросил великого князя оказать милость заключенному ради новорожденного наследника престола Ивана снять с него оковы. Преосвященный Акакий приглашал преподобного в архиерейский дом, делил с ним трапезу, разрешал ему приходить в церковь, что вызвало неудовольствие в Москве. Епископ дозволил осужденному держать при себе книги, перо, бумагу и чернила. В отроче монастыре преподобный вновь взялся за перо и написал: «Не тужи, не скорби, не тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь от правды рук тех, от которых следовало бы тебе принять все блага, как ты питала их духовную трапезою, исполненную Святаго Духа, то есть толкованием боговдохновенных песнопений Давидовых, которые и перевел с греческого на русский язык. А потому благодари твоего владыку и прославляй его, что сподобил тебя в нынешнем житии временными скорбями заплатить с прибылью весь долг. Итак, внимай себе, да не помыслишь, что время сие есть время сетования. Напротив, признавай, что это время божественной радости, да не постраждешь, окаянная душа, сугубою нищетою мучимая за свою неблагодарность в настоящем и будущем веке. Если так вооружаешь себя всегда, радуйся и веселись, ибо награда твоя много на небесах, как говорит об этом небесная истина». Высоко ценя ученость узника, епископ Акакий часто обращался к нему за разъяснением своих недоумений, и преподобный давал ему эти разъяснения в беседах в виде целых трактатов. В отрочем монастыре он составил толкование на священные книги, на книгу Бытия, на псалмы, на пророков, на Евангелие и апостол. В 1534 году до заключенного дошла весть о кончине великого князя Василия Ивановича. Преподобный надеялся, что со смертью прогневавшегося на него государя новое правительство смилостивится над ним и выпустит его на волю. Чтобы очистить себя от возведенных на него обвинений, он пишет «Исповедание православной веры». Но голос страдальца остался безответен. Максим остался в отрочем монастыре. В Твери Максим Грек не переставал заниматься книжными трудами. Еще в 1532 году он начал составлять сборник своих сочинений. Эти сочинения он давал переписывать желающим иметь их у себя и даже собственноручно переписывал их по просьбам своих друзей. В 1540 году преподобный переписал греческую псалтырь. Тяжкая участь афонского инока обратила на себя внимание восточных патриархов. Константинопольский патриарх Дионисий, извещая в 1544 году великого князя Иоанна IV о
о своем избрании на Вселенский престол, настоятельно просил от себя, от Иерусалимского патриарха Гермогена и Священного собора, бывшего на его поставлении, отпустить убогого инока Максима, приблизившегося к смертным вратам, на святую гору, чтобы его погребли на месте пострига. В 1545 году в Москву пришла грамота от престарелого Александрийского патриарха Иоакима с просьбой об освобождении узника. Писал великому князю и сам преподобный, умоляя отпустить его на Афон, но просьбы его не имели успеха. В 1547 году преподобный Максим пишет послание новому митрополиту Макарию, в котором жалуется на то, что его оболгали, что не за ересь, а за невольные ошибки, допущенные по незнанию языка, он претерпел оковы, дым, голод, холод и самое тяжкое — лишение причастия. Митрополит Макарий отвечал ему, не сам, а через монаха Алексия. «Узы твои целуем, как одного из святых, пособить же тебе не можем, ибо жив связавший его митрополит Даниил». Преподобный вновь обратился к Даниилу, а тот посоветовал ему испросить себе причащение под предлогом смертельной болезни. Для святого инока этот лукавый совет был неприемлем. И в новом послании к митрополиту Макарию он пишет, что он скрыто и со лжею причащаться божественных тайн не научен от святых апостолов и преподобных отцов наших. Великий страдалец уже не просит о дозволении вернуться на Афон и даже о возвращении в Москву. «Я о возвращении в Москву и житии там не прошу. Я только хлопочу о причастии, которое просто всем дается. Ни суда, ни собора не прошу, а только милости и человеколюбия». Упоминая невинные страдания святителя Иоанна Златоуста, он пишет, «Так и я пострадал, пав от неправедного гнева Даниила, да не поставит ему Бог грех сей». Наконец, отлучение от святых тайн было снято с преподобного, но свободу ему не вернули. Однако, благодаря хлопотам митрополита Макария, иерея Сильвестра и Алексея Адашева, близких в ту пору к Иоанну IV, в Москве стало складываться благоприятное отношение к преподобному узнику. Митрополит Макарий высоко ценил сочинение ученого грека. Влиятельные лица вновь стали